0: Потому что в 2016 году, 10 лет назад, наш владыка Евгений, хиротонисан в епископа, и был святейший патриарх Кирилл, и вообще там столько событий в этот день происходило. Поэтому для нас это, и для меня лично, это какой-то важный смысл, потому что, на мой взгляд, батюшка Серафим, особенно когда ты в свой день рождения приезжаешь в храм, на литургию, какие-то совершенные подарки делает. Например, у меня еще была история, тоже, думаю, можно рассказать, что приехали мы в Казань, тоже с супругом, где сейчас владыка Кирилл, и храм Серафима Саровского есть, там настоятелем является его помощник, отец Кирилл Корытко, и мы приехали, владыка служил, и была такая служба, и такое общение после службы, что в любом случае скучаешь по владыке, и вот про семью, да, что чувствуешь вот эти связи, например, вечером на службе мы стоим в Казанском храме, владыка Кирилл идет, кадит, останавливается и говорит нам: «О, а вы что тут делаете?» И мы понимаем, что, ну, вроде кто мы, да, ну, вот жители Екатеринбурга, да, сотрудники службы милосердия, собора Успения, а здесь митрополит узнает, останавливается, ну, и вот и на следующий день это такой теплый прием, и вот для меня батюшка Серафим — это вот святой покровитель, который именно мою семью каким-то вот таким вот своими святыми молитвами утешает, потому что служение разное, и много разных таких задач, и вот этот день всегда такой наполненный радостью, и вот ничего не планируешь, а получается очень удивительно.
1: Угу. Замечательно. Светлана, скажите, пожалуйста, а чем привлек вас этот святой? Какие добродетели проявились в его жизни?
0: Ну вот как раз, да, тоже в период такого церковления мы ездили первый раз в Дивеево, очень прям, знаете, так поверхностно было, на автобусе длинный тур паломнический, буквально вот заскочить, по канавке пройти, но, наверное, такие черты — это то, что вот он всегда встречает сухариками, это тоже такой определенный смысл, да, это вот не какое-то такое застолье, но это то, что тебе не даст в минуту такую, да, расстроиться, то есть сухарик это всегда тебя прокормит, утешит. И, наверное, какая-то черта — это такое, как такое всеобъемлющее смирение. Мы были в месте, где стоит, ну, по преданию, камень, на котором он молился. И тоже ты находишься в этом лесу. Ну, допустим, даже это не этот камень, но какой-то другой. И ты вот понимаешь вот это вот уединение, какую-то такой стержень, такую крепость, веру в то, что он на своем служении. Он же еще долго был в уединении, а потом ему открылось, что нужно выйти к людям. И для меня тоже служение с людьми, мне тоже, мне кажется, мы с ним тут близки. Мне и уединение хочется, с одной стороны, а с другой стороны, понимаешь, что наше служение — это всегда нужно открытым быть, к людям выходить, рассказывать, не пугать их. А вот он как раз святой, который не пугает. У него все цитаты, да, «Радость моя», там, «Христос воскресе». То есть это все наполненные каким-то таким утешением, всеобъемлющим приятием тебя. Поэтому, мне кажется, вот мы с ним очень близки в этом.
1: Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история, связанная с этим святым? Вы, конечно, много уже рассказали историй, но, может быть, вот что-то такое особенное, что трогает ваше сердце? Может быть, когда читали его житие, с ним знакомились, тоже что-то затронуло?
0: Ну вот я бы вернулась все-таки в 2016 год, вот 10 лет назад, побывать на хиротоне владыки Евгения, увидеть святейшего, его молитву. Под открытым небом же все происходило, побыть в Дивеево вот эти сутки. И ты вот соприкасаешься и понимаешь, как много батюшка Серафим открывает. И, например, стоишь в храме, там рака всегда закрыта у батюшки Серафима, каким-то гостям открывается. И вот стоим мы перед иконой Богородицы, идет служба, и, представляете, я чувствую прямо благоухание. Понимаешь, что, ну, глазом смотришь, что открывали раку. И вот этот запах проникает, и понимаешь, что даже если у тебя нет такой возможности, но тебя наполняет вот эта и благодать, и радость. Или вот, например, тоже вот в рамках этих суток идем по канавке, не помню, там первый уже круг или второй, и смотрим, кто-то идет перед нами, четочками молится, и тоже понимаем вот такой смысл духовности, молитвенного устроения, и понимаем, что это владыка Евгений будущий, то есть это отец Алексей Кульберг идет и настраивается на вот это вот огромное событие, которое сейчас в его жизни произойдет. И вот я, поскольку человек такой эмпатийный, мне было настолько важно вот об этом объявлении узнать, что в Дивеево будет хиротонисан из архимандрита уже в епископа, наш владыка Евгений. И мне кажется, это особое какое-то такое звучание и связи с владыкой и со святейшим. И для меня это, правда, вот событие, вот из событий, потому что столько людей, и это в наш день рождения. То есть, и я даже супругу говорила: представляешь, мой день рождения, батюшка

0: Серафим устроил службу патриарха, да, патриаршая служба, а владыка Евгений вот подошел, благословил нас. Ну, то есть это такое наполненность наших душ и единения. Мне кажется, это самое главное, что помнить, что Господь все управляет, объединяет, и ты всегда сопричастен. Главное — открыть сердце, открыть взгляд, почувствовать и приехать, да, несмотря на то, что билетов нет, кто-то в автобусе ехал, то есть преодолеть какие-то трудности и потом вот стать свидетелем такого события. Я очень благодарна батюшке Серафимову за такие случаи в моей жизни. А я приготовила стихотворение, хотелось бы его прочитать, вот как раз готовилась к нашей программе, и нет автора у этого стихотворения, но, возможно, для слушателей оно как-то откроет батюшку Серафима, и, возможно, кто-то захочет в Дивеево отправиться. А может быть, здесь, в Екатеринбурге, кто-то в храм на Ясный придет, Серафима Саровского. Там, кстати, памятник ему есть. А кто-то доедет до Ганиной ямы. Так что давайте послушаем, как-то насладимся. Он был и именем, и духом Серафим. В пустынной тишине весь Богу посвященный. Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним, внимая всем его молениям вдохновенным. И что за чудный дар в его душе витал? Каких небесных тайн он не был созерцатель, завета вечного земным истолкователь, как много дивного избранным он вещал. Куда бы светлый взор он только не вперял, везде туманное пред ним разоблачалось, преступник скрытый вдруг пред ним себя являл, судьба грядущего всецело рисовалась. В часы мольбы к нему с лазурной высоты небесные друзья невидимо слетали, и чуждые земной житейской суеты его беседы о небе услаждали. Он сам, казалось, жил, чтоб только погостить. В делах его являлось что-то неземное. Напрасно клевета хотела омрачить. В нем жизнь была чиста, как небо голубое. От подвигов устав, преклонившись на колени, с молитвой на устах, быв смертным, умер он. Но что же смерть его? Вид смертной только сени.
1: Светлана, очень замечательное такое стихотворение. Мне кажется, в нескольких строках вся жизнь Серафима Саровского раскрыта, и его и подвиг, и его желание и стремление угождать Богу и людям. Да? Поэтому спасибо большое за стихотворение.
0: Да, мне кажется, это вообще замечательная возможность и вот опыт поделиться. Поэтому, Лариса Михайловна, вот хотелось бы и вам тоже предложить принять участие именно вот в этой задумке и поменяться ролями и местами. И я бы уже вам задала вопросы, а вы бы на них ответили. Как вы относитесь к этому предложению?
1: Хорошо.
0: Тогда начнем. Лариса Михайловна, о ком бы вы хотели рассказать из святых? Почему вы считаете покровителем семьи того или иного святого?
1: Вообще, надо сказать, что у меня очень много святых, которых я люблю. Именно семейных святых. Но сегодня, наверное, я хотела бы рассказать немного о преподобных Кирилле и Марии, родителях Сергия Радонежского. Потому что, во-первых, они сами причислены к лику святых, и их сын причислен к лику святых. А мне с давних пор очень нравится Сергий Радонежский. И когда стала знакомиться с его житием, постепенно познакомилась и с жизнью его родителей.
0: Спасибо. Вы уже немножко ответили на вопрос, чем привлекли ваше внимание эти святые, а тогда давайте побольше посмотрим про добродетели. Какие добродетели проявились в жизни этих святых?
1: Ну, как многие святые, здесь можно сказать и о смирении, потому что изначально они были ростовские бояре, то есть были очень достаточно обеспеченные, да, люди. И Кирилл, он служил у ростовских князей и неоднократно ездил в Орду. Но в связи и с набегами, и с разными, наверное, другими обстоятельствами они постепенно обеднели и не впали в состояние уныния какого-то, что вот мы бедные, несчастные, а спокойно перебрались в селение Радонеж Московского княжества и продолжили жизнь там. Это первый вот момент смирения, которое поражало всегда в них. Потом очень, я бы сказала, глубокое и серьезное попечение о своих детях, воспитание в детях, и целомудрие, и благочестие, и их страннолюбие, и отсутствие какого-то кичения, потому что, ну, вроде бы бояре, вроде бы, ну, то есть все равно есть люд, который им помогает, слуги, скажем так, но они сами не чурались разных трудов, в том числе и сельских, и на земле работали. То есть это тоже удивляло. И, конечно же, их любовь к Богу. Потому что они даже когда в Радонеж переехали, то есть у них в усадьбе была церквушка.
0: А есть ли у вас какое-то именно такое личное соприкосновение через какую-то историю или прям в жизни вашей случившейся, или то, что вас, например, поразило, читая житие или какую-то историю? Как вот вы встретились с ними?
1: С ними-то мы встретились как раз через Сергия Радонежского. Потому что когда много лет назад я читала его житие, вы же знаете прекрасно, что я работаю с беременными. А поразило меня вот что, что еще в то время, когда Мария ждала своего сына будущего, Сергия Радонежского, да, а по рождению его звали Варфоломей, он трижды воскликнул во время литургии. То есть кому-то покажется что-то, ну, какая-то небылица такая, но на самом деле мы и в Евангелии читаем, например, про Иоанна Предтечу, который взыграл, когда его мама встретилась с Пресвятой Богородицей, да, и на самом деле это как один из показателей того, что дети в утробе мамы, они на самом деле какую-то жизнь проживают. И они чувствуют, они, наверное, чувствуют то, чего мы, может быть, не чувствуем на духовном уровне. И вот Сергий Радонежский, он трижды воскликнул перед чтением Святого Евангелия во время Херувимской и в тот момент, когда священник возгласил святая святым. И с этого момента Мария более тщательно стала проводить время во время беременности, потому что поняла, что это какой-то будет особенный ребенок, что-то не просто так произошло. Кроме того, то, что меня поразило, и то, что сложно в наше время представить, будучи еще совсем младенцем, с самого рождения Сергий Радонежский не брал грудь в среду и в пятницу. То есть кажется, вроде бы, ну как так быть не может такого. А вот в их житии мы можем это прочитать, что когда Мария употребляла мясо, он тоже отказывался от груди. То есть у него такое вот подвижничество было с самого рождения. Еще момент, который тоже хотела бы отметить, который меня поразил, это глубокое послушание Сергия Радонежского своим родителям. Вот он с самого рождения, по сути дела, даже еще во время беременности, да, то есть он был приуготовлен Богу, да, служению Богу. И когда он неоднократно к своему отцу Кириллу обращался с тем, чтобы уйти в монастырь, принять постриг монашеский, они ему говорили про то, что нет, вот братья твои и жена тоже, у них семьи, они жены угождают. Ты нас, пожалуйста, упокой, вот мы когда скончаемся, можешь принять иноческий постриг. И ведь он послушался, то есть он за ними ухаживал, да, с самого конца их жизненного пути, то есть он их сопровождал. Хотя в конце это была традиция такая, да, то есть они ушли в монастырь, то есть они приняли монашеский постриг и скончались именно как преподобный Кирилл и Мария. И очень кратенько расскажу, да, история такая, она, конечно, не замысловатая такая, но ходит такое предание, что Сергий Радонежский завещал всем, кто желает ему поклониться, перед этим побывать у его родителей в Хотьково. И вот много лет назад мы тоже поехали с семьей, решили сначала заехать в Хотьково. В то время у моего супруга были определенные проблемы со здоровьем, то есть ей нужно было питаться через определенный интервал времени. Это сейчас полным-полно всяких разных кафе, и такой проблемы нет. А в тот момент думали, ну мы что-то, конечно, с собой взяли, но ему нужно было именно горячее питание. И мы когда приехали в Хотьково, получилось так, что мы не смогли сразу же приложиться к мощам, помолиться, потому что шло отпевание инокини. Нам сказали, подождите немножко, скоро закончится, мы подождали. Я, конечно, внутренне переживала, что время идет там, ну, чтобы не было никаких проблем, потому что еще дальше потом в Сергиев Посад ехать. И тут выходит какая-то монахиня и приглашает нас. Пойдемте на поминальную трапезу. Ну, мы просто приехали помолиться, как-то нам не очень удобно. Она говорит, нет, надо пойти. И была такая вкусная манная каша. То есть и там угостили, и получается, скажем так, вот наша нужда была удовлетворена вот таким необычным образом. Ну, я думаю, что Господь по молитвам Сергия Радонежского, ну, как бы вот позаботился. Это, конечно, вот такое вот воспоминание.
0: Очень-очень видно, что это такое, правда, у этих святых серьезный духовный путь. И, наверное, вот хотелось бы спросить не только вот чему вы учитесь у него, а в каком, с чем вы обращаетесь в молитве, то есть по какому запросу, то есть как строятся, да, ваши молитвенные отношения, в какой момент хочется именно к ним обратиться и как отвечают?
1: Ну, в большей степени это касается воспитания детей, потому что, ну, для меня это, наверное, самое важное. Потому что жизнь у нас такая. Понятно, что она всегда непростая. То есть разные бывают моменты, разные бывают ситуации. Не всегда ты можешь понимать, что и как нужно делать.
0: А быстро отвечают?
1: Ну, по-разному, зависит, наверное, от того, как помолишься.
0: Спасибо большое. Мне кажется, очень интересно было. И тоже рекомендую. Вот, мне кажется, каждый святой достоин, чтобы поглубже понять. И, правда, откликаются, помогают. Глубокий смысл такой несет. Спасибо.
1: Да, вам спасибо большое. Всего до встречи.
0: Да, всего доброго. Спасибо.
1: Наша передача подошла к концу. Мы с вами совместно с сотрудниками Центра защиты семьи «Колыбель» совершили маленькое такое путешествие в мир житий святых, узнали, кто может быть покровителем семьи и почему. И хотелось бы предложить всем нашим радиослушателям также прибегать к знакомству с жизнью святых, к чтению житийной литературы. До встречи через 2 недели. Храни всех вас Господь!
2: В Екатеринбурге 9 часов.

Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 24 июня, 11 июня по старому церковному календарю, 4-я седмица по Пятидесятнице, продолжается Петров пост. Сегодня мы совершаем память апостолов Варфоломея и Варнавы, преподобного Варнавы Ветлужского, перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторского, архимандрита. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Господь много знамений показал в Капернауме, Вифсаиде и Хоразине. Между тем, число уверовавших не соответствовало силе знамений. Потому-то Он строго и обличил эти города и присудил, что в день суда отраднее будет Тиру и Сидону, Содому и Гоморре, нежели городам тем. По этому образцу надо нам судить и о себе. Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя ее от врагов сильнейших и покоряя ей народы. Сколько даровал ей постоянных сокровищниц, источающих непрестанные знамения, святых мощах и чудотворных иконах, рассеянных по всей России. И однако в одни наши россияне начинают уклоняться от веры. Одна часть совсем и всесторонне падает в неверие, другая отпадает в протестантство, третья тайком сплетает свои верования, в которых думает совместить и спиритизм, и теологические бредни с божественным откровением. Зло растет, зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие слабеют. Неужели же мы не образумимся, и будет, наконец, то же и у нас, что, например, у французов и других? А если это будет, что, думаете, будет нам зато в день судный после таких Божьих к нам милостей? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего и надлежащего прещения». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы начинаем новый день, 24 июня, среда. Желаем вам, чтобы этот день, середина трудовой недели, принес вам добрые мирные вести, здоровья вам и вашим близким. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут «Евангелие дня». В 10 часов 30 минут «Беседы о Евангелии» игумена Иосафа Полуянова. В 11 часов 10 минут программа Елизаветы Комаровой из цикла «Мнение поколений». Сегодня речь пойдет об игровой зависимости. В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 12 часов 10 минут книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях» глава «Неординарное событие». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» продолжаем слушать исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 13 часов 10 минут встреча за кулисами. Сегодня Константин Еремеев приглашает нас в Уральскую государственную консерваторию на вечер итальянской комической оперы. В 13 часов 40 минут рубрика «Детям о Боге». Ребята слушают главы книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капельки зла». 14 часов 15 минут в нашем эфире цикл «Архипастырь». Сегодня в программе принимает участие епископ Железногорский Лиговский Паисий. Программа из московской студии телеканала «Союз» беседует Георгий Дербуш. 15 часов 10 минут повторим цикл Елизаветы Комаровой «Мнение поколений». 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. 16 часов 10 минут православный календарь. 16:20 «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут в нашем эфире программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 15 минут в рубрике «Гость в студии» предлагаем вам беседу Ирины Васильевич, заведующей Осташковским краеведческим музеем Селигерского края Натальи Михайловны Бодровой. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать сказку Николая Терешова «Зоренька». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. «Урал, Решетников и мамин сибиряк».
В 19 часов 10 минут книга святителя Николая Сербского о Боге и людях. В 19 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Такие передачи, дорогие друзья, сегодня в среду, 24 июня, прозвучат в эфире нашего православного радиоканала «Воскресенье». Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В ходе рабочей поездки в Богданович, состоявшейся в минувшую пятницу, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила работников и ветеранов Богдановической центральной районной больницы и медико-санитарной части Богдановического акционерного общества «Огнеупоры» с профессиональным праздником, а также обсудила с трудовыми коллективами развитие города и меры по поддержке предприятий региона. Глава областного парламента поблагодарила всех, кто сегодня заботится о здоровье 43 тысяч жителей муниципального округа, сохраняя самое дорогое, что есть у человека – здоровье и надежду. Также Людмила Бабушкина обсудила с медиками Богдановической районной больницы вопросы развития медицины в сельских территориях. Она напомнила, что прибывшим на работу в сельские населенные пункты специалистам выплачивают единовременную компенсацию – а врачам и средним медицинским работникам, трудоустроенным и проживающим в населенных пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек, социальные выплаты на строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений. С 2018 года в рамках программы «Земский доктор» в уральские села переехали свыше 1300 медиков, и еще 184 медицинских работника ждут в этом году. Также в ходе рабочей поездки Людмила Бабушкина встретилась с врачами, медсестрами, фельдшерами и другими специалистами медсанчасти Богдановического акционерного общества «Огнеупоры». Она отметила, что очень немногие предприятия имеют свою медико-санитарную часть. Это серьезная нагрузка для бизнеса, однако социально ответственные руководители понимают, как важно работникам получать эффективную и своевременную медицинскую помощь на базе медицинского подразделения предприятия. Председатель парламента поблагодарила и ветеранов медицины, которые продолжают трудиться до сих пор. «Мы работаем над решением кадрового вопроса», – подчеркнула она. «Сейчас в Уральском государственном медицинском университете учатся 20 целевиков и 8 в областном медколледже. Через несколько лет они приступят к работе в медицинских учреждениях Богдановича», – сказала Людмила Бабушкина. Развитие медико-санитарной части прочно связано с огнеупорами, входит в состав предприятия с 1944 года. Сегодня это многопрофильный диагностический центр, где трудится около 100 врачей, фельдшеров и медсестер. В структуре медсанчасти терапевтическая служба, кабинет медицинской профилактики, стоматологические специалисты, УЗИ, рентген, кабинеты функциональной и лабораторной диагностики, массажа и компьютерной томографии. Вы слушаете новости. По благословению епископа Алапаевского Ирбитского Сергия в заседании Консультационного совета по межконфессиональным и межнациональным отношениям и заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма муниципального образования город Алапаевск принял участие руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии, председатель общественного совета при МО МВД России Алапаевский, эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» иеромонах Серафим Шанин. Заседание, состоявшееся под руководством главы Алапаевска Дениса Толмачева, заложило основу для дальнейшей совместной работы по укреплению межнационального согласия, став важным шагом в развитии конструктивного диалога между представителями разных конфессий и органов власти на территории округа. В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы, связанные с профилактикой экстремистских проявлений на территории округа, межведомственным взаимодействием в сфере противодействия идеологии терроризма, а также мерами по укреплению этноконфессионального согласия. Работа подобных комиссий играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности нашего общества. И последняя информация выпуска. Добровольцы проекта «Свои для своих» Екатеринбургской епархии продолжили обучение по духовно-психологической поддержке военнослужащих и их семей. Обучающий семинар, состоявшийся на минувшей неделе на территории собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе, стал вторым из четырех запланированных на текущий год. При этом в проекте могут участвовать не только профессиональные психологи, но и неравнодушные прихожане без специального образования – педагоги и сестры милосердия, представители различных профессий, которые хотят помочь. Курс, направленный на духовно-психологическую поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, проводит приглашенный психолог из Санкт-Петербурга Людмила Пирогова, имеющая большой опыт работы в структурах МЧС и с военнослужащими. На семинарах волонтеров знакомят с понятием боевой психической травмы и ее симптомами, учат распознавать признаки посттравматического стрессового расстройства и рассказывают о способах оказания первичной психологической помощи. Также добровольцев снабжают контактами специалистов, которым можно перенаправить человека в сложном случае. В этом году обучение проходят более 20 человек. По словам руководителей парохиального проекта «Будем жить» протоиерея Виктора Вельчинского, добровольцев набирают преимущественно из приходов. Как правило, это люди, привязанные к общинам, активные, с энергией, те, которые хотят расширить свои познания и получить опыт работы с военными, с психологическими травмами. Отец Виктор пояснил, задача, чтобы они были помощниками священников, чтобы в каждом храме было несколько человек, которым при необходимости военнослужащий мог обратиться с какой-либо психологической проблемой. Руководитель федерального проекта «Свои для своих» Людмила Пирогова подчеркивает важность совместной работы психологов и священнослужителей. Протоиерей Виктор Вельчинский отметил, сами бойцы часто избегают обращаться за помощью, а основной запрос в работе приходится на вдов и матерей погибших воинов. Беседы с ними священник проводит на нейтральной территории, чтобы им было комфортнее. Постепенно через беседы и совместные походы в храм удается найти путь к душевному равновесию. Людмила Пирогова, в свою очередь, призывает обратить внимание на то, что участники боевых действий – это люди с большим потенциалом, и они могут быть полезны обществу. По ее словам, из-за отторжения общества и страха работодателей у них возникают проблемы с трудоустройством, хотя бойцы обладают именно теми компетенциями, которые нужны в мирной жизни и действительно полезны для общества. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 июня по новому стилю или 11 по старому. И сегодня мы совершаем память апостолов Варфоломея или Нафанаила и Варнавы или Иосии, преподобного Варнавы Ветлужского, подвижника 15 века, перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторского в 1572 году. Прославляются иконы Божией Матери, Обульская и достойно есть милующая. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к Священному Писанию, потому как именно оно рассказывает нам о том, как святой апостол Варфоломей стал учеником Господа нашего Иисуса Христа. Библеисты сходятся во мнении, что апостол Варфоломей и апостол Нафанаил – это одно лицо. Для эпохи Нового Завета это не было редкостью – иметь два имени. Ведь и апостол Павел носил изначально имя Савл, и апостол Петр был Симоном. А логика такова. В перечне апостолов святые евангелисты Матфей, Марк и Лука апостола Варфоломея ставят сразу за апостолом Филиппом, который и призвал, согласно повествованию апостола и евангелиста Иоанна Богослова, некоего Нафанаила. Вот этот отрывок. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил говорит ему: „Почему ты знаешь меня?“ Иисус сказал ему в ответ: „Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Нафанаил отвечал ему: „Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев“. Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего“. И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“. Почему же апостол Варфоломей или Нафанаил так реагирует? Почему он говорит: „Из Назарета может ли быть что доброе“? Профессор Александр Павлович Лопухин, русский православный церковный писатель, библеист, богослов и толкователь Священного Писания, таким образом объясняет эту сложную ситуацию. Назарет пользовался, очевидно, у галилеян недоброй славой, если Нафанаил так нехорошо отзывается о нем. Поэтому-то Нафанаилу и представляется невероятным, чтобы из такого города, пользующегося незавидной репутацией, пришел Мессия. Когда по приглашению Филиппа Нафанаил пошел ко Христу, Христос сказал о нем своим ученикам, что Нафанаил – настоящий израильтянин, без всякой фальши. Нафанаил, услышав добрый отзыв, сделанный о нем Христом, удивленно спрашивает Христа, почему он знает его, знает его характер. В ответ на это Христос указывает на свое сверхъестественное ведение, напоминая Нафанаилу о каком-то случае из его жизни, о котором знал только один Нафанаил. Но этот случай, по-видимому, был такого рода, что в нем высказалось истинно израильское достоинство Нафанаила. Все сомнения Нафанаила после этого исчезли, и он выразил свою твердую веру во Христа как в Сына Божия и Царя Израилева. Владыка Михаил Лузин так поясняет реакцию святого апостола Нафанаила на характеристику Господа и слова «Я видел тебя под смоковницей». Естествен в устах его вопрос: почему же он знает его? Из ответа на этот вопрос Нафанаил должен был уразуметь, что Господь всеведущий. Он увидел, что Господь знал о разговоре его с Филиппом. в словах «прежде нежели позвал тебя Филипп», еще знал нечто, о чем никто не знал. «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Евангелист не поясняет, что значит эта загадочная речь Господа, но она до такой степени поразила Нафанаила, что он немедленно же убедился и исповедал, что говорящий с ним есть Мессия. Видно только, что Господь говорит о чем-то важном, что было с Нафанаилом под смоковницей. Может быть, Нафанаил по обычаю благочестивых евреев удалялся в какое-либо уединенное место для благочестивых упражнений, молился, каялся и плакал под тенью этого дерева, вдали от взоров людских, в саду или роще, как и сам Господь имел обычай молиться в таких местах. «Я видел тебя», — говорит Господь. Очевидно, по ходу повествования, что, разумеется, не обыкновенное видение не телесными очами. Иначе в этом не было бы ничего особенного, что так могло бы поразить Нафанаила и извлечь из сердца его исповедание веры в Господа. Речь идет о видении в смысле знания Господом внутреннего состояния души Нафанаила, его мыслей, желаний, намерений, расположений, чувствований, по которым Господь так точно определил характер Нафанаила как истинного израильтянина. Братья и сестры, рассказ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о призвании святого апостола Варфоломея показывает нам, насколько индивидуален подход нашего Спасителя к призванию каждого верующего и как мало нужно Богу для того, чтобы оказать такое большое влияние на человека. Всего несколько фраз произнес Господь Иисус Христос, а святой Нафанаил уже исповедует его Сыном Божиим и Царем Израилевым. Также аккуратно и незаметно действует Господь в жизни каждого из нас. Что же касается дальнейшего пути апостола Варфоломея, то подлинных данных у нас очень мало, а различные предания очень расходятся. По преданию, святой Варфоломей вместе с апостолом Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Также сообщается о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Святый апостоле Варфоломея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 4. К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, наставь мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закону положиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, закону положит ему на пути Его же изволи, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его, явит им, очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть мас, скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко с незлобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонном суетным, из закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умы в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мя глаз хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя, Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десницы их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти изнемогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже житими в дому у Господне, вся дни живота моего, зритими красоту Господню и посещайте храм святый его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего. На камень вознеси мя, и ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожжёг в селении его жертву хваления и воскликновения. Пою и воспою Господеве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах, помилуй мя, и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска тебе лице мое, лица твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица твоего от меня, и не уклонися гневом от раба твоего. Помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь меня в душе стужающих ми, яко восташи на мя свидетели неправеднее и солга неправда себе, веру видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюсь нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь и я, и не созиждешь и я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, Сынове Божие, принесите, Господи, Сыны Овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии, Господи, возвел Иси от ада душу мою, спас Мессии от нисходящих вров. Пойте, Господи, преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек.
Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, возвав, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, не да исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал ме еси веселье, якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя, будем и в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя, яко держава моя и прибежище моей си Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и препитаешь мя, изведешь мя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты иси, защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил меня еси, Господи, Боже истины, возненавидел еси хранящие суеты вообще. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою, и неси мне затворил в руках вражих, поставил еси на пространные нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето моя в воздыханиях, и изнеможенищитою крепость моя, и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех Ты еси, Бог мой, в руку Твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвав Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынью и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, я Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем, отвержен есмь от лица очию Твоею. Сего ради услышал еси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь, и докрепится сердце ваше, все уповающее на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрывшиеся греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука Твоя, возвратихся на страсти, да он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и Ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих, к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на Тя очи мои, не будете я как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее.

0: продукты. Они поднимали ее, подмывали, меняли вот постель. Она в туалет даже не могла сама сходить. Разные вот были проблемы. Даже в квартиру очень трудно было вот по этой причине войти, потому что запах, конечно, был очень страшный, тяжелый, спертый. Но, тем не менее, эти люди просто так в течение очень долгого времени приходили к ней, к этой рабе Божией, и оказывали ей христианскую любовь. Причем, я еще раз хочу сказать, они ничего не говорили ей о своей вере, не говорили языком, но о своей вере они свидетельствовали своими делами, вот такими простыми, необходимыми делами. И спустя какое-то время вот эта женщина, она стала задавать им вопросы, она стала рассказывать о себе, о своей жизни, и постепенно, вот речь у них зашла о духовной жизни, о христианской жизни, о значении покаяния, спасении. И вот эта женщина, она захотела исповедоваться. И пригласили священника из Данилова монастыря, который поисповедовал. И вот интересный такой тоже факт, интересный такой случай, он для вот пасторской практики, конечно, очень удивительный, что спустя недолгое время после вот этого обращения, после исповеди, после покаяния, эта женщина умирает. Вот такая, так скажем, тихая проповедь конкретными делами тоже совершила чудо, но чудо не внешнее, она не исцелилась от своей болезни, но она исцелилась духовно, то есть произошло внутреннее чудо, чудо преображения этого человека, чудо, наверное, самое главное, которого ждет от каждого из нас с вами Господь. Вот это чудо, оно совершается человеком в соработничестве с Господом, то есть без нас, без нашего желания, без нашего произволения, вот без нашего отношения правильного, конечно, это чудо совершиться не может. И об этом, мне кажется, тоже нельзя забывать. Нельзя забывать о том, что каждый из нас может это чудо совершить в своей жизни. И это действительно очень и очень важно для нас. Ну что ж, я вот на этом, наверное, закончу. Если у вас есть вопросы какие-то, то я на них постараюсь ответить.
1: Батюшка, скажите, пожалуйста, а когда по пятницам читается акафист?
0: Ну, я теперь думаю, что количество прихожан и количество молящихся на акафистах в Троицком соборе по пятницам увеличится. Значит, акафист совершается каждую пятницу в 17:00, каждую пятницу. Но порядок такой. Через пятницу совершается акафист или Троеручицы, или Покрову Божией Матери, то есть по очереди. И если это Покрову, то он по центру, а если это Троеручицы, то священники встают с левой стороны, вот на женскую половину, и перед иконой Троеручицы совершают вот это молебное пение Божией Матери в Троицком соборе.
1: Батюшка, на одном из прошлых занятий вы сказали, что в человеке живет как бы два человека, которые постоянно противоречат друг другу. А как это понимать?
0: Ну и, конечно, это условно. Условно. Это не значит, что в нас живет два человека, да? Действительно, я думаю, что каждый человек в жизни своей сталкивается с такой проблемой, когда что-то его влечет к чему-то, и вот он действительно не может понять, что. И вот он начинает, как бы вступает в диалог такой, да? Вот этот голос говорит, сделай так, а наша совесть говорит, что не буду. Наш греховный человек хочет, влечет нас к каким-то греховным вещам, да? А вот духовное начало, Божье начало, которое живет каждым из нас, сохраняет. Вот даже, не помню это где, к сожалению, есть такой удивительный образ, но опять же, это не значит, что так оно и будет на самом деле, но это образ, такой очень хороший, нравственный, назидательный образ, который рисует картину страшного суда и картину диалога тела и души. И вот на страшном суде беседует тело человеческое и душа, и тело укоряет душу. Что ж ты меня не хранила, что ж ты меня не берегла, что ж ты меня не уговаривала не совершать тот или иной грех? На что душа будет телу отвечать? Ты же не слушалась, ты же, хоть я и говорила, а ты все-таки старалась жить по-своему. Вот такой образ, ну народный, конечно, образ, но тем не менее он очень глубокий и передает вот об этом внутреннем противоречии. Действительно, апостол Павел говорит, что то доброе, чего должен бы делать, не делаю, а то злое, от чего бы должен бегать, храниться, то творю. И это относится, да, это относится к каждому из нас. И действительно, казалось бы, то доброе, очевидное доброе, что должен делать каждый из нас, становится для нас камнем преткновения.
1: А как же бороться с этими противоречиями? Они же мешают.
0: Мешает, я согласен, мешает. Есть такая христианская удивительная добродетель, как постоянство. Постоянство, оно действительно в этом плане нам очень здорово помогает. Вы знаете, вот этот вопрос ваш, он на какую мысль меня наталкивает? Ну, на самую главную мысль. Вот ради чего мы живем? Мы живем ради спасения нашего.

труда, но, к сожалению, не каждый из нас с вами понимает то, что он погибает. Вот спаситель нужен тому, кто, ну вот, по-моему, вы сейчас параллельно как раз говорите о человеке, вот о внутреннем человеческом мире, вот о грехе, о спасении. И как раз этот момент очень важный. Если человек не созрел вот до понимания того, что он погибает, ему, конечно, очень трудно осознанно идти путем христианской жизни. И поэтому вот наша с вами задача какая? Вот этот момент понять, осознать. Осознать, что я духовно болен, духовно страдаю, и мне нужен спаситель, мне нужно спасение, мне нужна церковь, как корабль этого спасения. И вот тогда какие-то многие противоречия, они сами отпадут, сами отвалятся. Но я помню, как-то мне задали вопрос в такой светской аудитории в одном из вузов. Скажите, вот, батюшка, мы и хотели бы приходить в храм, и хотели бы молиться, и даже участвовать в таинствах, причащаться, но вот мы не можем причащаться, потому что у вас в православных храмах причащают всех из одной чаши, из одной ложки. Ну, действительно, все по-разному к этому относятся, да? Есть люди, которые спокойно относятся. Ну, мало ли, ну, так сказать, молодая девушка передо мной причастилась там, или юноша, да? Или старая бабушка, так сказать, беззубая, да? То есть кому-то все равно, а кому-то, может быть, не все равно. Да, и это, кстати, он постраивается там, но это обязательно, чтобы молодая девушка перед ним перечистилась, да. Конечно, страшно на самом деле. Тут не смеяться, а плакать надо. Ну вот как я попытался на этот вопрос ответить? Именно попытался, хотя мой ответ, слава Богу, был принят. Я этому человеку сказал: скажите, пожалуйста, а вот вы страшно заболели. Ужасно, просто страшно заболели. Вы лежите при смерти в реанимации. И вот вам в рот вставляют шланг с кислородом. Вы будете думать в этот момент, кто до вас во рту держал этот шланг? Молодая девушка или бабушка беззубая? Нет, говорит, не буду. И если мы вот к этому таинству будем относиться действительно правильно, понимая, что происходит в этот момент, то, безусловно, вот эти лукавые мысли, которые враг, дьявол постоянно нам подкидывает наше сознание, безусловно, этих мыслей просто не будет в нашей голове. Они сами по себе отойдут. Это вот очень такой важный момент. Тут я как раз пытаюсь ответить на ваш вопрос. Как этого человека себе победить? Вот действительно, это очень важный момент. Правильно относиться к тому, что происходит со мной и во мне. Это очень важно понимать. За собой очень важно наблюдать. И только тогда, когда мы по-настоящему, так сказать, будем наблюдать, мы, во-первых, по-настоящему смиримся. Потому что мы смиренные, вот, так сказать, мы смиренные, мы ходим и говорим, что мы смиренные. Нас в метро толкнули, мы такую тираду выдали тому, кто нас толкнул. И потом мы опять смиренные. Вновь мы опять смиренные. Все хорошо. Понимаете, вот в том-то и дело, что пока по-настоящему человек не поймет свое состояние, пока он будет себя сравнивать с дядей Петей, соседом, пьяницей, а я же лучше, чем дядя Петя, он пьет каждый день. А когда он начнет себя сравнивать со Христом, с Богом, когда он поставит как бы на один уровень себя и Христа и посмотрит: Господи, на кого же я похож? Что же во мне такое происходит, да? Только тогда родится правильное отношение к жизни. Только тогда родится правильное отношение ко всему тому, что предлагает нам Господь. Ну вот представляете, вот как можно объяснить человеку, вот что такое спастись от пожара, если он никогда не был на пожаре? Трудно очень. Но это, правда, более приземленные такие вещи. И мы слышали от кого-то или видели что-то. Здесь легче понять. Но все равно, если человек не горел, если он там не тонул, если он страшно не болел, то эти вещи для него, может быть, и останутся почти абстрактными. А если он пережил вот какой-то стресс и был спасен, вот вынесли человека из огня, да, он действительно понимает, что значит быть спасенным, да, или он тонул, его действительно вытащили из этой воды, он умирал, его вернули к жизни. Вот то же самое с нами происходит. Действительно, наше состояние таково, что мы гибнем, просто мы этого не понимаем. У блаженной Феодории и открылось отчасти это. Открылось отчасти то, что происходит. Конечно, написана эта книга в простых образах, для простых людей. Конечно, академик прочитает, скажет: ерунда какая. А простому человеку, конечно, это понятно будет. На понятном языке. Вы еще поймите, что церковь иногда пользуется педагогическими какими-то приемами, чтобы объяснить человеку доступным языком. Или Антонию Великому, которому весь мир был показан, опутанный сетями, как паутиной вражьими. И также наше сердце опутано тоже этими вражьими сетями. Оно больно, к сожалению. Оно больно. И ему требуется лекарство, требуется исцеление, требуется врач, который бы его исцелил. В этом как раз и смысл христианства.
Так вот, какой пример. Это к владыке Антонию Суржскому подошла женщина, еще вот из первой волны иммигрантка, или графиня какая-то, или княгиня, и спрашивает его: «Владыка, вот я молюсь, а Господь меня не слышит и не слышит, и ничего мне не отвечает». Владыка постоял, подумал, говорит: «Матушка, вы сделайте паузу в молитве и послушайте, что говорит вам Господь». Я, опять же, к чему это говорю? Я говорю это к тому, что действительно вот наша жизнь духовная – это великая тайна. И вот то, что происходит в душе каждого человека, никто не знает, только Господь и сам человек знает. И поэтому давайте будем внимательнее относиться к тому, что говорит лично мне Господь. А Он говорит жизненными обстоятельствами, да, через добрых людей, через добрые книги Он говорит. Но только важно действительно это услышать, что лично мне говорит Господь. Хорошо, давайте будем молиться.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В памятных мероприятиях приняли участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенство, члены общественных и ветеранских организаций, представители молодежных объединений, в том числе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился митрополит Кирилл. По окончании литургии архиерей возглавил заупокоенную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы о упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани, жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. По завершении заупокойного богослужения владыка Кирилл обратился к верующим со словом: «Сегодня мы вспоминаем самую трагическую дату, день начала Великой Отечественной войны. Мы возносим молитвы о вождях и воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашего Отечества. Также сегодня Церковь сугубо молится о здравии, крепости, силы, даровании победы нынешним защитникам Родины, военнослужащим, участвующим в специальной военной операции», сказал в частности архиерей. В 4 часа утра участники памятной акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции матерям победителей и капсулам с землей, доставленной с братских могил. Вожжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». В текущем году в знак преемственности поколений частица священного пламени была зажжена в Курске сыном ветерана Великой Отечественной войны Малковым и передана участнику специальной военной операции герою Российской Федерации подполковнику Данилову. В сопровождении роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка огонь был доставлен в Москву. Маршрут транспортировки пролегал через мемориальные комплексы городов-героев и городов воинской славы на территории 6 субъектов Российской Федерации. Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись в воинских гарнизонах, у мемориалов воинской славы и в местах захоронений воинов по всей стране. Вы слушаете новости. Центр помощи женщинам и детям в кризисной ситуации «Нечаянная радость» – один из проектов отдела социального служения Екатеринбургской епархии – празднует свое десятилетие. Торжественный вечер состоялся 18 июня в Духовно-просветительском центре Собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Торжество с участием добровольцев, сотрудников и подопечных приюта началось с молитвы и духовного напутствия основателя православной службы милосердия протоиерея Евгения Попеченко. Участники команды приюта, подопечные и друзья проекта делились добрыми воспоминаниями и пожеланиями. Главной творческой гостьей юбилея стала актриса и мама Екатерина Ряжских. Екатерина представила гостям моноспектакль «Навяку как на току». Это спектакль, сплетенный из живых историй, записанных в селах и деревнях Липецкой области, рассказы бабушек о жизни, смерти, радости и любви. И главная мысль, которая пронизывает все действо – слава Богу за скорбь и за радость. С 2016 года приют предоставляет временное проживание и все необходимое беременным женщинам и матерям с младенцами, которые остались без крыши над головой и поддержки близких. Свое название учреждение получило в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость», которая считается небесной заступницей этого направления. За 10 лет работы сотрудники и добровольцы помогли 232 мамам и 286 детям обрести дом и безопасность. Как отмечают в приюте, многие подопечные смогли получить собственное жилье, восстановить отношения с родными, трудоустроиться и, что самое важное, сохранить жизнь своим малышам и остаться с ними. История проекта началась с инициативы сестры милосердия Ирины Павловны Наврось, которая сегодня является руководителем приюта. По ее словам, в основе всего лежало желание помочь хотя бы одной маме и вера в то, что доброта и поддержка способны изменить человеческую судьбу. Ирина Павловна также добавила, что команда приюта ясно видит плоды своей работы и намерена продолжать служение с тем же молитвенным настроем. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Мнение поколений». И я ее ведущая, Елизавета Комарова. Сегодня мои соведущие – Наталья Геннадьевна Церковникова, кандидат психологических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики и психологии Уральского государственного педагогического университета и магистранты второго курса направления подготовки «Психологическое консультирование». Тема сегодняшней программы – «Зависимость от компьютерных игр». Первой спрошу мнение студентки Марии Сергеевны Шиловских, практикующий психолог и психоаналитик. Здравствуйте, Мария. Хотела бы задать первый вопрос. Что такое вообще зависимость в целом, как определение?
1: Зависимость – это такое явление, такое поведение человека, когда вся его жизнь строится вокруг объекта зависимости и она влияет на все сферы его жизни, на взаимоотношения с окружающими, на работу или учебу. То есть крадется время от, и внимание от других сфер жизни. И более того, человек, имеющий зависимость, он часто не способен получать успокоение, расслабление, снижение тревоги никакими другими способами, кроме как прибегая к своей зависимости.
0: А как вы считаете, как и из-за чего возникает зависимость, игровая, например, и другие виды?
1: Зависимость формируется на протяжении всего детства. То есть это не явление, которое случилось в взрослом возрасте или в подростковом возрасте. Это результат воспитания, когда ребенок от рождения, да, до там формирования взрослой личности, когда ребенок, испытывая в чем-то нужду, да, испытывая фрустрацию, напряжение, какую-то тревогу, обращался за помощью, пытался обратиться за помощью и не получал должного эмоционального ответа. И таким образом у него в том числе не формируется способность распознавать свои состояния, свои чувства, эмоции. То есть часто, если мы говорим о тяжелой запущенной зависимости, то это состояние хорошо или плохо. А под плохо мы можем подразумевать и страшно, и грустно, и одиноко, и там чувствуешь злость, например, да. И для того, чтобы избавиться от ощущения этого чувства, потому что само по себе это чувство непереносимо, потому что нет опыта, как с ним справляться по-другому, да, человек обращается к своей зависимости, будь то алкоголь, будь то компьютерная игра, ну и так далее.
0: Мария, как я знаю, вы проводили исследования о формировании компьютерной зависимости у подростков. Как вы можете сказать, к чему привели ваши исследования, что вы из этого исключили, вывели итог?
1: Я проводила исследование о влиянии детско-родительских отношений на формирование у подростков чрезмерной увлеченности компьютерными играми. И исследование показало, что главными факторами для развития именно вот такого залипательного состояния у подростков являются в первую очередь непоследовательность отца, то есть когда непонятно, чего ждать, когда нет четких структурированных правил, потому что даже если правила какие-то, бывают же семьи с более жесткими правилами, более гибкими правилами и так далее, но если вот как бы сегодня можно, завтра нельзя, то непонятно, чего ждать. И вот это как бы развивает, как я предполагаю, у подростков тревогу, ну то есть как бы о будущем, да, вообще как бы, то есть невозможно на что-то опираться. А вторым фактором является плохое отношение отца к матери. А третьим фактором, вот которые самые главные, там их больше, является чрезмерное наказание, более, суровые, да, в то время как поощрения, они, не развиты, так скажем. И моя фантазия о том, что подростки вот в таких семьях, они ищут в компьютерных играх, там же в компьютерных играх понятны правила, делай вот это, получишь вот это, да, как бы, если ты будешь эти правила нарушать, будет вот то-то. То есть там есть стабильность, там есть предсказуемость, да, там есть поощрение, особенно если дети играют в сети, да, то есть они получают обратную связь там от своей команды, ты там молодец, да, или ты там лох, ну, то есть как бы, по крайней мере, они принимают, ну, вот, есть обратная связь, да, и есть возможность себя там проявить.
0: Мария, и как вы считаете, можно ли избавиться от компьютерной зависимости и каким образом можно это сделать?
1: Конечно, от зависимости избавиться можно. Единственное, что это очень небыстрый процесс. Понятно, что не существует волшебной таблетки, волшебной палочки. Нельзя прийти там один раз к психологу, например, и все пройдет. У меня сейчас конкретно действует психодинамическая группа. Мы уже с ними занимаемся несколько месяцев, 8. И почему я считаю, что для профилактики развития вот этой зависимости от компьютерных игр и для того, чтобы развернуть, так скажем, эту историю, ну, как бы вспять, да, чтобы она не развивалась, а снижалась, да, я считаю, что важны занятия с психологом отдельно в формате семейной терапии, когда и родители, и подросток, чтобы показывать, чтобы можно было прямо вот в кабинете посмотреть, как они взаимодействуют, и показать родителям, да, как бы, где можно что-то поменять, и была бы возможность у вот этой вот всей семейной системы услышать друг друга. Это с одной стороны. А с другой стороны, дополнительно, чтобы ребенок ходил, подросток ходил на группу, психодинамическая группа проходит в формате свободного диалога. Таким образом, подростки учатся говорить о своих переживаниях, о своих проблемах, о своих ситуациях и учатся различать эмоции, свои состояния. То есть, как бы, неплохо, хорошо, да, а я сейчас злюсь, а я сейчас раздражен, а мне сейчас грустно, потому что, как бы, ну, а я сейчас тебе сочувствую, например, да. Вот. А кроме того, в группе существует ряд правил, которые нерушимы, которые все участники группы, в том числе ведущий, обязаны соблюдать. Это то, как раз чего в семьях, где воспитывается подросток, у которого может развиваться зависимость такая, да, как раз недостает. То есть понятные правила, они вполне себе реализуемые, это не что-то там запредельное, да, и все подростки и ведущие группы их соблюдают. А ведущий группы, так как он законодатель этих правил, он выступает в роли отца как раз, да, почему вот я про группу-то говорю, что как раз тут мы и вопрос непредсказуемости, да, прорешиваем, да, у подростка появляется, кроме компьютерной игры, пространство, где есть правила, которые вот делай раз, делай два, и как бы, ну, то есть, как бы, да, то есть понятно, как бы, за что похвалят, за что, например, немножко пожурят или там группа как-то отреагирует. И ведущий, который следит за соблюдением этих правил и, в общем-то, чего ж греха таить, любит эту группу, да, то есть он хорошо к группе относится. И таким образом у ребенка формируется альтернативный способ взаимодействия с окружающим миром и возможность познать себя и начать опираться на другой, ну, то есть как бы у него вариативность поведения расширяется.
0: Наталья Геннадьевна, хотела бы сейчас спросить ваше мнение. Как вы считаете, что такое зависимость в целом?
2: Зависимость – это уход от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния и вовлечение в различные виды деятельности, да, либо употребление каких-либо веществ.
0: А как вы считаете, в чем разница между людьми, которые могут просто играть в игры, и людьми, которые именно зависят от этих игр?
2: Во временной погруженности, да, потому что есть четкие критерии, кого можно считать зависимым человеком, да, насколько эмоциональный человек погружен в ту деятельность, да, которую вот он испытывает, насколько он отстранен своими мыслями от реальных действий, которые он должен производить в реальной жизни.
0: А есть ли какие-то характерные черты у зависимых людей?
2: Да, я думаю, что есть, потому что это недостаточный уровень развития эмоционального интеллекта. Да, дальше это недостаточная способность регулировать свои действия, да, контролировать, останавливать себя, да, своевременно. Но вот это, наверное, основные такие моменты. Ну и плюс, наверное, это система ценностей, о которой мы в целом можем тоже говорить.
0: И хотела бы задать вам последний вопрос. Можно ли избавиться от игровой зависимости и как это сделать?
2: От игровой зависимости, я думаю, что можно избавиться, но для этого не всегда нужны уже психологи, а скорее нужны уже психиатры, да, потому что это должно быть лечение зависимости и обращаться к специалистам. То есть кратковременное воздействие на человека с зависимым поведением, оно, конечно, хорошо, но значимого, ощутимого эффекта оно не принесет. Действия должны быть в системе, да, и проведены специалистами.
0: А сейчас мы услышим мнение магистрантки Софии Юрьевны, практикующий психолог, имеет опыт работы с зависимыми людьми. София Юрьевна, как вы считаете, как влияет зависимость на жизнь человека, чем она опасна?
3: Зависимость влияет на жизнь человека тем, что разрушаются абсолютно все другие сферы жизни. То есть вот как раз когда мы можем говорить о зависимости, это тогда, когда разрушаются, например, сфера семьи, сфера финансов, сфера хобби. То есть когда человек погружается в зависимость, вот как отличить, допустим, зависимого от независимого, да? У независимого все в меру. То есть и семье он уделит время, и хобби, да, и поработает, и там и то будет у него, и тут разные сферы. А у зависимого уже все погружено в одну сферу, то есть свою зависимость, допустим, игровую. И уже семья нервничает, что он проводит время постоянно в компьютере, не уделяет внимания. Он уже там, не знаю, начинает просыпать на работу, потому что играет всю ночь, допустим. У него уже рушатся отношения с друзьями, друзья его не видят, не могут никуда вытащить, погулять и так далее. То есть вот чем отличается.
0: Спасибо. А как вы считаете, может ли человек самостоятельно выбраться из этой зависимости?
3: Я считаю, что все возможно в этом мире, но если он действительно осознает и этого захочет. Ведь первый шаг выздоровления от любой зависимости – это признание зависимости. Если он это признает, то и начнет работать, будет сам читать информацию, сам стараться, тогда может быть и возможно. Но чаще всего происходит так, что это замечают его окружающие и уже говорят ему об этом, а он не слышит. То есть человек, который погружен в зависимость, ему на самом деле очень тяжело самому справиться, и с этим справляются лишь единицы. Поэтому все возможно, но, наверное, только единицы, а остальным всем лучше обращаться за помощью.
0: Насколько я знаю, у вас была такая практика с зависимыми людьми. А люди приходили к вам на практику сами или их приводили, например, родственники, знакомые, которые замечали у них такую проблему?
3: Это приводили знакомые, родственники, потому что человек чаще всего не осознает свою проблему. Я работала в реабилитационном центре, 95% там были по воле родственников, родителей, жен, детей. Только 5% те, кто осознал и захотел сам принять лечение. То есть и были как раз вот лудоманы, парень не пил, не курил, но проиграл на ставках, спортсмен, 2 миллиона. И когда уже родители устали закрывать долги, они его сдали в реабилитационный центр. То есть он сам не осознавал, что происходит.
0: Сейчас услышим мнение Андрея Владимировича. Андрей Владимирович, насколько я знаю, вы практикующий психолог, у вас была практика с людьми зависимыми. А как вообще вот люди приходят к вам, рассказывают о своей зависимости, и получилось ли у них выбираться из этого сложного положения?
4: Хороший вопрос. На самом деле самостоятельно из сложных таких аддиктивных зависимостей, аддикции, выбираться очень сложно. Но если человек обращается не к психиатру, а к обычному психологу, ну, конкретно ко мне, если психоаналитическое направление, то у него есть некое осознание того, что есть проблемы, как работать. Как правило, зависимости, они имеют изменения, то есть более такого проблемного, социального, как бы и социальной, проблемной социальной сферы и личной сферы, вот, на зависимость более, скажем так, более нормальную, что ли, вот, не знаю, не подбирается пока слово, вот, то есть человеку так, во-первых, проще, когда поставлена задача, так проще выбраться из этой вот и дофаминовой ямы, и от некой привычки, и в пределах где-то около года, я думаю, ну, приблизительно около года регулярно работать, то есть это не менее одного раза в неделю встречи должны быть и четкого плана. Только в этом случае можно уже, ну, там, видеть какие-то результаты. Но, как правило, самостоятельно люди с проблемными такими зависимостями, они не приходят, людей приводят, потому что они не осознают. Ведь зависимость, она формируется не моментально, не так, что человек увидел компьютер, сел за него и все. То есть она была сформирована в ранний период, то есть это неважно какой возраст, то есть она длится довольно-таки очень долго. И люди со стороны просто не замечают, а для этого человека она становится просто как бы, ну то есть эта проблема, она растворяется.
0: И хочу подвести итог, что зависимость от компьютерных игр – это тяжелая зависимость, уход от реальности. Она забирает время, которое человек может провести с родными и близкими. Из зависимости выбраться сложно, но все-таки возможно с помощью специалистов, труда и желания. А программу для вас подготовила и провела Елизавета Комарова. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. До свидания.

0: Духовное слово.
1: Мы с вами продолжаем слушать главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
2: «Грядущее царство святых состоит в преизбытке любви, предвкушение которой дается Богом еще отсюда. Любовь Божия объемлет и ад. И мы знаем теперь, что наше схождение в ад в течение сей жизни есть верный путь к совершенству. Победа над адом имеет два периода. Первый — преодоление его тьмы внутри нас самих. Второй — есть свойственное божеству сострадательная любовь ко всей твари. Да, сия любовь наполняет весь тварный мир, и Духом Святым она сообщается спасенным людям. Вечность не имеет протяжения, но содержит в себе все протяженности веков. Вечность беспространственно включает в себя все просторы мироздания. Наш земной опыт не достигает абсолютной полноты, но это не умаляет его достоверности. Апостол Павел так говорит о сём святом событии. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю совершенно, подобно тому, как я познан Богом. А теперь пребывают сии три: вера, как начало любви, надежда, как ее созрение, любовь в ее совершенстве, и любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 8 по 13. Знание пути сохраняет нас живыми даже в аде, но это не делает наши страдания воображаемыми. Мы мучительно живем убийственный мрак страстей, свойственный всем наследникам Адама падшего, но не становимся жертвами адского пламени. Держи ум свой в аде и не отчаивайся. Не должно чрезмерно пугаться этого погружения во тьму, так как вне сего, после падения, недостижима полнота познания. Как бы ни преуспевал человек в той или иной научной области, он никогда не должен забывать элементарных, то есть основных, положений своей науки. Так и мы, пока в всем теле, твердо держимся того метода, которому научены и отцами нашими, и действием в нас Духа Божия. Не свободные от следов действующего в нас закона греховного, мы с гневом, с ненавистью к самим себе осуждаем себя на сгорание во тьме кромешной. Ибо нет иного огня, который угасил бы в нас действие страстей. И что же, когда горестная молитва обжигает наше нутро и сердце изнемогает в своем терпении, тогда неожиданно приходит прохлада небесного утешения. Когда ощущение нашей тленности погружает дух наш в безнадежность, тогда вдруг нисходит на нас новая сила свыше и облекает нас в нетление. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54. Когда сгустившаяся тьма подавляет ужасом нашу душу, тогда необъяснимым образом предивный свет глубокую ночь превращает в ясный день, возносит нас на высоту и, как сынов, вводит в дом отца. Как объяснить сии контрасты? Почему наше гневное самоосуждение оправдывает нас пред Богом? Не потому ли, что в этом сознании всеподавляющей силы одержащего нас греха есть подлинная бытийная правда? Такое покаяние, идущее к истокам всемирной трагедии, Бытие, глава 3, открывает внутри нас место для пришествия в нас Духа Святого, Духа Истины, который вводит нас обновленными в светоносное Царство. Как удивительны пути Божии! Сам человек не может их изобрести, но Дух, исходящий от Бога, своим явлением освещает пред нами сей чудный доступ к вечному спасению. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит? Он будет свидетельствовать о Мне, Он наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26, глава 16, стих 13. Невозможно не петь гимна Богу, когда выйдешь из пламени покаяния, которое незримо переплавило нас для нового образа бытия, попалив все, что тяготило нас, как нудное бремя. Как и кто будет описывать стояние в этом пламени? Как и кому можно предложить сей опыт? Пожелать всем и каждому восход к божественному бытию естественно. Но кто стерпит адские муки, избежав последнего отчаяния? Обращение на меня самого, осужденного на жизнь в страшном для истории земли веке, склоняет мой ум к убеждению, что для очень многих современников, быть может, и нет иного пути. Я уже не раз дерзал высказать мой опыт. Молитва тотального покаяния пред Творцом нашим проходит через все духовные испытания, возможные для тварных по образу Бога существ. Образ и подобие человека Господу ясно говорит, что каждый из нас может стать господином не иначе, как если победит, конечно, не своей силой, но верой во Христа. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 4 и 5. Победит все, что населяет сей видимый и умопостигаемый космос. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. В книге Иова, Септуагинта, глава 1, стих 7, читаем: «И рече Господь дьяволу, откуда пришел еси? И отвещал дьявол Господи верече: обшед землю и прошед поднебесную, сей есмь». В Священном Писании часто под небом разумеется божественная сфера, а поднебесная, послание к Ефесянам, глава 6, стих 12, есть тварный мир. Нет такого места на земле, ни во всем космосе, где бы возможно было избежать встречи с дьяволом. И если сей последний контролирует не только нашу Вселенную, но и весь прочий мир, как князь мира сего, то где бы мы ни оказались, местно или духовно, он придет нас испытывать. Блаженный старец Силуан при беседе о сём предмете сказал: «Ум с умом борется, наш ум с умом врага». Даже ко Христу, бывшему в пустыне, он приступил, искушая его. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 4 по 14. Но перед молитвой своей в Гефсимании Господь сказал своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. Что же, собственно, я пытаюсь сказать? Да то, что на всех уровнях нашего восхождения к Богу Враг будет преследовать нас и искушать. И когда мы сильно болеем во всех планах нашего существа или предадимся гордой о себе мысли, он пытается нас отвратить от Бога. Если не перечислять всех форм, выпадающих на долю подвижника Христова мучений, что, впрочем, и невозможно, а только привести некоторые из борений с умом врага, то не без страха остановлюсь на немногих из них. В 10 главе книги о старце Силуане я написал следующее. «Человеку с Богом не всегда легко. В период отнятия благодати, который обычно весьма продолжителен, Бог иногда может представляться душе беспощадным мучителем. Не достигая милости Божией, несмотря на предельно доступный для него подвиг и труд, человек страдает настолько тяжко, что если бы было возможно, отказался бы вообще от всякого бытия. В чем же его страдание? Ответить на этот вопрос задача нелегкая. Испытав Бога, познав жизнь во свете лица Его, душа уже ни в чем в мире не находит себе ни покоя, ни удовлетворения и ни на чем не может остановиться. И вместе все, кроме Бога, окружает ее. Все, что познала она как зло, как тьму, всякое демоническое действие обуревает ее. И мучительство страстей временами доходит до последнего напряжения. А Бог словно отвратился от человека и не внимает никаким призывам его. Как самое беспомощное существо повисает он над страшную бездною и кричит к Богу о помощи, но все крики остаются неуслышанными. Богу как бы безразлично до всех его страданий. Душа осознает правду суда Божия, но страдания ее от этого не умаляются. Не воображением, но действительно погружаясь в сень смертную и не обретая с собою Бога, которого зовет день и ночь, душа страдает невыносимо. Такие дни богооставленности особенно избирает враг. Встает вопрос, зачем же все это? Во время самого испытания душа не может воспринять его как проявление милосердия Божия, как доверие Бога к ней, как желание Бога приобщить человека святости и полноте бытия в себе. Душа знает только одно — Бог оставил ее после того, как явил ей свой свет и тем безмерно умножил ее страдания. И когда, обессиленная вконец, она не видит Бога, склоняющегося к ней своим милосердием, тогда приходят такие мысли и чувства, о которых хранится молчание. «Вот предо мною труд». Довериться ли зрелости наших современников и говорить с ними, как с жаждущими подлинного слова о совершенстве, или пощадить их младенческую немощь? Прошу всякого читателя этих страниц молиться за меня, чтобы не принести вместо пользы вред каким-либо душам. Враг в подобных случаях возбуждает душу до бунта против Бога. Он, враг, имеет со времени падения власть проникать в самую глубину нашу, и там начинает обвинять Бога во всех терзаниях мира, ибо Он создал его, сей мир. Непонимание становится подобным тюремным оковам, и сердце и ум возмущаются. Искуситель пытается толкнуть человека на крайности, делать все противное Богу. Остановлюсь на этом. Некоторые из вражеских действий можно уподобить едким жидкостям на слизистую оболочку, другие — пронизывающему холодному или жгучему ветру, По временам, однако, мы бываем как бы защищены от всех ветров, и из нашего убежища видим лишь гонимые тучи, качающиеся ветви дерев, и это дает нам возможность заключить, что ветры проходят, что они сильны, но все же не достигают нас. Мы тогда, как свободные наблюдатели, следим за мыслями, которые носятся в атмосфере нас окружающей, но они не имеют власти над нами.

0: блага, а не для какой-то гордыни.
1: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
1: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 22 июня, в День памяти и скорби, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, патриарх московский всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. В памятной церемонии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, наместник Новоспасского Ставропигиального монастыря. Митрополит Каширский Феогност, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального монастыря, а также иерархии духовенства Русской Православной Церкви. В церемонии участвовал военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Селезнев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военные комендатуры города Москвы. После возложения венка минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России патриарх Кирилл и иерархи духовенства и монашествующей Русской Православной Церкви возгласили вечную память преснопамятным вождям и воинам за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, ран и болезней скончавшимся во вражеском пленении страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевшим. Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Патриарх Кирилл обратился со словом к воинам России, а также к иерарху, духовенствам и монашествующим. Вы слушаете новости. В июне 2026 года завершилась очередная сессия курсов повышения квалификации священнослужителей Екатеринбургской епархии, реализуемых на базе Екатеринбургской духовной семинарии. В последний учебный день слушатели приняли участие в практических семинарах и подвели итоги обучения в рамках междисциплинарного экзамена. Работу экзаменационной комиссии возглавил ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. По результатам итоговой аттестации 16 клириков Екатеринбургской епархии успешно завершили обучение и в ближайшее время получат свидетельство об окончании курсов повышения квалификации. Руководитель курсов повышения квалификации священнослужителей Екатеринбургской епархии иеромонах Прокопий Рученко отметил, что необходимость регулярного повышения квалификации священнослужителей обусловлена не формальными требованиями, но глубинными задачами пастырского служения в современном мире. Учебная программа в объеме 130 академических часов включала лекционные и практические блоки по дисциплинам «Проблематика современного богословия», «Новейший период истории Русской Православной Церкви», «История Екатеринбургской епархии в 20-м, начале 21 веков», «Литургика», «Современные документы Русской Православной Церкви», «Приходская миссиология», «Практическая организация приходской жизни», «Основы информационной деятельности прихода», «Взаимодействие церкви, государства и общества в сфере образования», «Духовное окормление участников военных действий и членов их семьи», «Тюремное служение Русской Православной Церкви», пасторские, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. По завершении курсов настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского поселка Светлый Арамильского церковного округа игумен Андроник Магилатов поблагодарил преподавателей за глубокое знание своих предметов и готовность делиться этими знаниями со слушателями. По словам слушателей, систематизация ранее полученных знаний и знакомство с новыми научно-богословскими исследованиями и церковно-практическими методами помогли иначе взглянуть на ряд актуальных проблем и найти ответы на волнующие вопросы. Напомним, система повышения квалификации священнослужителей организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на основании постановления Архиерейского собора 2013 года. Клирики Русской Православной Церкви в обязательном порядке проходят обучение на курсах повышения квалификации один раз в 7 лет. И последняя информация выпуска. В Волоколамском Кремле до конца лета можно посетить передвижную выставку живописи и графики «О, Русь святая». На выставке объединены работы разных художников, на которых зритель может увидеть их стремление к Богу, умение разглядеть красоту и величие в простоте, ощутить глубину и радость переживаний. Здесь представлены как классические пейзажи, напоминающие нам о том, что вся природа – это икона Божья, тот самый кусочек рая, так и работы, иллюстрирующие евангельские события и изображения святых мест. Экспозиция проходит по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, организована совместно с художниками творческого объединения «Мастерская 18» и гастролирует по Московской области уже в 9-й раз. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 июня по новому стилю или 11 по старому. И сегодня мы совершаем память апостолов Варфоломея или Нафанаила и Варнавы или Иосии, преподобного Варнавы Ветлужского, подвижника 15 века, перенесение мощи преподобного Ефрема Новоторского в 1572 году. Прославляются иконы Божией Матери, Абульская и Достойно есть Милующая. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к Священному Писанию, потому как именно оно рассказывает нам о том, как святой апостол Варфоломей стал учеником Господа нашего Иисуса Христа. Библеисты сходятся во мнении, что апостол Варфоломей и апостол Нафанаил – это одно лицо. Для эпохи Нового Завета это не было редкостью – иметь два имени. Ведь и апостол Павел носил изначально имя Савл, и апостол Петр был Симоном. А логика такова. В перечне апостолов святые евангелисты Матфей, Марк и Лука апостола Варфоломея ставят сразу за апостолом Филиппом, который и призвал, согласно повествованию апостола и евангелиста Иоанна Богослова, некоего Нафанаила. Вот этот отрывок. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил говорит ему: „Почему ты знаешь меня?“ Иисус сказал ему в ответ: „Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Нафанаил отвечал ему: „Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев“. Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего“. И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“. Почему же апостол Варфоломей или Нафанаил так реагирует? Почему он говорит: „Из Назарета может ли быть что доброе“? Профессор Александр Павлович Лопухин, русский православный церковный писатель, библеист, богослов и толкователь Священного Писания, таким образом объясняет эту сложную ситуацию. Назарет пользовался, очевидно, у галилеян недоброй славой, если Нафанаил так нехорошо отзывается о нем. Поэтому-то Нафанаилу и представляется невероятным, чтобы из такого города, пользующегося незавидной репутацией, пришел Мессия. Когда по приглашению Филиппа Нафанаил пошел ко Христу, Христос сказал о нем своим ученикам, что Нафанаил – настоящий израильтянин, без всякой фальши. Нафанаил, услышав добрый отзыв, сделанный о нем Христом, удивленно спрашивает Христа, почему он знает его, знает его характер. В ответ на это Христос указывает на свое сверхъестественное ведение, напоминая Нафанаилу о каком-то случае из его жизни, о котором знал только один Нафанаил. Но этот случай, по-видимому, был такого рода, что в нем высказалось истинно израильское достоинство Нафанаила. Все сомнения Нафанаила после этого исчезли, и он выразил свою твердую веру во Христа как в Сына Божия и Царя Израилева. Владыка Михаил Лузин так поясняет реакцию святого апостола Нафанаила на характеристику Господа и слова «Я видел тебя под смоковницей». Естествен в устах его вопрос: почему же он знает его? Из ответа на этот вопрос Нафанаил должен был уразуметь, что Господь всеведущий. Он увидел, что Господь знал о разговоре его с Филиппом. в словах «прежде нежели позвал тебя Филипп», и еще знал нечто, о чем никто не знал. «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Евангелист не поясняет, что значит эта загадочная речь Господа, но она до такой степени поразила Нафанаила, что он немедленно же убедился и исповедал, что говорящий с ним есть Мессия. Видно только, что Господь говорит о чем-то важном, что было с Нафанаилом под смоковницей. Может быть, Нафанаил по обычаю благочестивых евреев удалялся в какое-либо уединенное место для благочестивых упражнений, молился, каялся и плакал под тенью этого дерева, вдали от взоров людских, в саду или роще, как и сам Господь имел обычай молиться в таких местах. «Я видел тебя», — говорит Господь. Очевидно, по ходу повествования, что, разумеется, не обыкновенное видение, не телесными очами. Иначе в этом не было бы ничего особенного, что так могло бы поразить Нафанаила и извлечь из сердца его исповедание веры в Господа. Речь идет о видении в смысле знания Господом внутреннего состояния души Нафанаила, его мыслей, желаний, намерений, расположений, чувствований, по которым Господь так точно определил характер Нафанаила как истинного израильтянина. Братья и сестры, рассказ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о призвании святого апостола Варфоломея показывает нам, насколько индивидуален подход нашего Спасителя к призванию каждого верующего и как мало нужно Богу для того, чтобы оказать такое большое влияние на человека. Всего несколько фраз произнес Господь Иисус Христос, а святой Нафанаил уже исповедует его Сыном Божиим и Царем Израилевым. Также аккуратно и незаметно действует Господь в жизни каждого из нас. Что же касается дальнейшего пути апостола Варфоломея, то подлинных данных у нас очень мало, а различные предания очень расходятся. По преданию, святой Варфоломей вместе с апостолом Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Также сообщается о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Святый апостоле Варфоломея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Мы предлагаем для наших юных слушателей главы книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла», читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые друзья, мы продолжаем знакомить вас с книгой Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла. Духовный алфавит для детей». Глава называется «Аккуратность». Знаешь ли ты, мой юный друг, что такое аккуратность и почему она так важна в нашей жизни? Попробуем в этом разобраться. Народная мудрость гласит: «Аккуратностью весь свет держится. Кто аккуратен, тот и людям приятен». Аккуратный человек любит во всем порядок. Встал рано утром, заправил свою постель, умылся, позавтракал, не забыл после еды убрать со стола и помыть посуду. Если я человек аккуратный, то все мои вещи бережно хранятся на своих местах. Мне не надо их искать. Одежда моя чистая, немятая, висит на вешалке в шкафу. Собираясь в школу, я знаю, что в моем портфеле в чистоте и порядке лежат учебники и школьные принадлежности, и мне не нужно будет стыдиться того, что я оказался не готов к уроку. В моих тетрадях точно и старательно, красивым почерком выполнены все задания, родителям и учителям радость. Если ты захочешь воспитать в себе это замечательное качество характера – аккуратность, то тебе придется запастись терпением и стараться изо дня в день поддерживать во всем порядок. Содержать свою комнату в чистоте, убирать за собой игрушки, книги, одежду. Аккуратными надо быть также в словах, которые мы произносим, в движениях и действиях. Пусть каждое наше слово будет обдуманным, добрым, никого не обидит, а наши поступки не причинят никому вреда. Аккуратный человек в точности исполняет данные людям обещания, не заставляет их волноваться и переживать. Такой человек очень ценится в обществе, в котором живет, потому что аккуратно выполняет все его законы. Если ты, мой друг, приучишь себя к порядку во всем, тогда и появится у тебя хорошая черта характера – аккуратность, добрая и скорая помощница в твоей жизни. Стихотворение «Аккуратность». Надо аккуратным быть, надо город свой любить, не сорить и не плевать, а везде цветы сажать. Надо дом свой полюбить, вовремя посуду мыть, содержать в большом порядке школьный стол, рюкзак, тетрадки. Аккуратным быть во всем, в чистоте держи свой дом. Чисто ведь не там, где моют, чисто, где никто не ссорит. Неаккуратность. Неаккуратность – грязная капля зла. Ты спросишь, почему это зло и как оно проявляется? Потому, друг мой, что вся природа, Богом сотворенная для нашей счастливой жизни, требует от нас бережного и аккуратного с ней обращения. Чем больше аккуратных людей в обществе, тем чище наши города, села, улицы и подъезды. И ведь многим людям нравится жить в чистом, аккуратном местечке. А неаккуратные люди одни огорчения всем приносят. К примеру, собрался ты с родителями поехать на природу, чтобы подышать свежим воздухом, искупаться в чистой речке, полакомиться лесной земляникой. Но вот досада. Везде и всюду оставили свой след неаккуратные люди. И их, видимо, было немало, потому что весь лес засыпан мусором, деревья сломаны, вода в речке грязная, так что и купаться в ней опасно, и земляника на этих помойках не растет. Никакой радости от этой поездки ты не получишь, и с огорчением подумаешь, откуда берутся эти неаккуратные злые люди? Неаккуратные люди с детства не были приучены к порядку и чистоте. Неаккуратных и неряшливых детей видно сразу и по внешнему виду, и по поведению. Мятая одежда, грязная обувь, тетрадки, учебники в пятнах, волосы не расчесаны. Где бы они ни находились, везде оставляют мусор, фантики от конфет, бумажки, пакеты. За своей опрятностью, чистотой они не желают следить, поэтому после них всегда надо делать тщательную уборку. Если эти дети, взрослея, не исправляются, то из них вырастают неаккуратные взрослые люди. А бывает и так, что человек соблюдает порядок только в своем жилище, а все, что находится за его дверями,
превращают в печальное зрелище. Исписанные стены в подъезде, поломанные лифты и разбитые стекла в окнах на лестничных площадках. Будем помнить, юный читатель, что дом наш – это больше, чем квартира, в которой мы живем. Это наш подъезд, наша улица, наш город, наша Россия с ее природными богатствами. Это голубая наша планета. Это земля, по которой мы ходим, со всеми ее лесами, полями, озерами и речками. Когда мы поймем это, тогда будем заботиться о всяком творении Божьем. Наша аккуратность поможет нам сохранить богатство земли, Богом данное людям на временное пользование для тех, кто будет жить после нас. Следующая глава. Благодарность. Все блага, которые у нас есть, это дары Божьи. Бог устроил так, чтобы и животные, и птицы, и даже растения жертвовали собой для людей. И самого себя Бог принес в жертву ради нашего спасения. Все люди пользуются щедрыми благодеяниями от Бога, но только немногие благодарят Его. Быть благодарным человеком – великое счастье. Благодарные люди ценят сделанное им добро и умеют благодарить Бога и всех, кто готов им помочь. Они отзывчивы к чужой беде, терпеливы, сами всегда находятся в хорошем настроении и другим людям дарят душевный мир, покой и радость, как в рассказе «Настина тройка». Однажды Настя пришла домой из школы недовольная. Бабушка спросила у нее, что случилось. Настя возмущенно ответила, «Скажи, бабушка, за что мне учительница поставила тройку? Я ведь лучшая ученица». «Слава Богу!» – спокойно отреагировала бабушка. «Что же мне, Бога за тройку благодарить?» – сердито спросила Настя. Тогда бабушка посадила ее рядом с собой и ласково сказала, «Благодарить Бога надо не только за радость, но и за скорби. Если христианин с благодарностью переносит скорби, болезни и труды, то Господь утешает его, дает ему силы пережить любые неприятности в жизни. Давай мы с тобой поблагодарим Бога за то, что у тебя есть хорошие, добрые родители, ведь сколько детей-сирот на земле. Поблагодарим Его, что нет войны рядом с нами, ведь сколько детей в наше время погибает от пуль и ран. И за дом наш, в котором мы живем, уютный, благоустроенный, разве не надо благодарить Бога? Ведь сколько детей, не имеющих крова, скитается по улицам. Поблагодарим Его за то, что Он дал нам здоровье, чтобы мы могли трудиться и помогать слабым. Ведь сколько людей, в том числе и детей, умирают от рака и других тяжелых болезней. Особенно поблагодарим Бога за то, что мы свободно можем ходить в храм, молиться, каяться, исправляться. А когда-то за это в тюрьму сажали. И школа у тебя хорошая, Настенька, и подружки есть, и одета ты, и обута, и не голодна. Вот положи все эти благодарности на одну чашу весов, а на другую – неблагодарность за свою тройку. Видишь, как она тянет чашу вниз и огорчает Отца нашего Небесного? А если еще вспомнить, что к уроку этому ты почти не готовилась, так должна поблагодарить Бога за то, что тебе добрая учительница двойку не поставила. Настя не перечила бабушке, потому что сердцем чувствовала, что бабушка права. На душе у нее стало легко и радостно. Она поблагодарила Господа за тройку и добавила еще одну благодарность за то, что у нее есть такая замечательная бабушка. Ей очень захотелось добросовестно приготовиться к урокам и помолиться за всех скорбящих на земле детей. Стихотворение «Благодарность». «Я, Господи, Тебя благодарю за то, что дал пожить мне на земле, как прародителям моим в раю, за то, что Ты заботишься о мне». Ты дал родителей моих родных, не оставляешь их ни день, ни ночь. Все дал для жизни и для дел святых, и крепость духа, чтоб невзгоды превозмочь. Благодарю Тебя, Господь Творец, за дивную природу на земле, за то, что Ты небесный наш Отец, всегда со мной, надежная опора мне. Неблагодарность. Неблагодарность, друг мой,
«Черная капля зла». Она может с раннего детства попасть в душу малыша, которого не приучили говорить волшебное слово «спасибо». Но разве не должны мы благодарить родителей, которые нас вырастили, учителей, которые передали нам свои знания, и многих других людей, которые заботятся о нас? Неужели всем этим людям трудно сказать теплые слова благодарности? Своей неблагодарностью мы огорчаем Бога, потому что через этих людей Он Сам заботится о нас. Неблагодарных людей Господь Иисус Христос осудил. Об этом мы узнаем из Святого Евангелия, где рассказано об исцелении 10 прокаженных. Однажды Иисус Христос пришел в одно селение, расположенное между Галилеей и Самарией. Там его встретили 10 человек прокаженных. Эта заразная болезнь страшными гноящимися ранами покрывала все их тела. Они не решались подойти близко к Иисусу, поэтому стояли в отдалении и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Господь, увидев их, жалился над ними и сказал: «Идите, покажите священникам». Священники же осматривали тех, которые выздоравливали от проказы, и давали им свидетельство на право вернуться домой. И когда они шли, по дороге очистились от проказы, то есть исцелились, стали здоровыми. Один из них, видя, что он исцелен, возвратился к Иисусу Христу, громким голосом прославляя Бога, и, пав к ногам Христа, благодарил Его. И это был самарянин. Иудеи же остались неблагодарными. Тогда Иисус Христос сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Почему они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» Потом, обратившись к благодарившему самарянину, сказал: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Из этого рассказа видно, что мы всегда должны благодарить Бога за Его милости к нам, потому что неблагодарность – большой грех. Стихотворение «Неблагодарный мальчик». Ох, как не нравится мне все, этот дождик, как назло, промокли ноги, мамы нет, накапал лужу на паркет, уроков много задают, ну что за жизнь, ну не вздохнуть. И друг плохой достался мне, нет радости вокруг, нигде, и хоть ни в чем я не нуждаюсь, от счастья я не улыбаюсь. Тебе все плохо, все не так, неблагодарность не пустяк». Друзья, продолжение книги слушайте в следующей нашей передаче.

цикле «Детям о Боге» ребята слушали главы книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Читала Ольга Ломакина. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Юлия Семенова и Дмитрий Елунин, актеры фильма «Ты моя мама». А также присутствует наш знаменитый уже, все знают его, да, на православном радиоканале. Ведем уже несколько циклов с уважаемым Евгением Лобановым. Евгений — это режиссер фильма «Ты моя мама», а также участвовал в съемках. Давайте со всеми поздороваемся. Здравствуйте, Юлия, Дмитрий и Евгений.
1: Здравствуйте, Виктория.
2: Виктория, добрый день.
3: Добрый день, Виктория и радиослушатели.
0: Фильм, хотелось бы сказать о сюжете. Это мальчик, который живет в детдоме. Он сбегает в поисках своей мамы. Очень трогательная картина произвела на меня море впечатлений. И хотелось бы спросить, как играть, как все-таки играть не подходит, как проживать эту роль, роль мамы, которая мечтает о дочке или о сыночке. И тут приходит к ней мальчик, можно сказать, с улицы, говорит, можно ты будешь моей мамой. Наверное, надо о сюжете сказать, Евгений, с вас начать.
3: Ну, я обычно не могу сказать вообще, с чего начинается фильм, с чего начинаются вот сценарии. Но вот именно по этому фильму я могу сказать. Я его писал специально для внука. Он уже снимался в парочке моих фильмов, в том числе в фильме «Хартс», который в прошлом году стал лауреатом Челябинского фестиваля, кинофестиваля «Словечи». Он мне говорил, слушай, ну когда ты меня снова снимать будешь? Когда ты меня снова снимать будешь?
0: То есть это просьба внука была, чтобы сняться в вашем фильме?
3: Да, это была просьба внука. Я говорю, ну ладно, тогда я под тебя специально вот это вот и сценарий напишу. Вот. И, в общем, вот так и появился этот сценарий, и так появился этот фильм.
0: Сюжетная линия. Расскажите хотя бы вскользь.
3: Ну, сюжетная линия там даже не совсем так. Я хочу, чтобы ты была моей мамой. То есть тут наоборот. Он был в полной уверенности, что он нашел настоящую свою маму. То есть вот ты моя мама, я знаю, что ты моя мама. Настоящая, которая вот по каким-то причинам вот откуда-то вот исчезла из моей жизни.
0: А Юлия, присоединяйтесь. Вы играли маму. Каково это было? Прожить роль женщины, которая так ждет своего ребенка. В данном случае это, получается, приемный малыш.
1: Да, я играла роль мамы Саши, которая очень долгое время ждала малыша, у них ничего не выходило, и тут вдруг появляется такой мальчик, просто на улице встречая его. Это очень и очень трогательно, и достаточно такой тяжелый для нее момент, когда он рассказывает, что я вот сбежал из дома в поисках мамы и нашел именно ее, то есть выбрал не кого-то другого, а именно ее, которая так нуждалась в этот момент вот в малыше, что как будто его просто послали свыше, и он появился.
2: В нужное время, в нужное место.
1: Да.
2: В нужном месте.
0: Дмитрий, вы как отец, я вас привыкла видеть в таких ролях брутальных, таких характерных, где порой прямо вот у вас такая роль серьезная, ну, в смысле, характерная в чем? В чем-то там недовольным являлись, в чем-то там где-то несогласны. То есть, а тут очень мягкое для меня, вот для вас амплуа, мягкое амплуа.
2: Ну да, вот вообще, когда я прочитал сценарий, поймал себя на мысли, что вот с возрастом многие люди становятся такими черствыми, циничными, да, вот муж жену любит, эту самую здоровую, брат сестру богатую, все как-то вот такое уже.
0: Как в поговорке, да.
2: Да. А тут действительно получается так, что люди, некровные родственники, становятся родными для себя, да, там мальчик стал родным для будущих папы и мамы, потом еще по фильму моя супруга Саша встретила свою маму. Ну, то есть это фильм вообще о любви, как я его вижу. О том, что, казалось бы, незнакомые люди становятся друг другу родными и самыми главными, центром вселенной, так сказать, самыми главными, становятся семьей. Вот. Лично мне приятно, что я участвовал именно вот в съемках этого фильма. Спасибо Евгению, что позвали меня на съемку этого фильма.
0: Юлия, также у меня был вопрос по сценарию. Вы тоже ищете, но ищете уже не... Вы тоже ищете маму. Угу. То есть и находите, но в конце фильма такая интрига, все-таки она родная или нет. И смотря картину, я понимала, что да, это главный персонаж. То есть как Саша, да, ваша героиня, она нашла маму, встретила маму, но ДНК показывает, что нет. Но в конце, в кульминации, вот в этой всей развязке, вы не признаетесь, что мама-то не родная. Почему? Вот как вы думаете? Конечно, это надо у Евгения спрашивать. Почему? Зачем он так все завернул? Если можно было, да, складно закончить, но почему? Может, в какой смысл-то вот в этом, по вашему мнению?
1: Ну, я думаю, что настолько хотелось Саше, чтобы у нее была действительно настоящая семья, что а здесь вот сын появился. Пусть даже приемно, но все равно сына не стали с мужем семьей. И тут мама. И, ну, может быть, ей не хотелось этого признавать, что она не мама. Ну, что...
2: Она хотела встретить, найти маму, потому что нуждалась в любви.
1: Да.
2: Со стороны материнской любви. И нужно было куда-то деть свою любовь, да.
0: Это гештальт еще был, да. Что в детстве не было мамы, хотя бы вот и... У внука.
2: Она устала, что и все-таки, я думаю, что нужно было вот, нужна была полная семья. Именно для полного счастья не хватало именно мамы. И уже то, что показал тест ДНК, это уже все вторично и не первично. Самое главное, что она встретила маму, и вот для нее это уже мама.
0: И бабушка для сына обретенного. Да. Евгений.
3: Ну, здесь еще очень важно было то, что как предполагаемая мама встретила Сашу. То есть она ее приняла вообще сразу. Вот очень хочется сказать про игру Натальи Лапенковой, которая сегодня, к сожалению, просто по времени у нее не получилось, которая играла именно бабушку, Сашину маму. Она ее приняла сразу, моментально. И она тоже нуждалась, это у нее было как... Тот же самый незакрытый гештальт, что вот она вот оставила дочку точно так же в детдоме, но это были там 90-е годы, и она просто вот не могла просто по-другому. И она вот, ты меня прости, вот и рассказывает ситуацию, почему она вынуждена была, что никто этим, там ей не мог помочь, что, ну, кто постарше эти годы, все знают. И вот они друг друга приняли сразу. И там неважно, по большому счету, было там 0,99.
0: Что случилось?
3: Что вот все, нашли. И, но мужу она не рассказывает об этом.
0: А, то это есть... вот я, кстати, не проглядела вот эту мысль, что все-таки супруг Саши, он не знает, что они не родные.
3: Да, он не знает, но в полной уверенности, что да, все, это вот родная, что это родная мама, что это родная бабушка. Что... То есть это вот тот, я не знаю, груз, не груз, я не знаю, как Юля тут для себя, как актриса решила, но вот этот груз она несет сама. Это ее мама, это ее вот жизнь, это ее часть жизни.

0: Ведь мы все едины, несмотря на наши сегодняшние временные трудности. Так предки наши завещали, что мы из одного корня, мы братья, мы одной веры. Поэтому мы и должны придерживаться тех традиций, которые существовали и были заложены нашими предками. Я считаю, что это очень важно.
1: Наталья Михайловна, изучая историю монастырей, святынь, судеб людей, невозможно оставаться сторонним наблюдателем. Каким был ваш личный путь к Богу? Как изучение истории края отразилось на вашем мировоззрении?
0: Я хочу сказать, что я как на пути к Господу переживала разные периоды, но всегда старалась наблюдать и делать какие-то выводы. И, конечно, работая в Крывеческом музее, изучая исторические документы, судьбы наших людей, укрепляешься в вере. Потому что вот если вспомнить нашего Леонтия Филипповича Магнитского, известного русского математика и педагога, автора арифметики, первого печатного учебника математики, который вышел в 1703 году, многие его имя знают именно как ученого, как педагога, как одного из первых российских учителей. Но мало кто знает о его стороне, о его взаимоотношении и его отношении к вере. Ведь он был истинный христианин, как написано в его эпитафии. Потому что в сложные петровские времена его вполне можно считать сподвижником Петра, потому что он считал, что России нужно образование, России нужно просвещение, и он это делал личным своим вкладом. Но он был все-таки не в одном направлении по отношению взглядах на веру с Петром Первым. В 1714 году он открыто выступил на заседании Сената против протестантской ереси Тевединова, против разрушительной политики Петра Первого в отношении православия, являя собой образ верного защитника русской православной церкви. Осталась его записка, так называется, записка Леонтия Филипповича Магнитского по ереси Тверетинова. Ну, тут сложный вопрос, почему не подвергся каре Петра Первого наш земляк. Ну, скорее всего, он все-таки его оценивал как человека нужного для России, для государственности России, потому что навигационная школа готовила не только мореплавателей, мореходов, но и будущих государственных деятелей. Ну и кроме того, все-таки были заступники у нашего Леонтия Филипповича Магнитского, близкие к Петру, которые могли сказать, замолвить за него слово перед императором. Еще одно имя – Василий Васильевич Болотов, известный церковный историк. Он родился у нас здесь, в селе Кровотынь, в 1854 году. Закончил наше Осташковское духовное училище, Тверскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию. И будучи только студентом третьего курса, он уже получает приглашение преподавать историю церкви в духовной академии, потому что его знания в этой области были просто огромные. Он был полиглотом, знал 20 языков, часть из них мертвых, а его труды по истории церкви, как первоисточники, до сих пор пересдаются на многих, не только на русских, на многих славянских языках. То есть имя Василия Васильевича очень известно в церковной среде. Но я хочу сказать, что это огромный труд. Огромный труд – это не только физический, это духовный труд. И того же Леонтия Филипповича Магнитского, и Василия Васильевича Болотова. Не случайно на одном из учебников арифметика Магнитского были написаны такие слова: «Кто хочет много знати, тот должен мало спати». То есть, кто хочет много знать, тот должен мало спать.
1: И много
0: трудиться,
1: работать.
0: Трудиться, еще раз трудиться. Только так в трудах можно познать себя, познать окружающий мир, укрепить себя с точки зрения духа, воли. Все это очень важно.
1: Удивительно, что Осташков не стал столицей математиков. Наталья Михайловна, огромное вам спасибо за эту удивительную беседу. Мы прикоснулись к удивительной истории и судьбе. Чтобы

0: бы вы хотели пожелать нашим слушателям в год юбилея города и епархии?
1: Конечно, я бы хотела пожелать не только жителям Осташкова, вообще всем россиянам здоровья, здоровья телесного, здоровья духовного. И всем нам мира, мира в душе, мира в семье, мира в стране, мира во всем мире.
0: С вами были Наталья Михайловна Бодрова и Ирина Васильевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 24 июня. Мы желаем вам доброго, мирного вечера в кругу родных и близких вам людей. И время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказки русских писателей. Сегодня это сказка Николая Телешова «Зоренька». 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. «Урал, Решетников и мамин сибиряк». В 19:10 книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20:15 повторим цикл «Архипастырь». В программе принимает участие епископ Железногорский Риговский Паисий. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова. И краткая программа после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:15 цикл «Архипастырь». В 03:20 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 03:40 репортаж дня Виктории Кауган. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 25 июня. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:15 завтра мы повторим беседу с гостем нашей студии Натальей Михайловной Бодровой, заведующей Осташковским краеведческим музеем. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского 16-18 июня выпускного курса направления «Подготовка педагогов директоров воскресных школ» прошла итоговая аттестация. Выпускники сдали междисциплинарный экзамен и защитили выпускную дипломную работу. Аттестационная комиссия состояла из преподавателей богословских и педагогических дисциплин, священников, преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии, сотрудников отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Это позволило оценить знаний выпускников по совокупности всех изученных за время обучения дисциплин. За экзаменом последовала защита дипломных работ. Традиционно было много интересных работ, касающихся разных аспектов деятельности воскресных школ. Все успешно защитили свои работы и готовы применять разработки на практике в своих воскресных школах. Поддержать выпускников и перенять опыт приехали студенты младших курсов. Им предстоит это важное событие в следующем году, а сегодня они только планируют свои будущие выпускные работы. 17 выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию, получат дипломы специалиста в сфере приходского просвещения с присвоением права преподавать вероучительные предметы и быть помощниками настоятелей в организации воскресных школ для детей. Торжественное вручение дипломов традиционно состоится в рамках съезда православных законоучителей в августе. Уже с 3 августа начнется прием документов на новый учебный год. Все вопросы можно задать по телефону +7 912 619 01 31. Вы слушаете новости. С 20 июня в Екатеринбургской духовной семинарии начался прием документов от абитуриентов на все направления подготовки. В этом году Уральская духовная школа, как и в прошлые годы, проводит набор на пасторско-богословское, программы бакалавриата и магистратуры и регентское отделение. Для поступающих на программы бакалавриата установлены следующие крайние даты приема документов. По направлениям теологии и подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви основной набор по 17 июля. По направлению теология места по договорам об образовании по 14 августа. Для поступления на программы магистратуры документы будут приниматься по 18 августа. В Екатеринбургской духовной семинарии обращают внимание на то, что в этом году помимо профиля «История Церкви» открыт прием на профиль «Подготовка военного духовенства и взаимодействия действия с вооруженными силами». Для желающих поступить на регентское отделение программа подготовки регентов и певчих документы будут приниматься по 14 августа. Документы можно подать лично поступающим или доверенным лицам в приемную комиссию семинарии по адресу Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57, первый этаж, канцелярия, с 9 до 17 часов. Посредством электронной информационной системы семинария, официальный сайт семинарии epds.ru, раздел «Абитуриентам», онлайн-прием документов, либо через единый портал государственных услуг с использованием суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн». С подробной информацией о вступительных испытаниях и других аспектах приема можно ознакомиться на официальном сайте семинарии в разделе «Абитуриентам». Продолжаем выпуск. В Екатеринбургском Суворовском военном училище 20 июня состоялось открытие аллеи выпускников, героев Советского Союза и Российской Федерации. Духовник учебного заведения протоиерей Александр Сандрев совершил литию и освящение аллеи. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по региону Сергей Станиславович Вдовин, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, заместитель регионального министра общественной безопасности памяти Олег Юрьевич Торгашев, родственники и однокурсники выпускников-героев. В своем пасторском слове отец Александр отметил важность аллеи выпускников. Он подчеркнул, что именно память является одним из основных качеств, которое делает человека человеком. Организаторы мероприятия отметили, что участники церемонии отдали дань глубокого уважения героям возложением цветов и выразили уверенность, что открытая аллея станет символом единства, гордости и исторической взаимосвязи поколений для суворовцев и гостей училища. В этот же день в училище состоялась традиционная встреча выпускников юбилейных годов. Бывшие суворовцы разных лет прошли по родным этажам, заглянули в учебные классы и посетили свои подразделения. На торжественном митинге выступили начальник училища Юрий Затанацкий, председатель Екатеринбургского Суворовско-Нахимовско-кадетского клуба Александр Шадрин, а также выпускники разных лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие друзья, для вас в цикле «Сказки русских писателей» прозвучит сказка Николая Терешова «Зоренька».
1: Зоренька. Возвращался с охоты царь-косарь. Охота была удачная, и косарь развеселился. Бросил поводья, едет, да поглядывает по сторонам, поглядывает, да посвистывает. «Сильнее меня никого вокруг нету, и умней, и вольней меня никого нету. Хочу свищу, хочу казню, хочу дела делаю». Ехал он лесной дорожкой. Впереди бежали собаки, шли псари и хранители. По сторонам ехали дружинники, позади охотники и обозники со всяким добром. И вдруг среди леса повстречался им пустынник-звездочет. Худенький седой старичок, о котором шла молва, будто он видит будущее и знает обо всем, что должно случиться. Этот пустынник и предрек царю-косарю, что есть на свете человек и умнее его косаря, и сильнее его, который сначала завладеет его единственной дочерью, а через год завладеет и всем царством его. Завладеть завладеет, но себе не возьмет, а разделит его всем людям поровну. И человек этот скоро появится. Не понравилось косарю такое пророчество. Ничего не сказал он пустыннику, отъехал от него прочь, как будто и не слыхал ни слова, едет дальше, а сам все думает. Прийти-то, может быть, такой человек и придет. Но только унесет ли он от меня свою буйную голову? И стал косарь придумывать, как избавиться от людей, помышляющих завладеть его дочерью. Завладеть ею никто силой не может. Достаточно могуч для этого сам царь-косарь. Завладеть ею можно только через замужество. А она как раз в таком возрасте, когда только и жди со всех сторон женихов. Да и красавицей уродилась дочка его любимая Зоренька. Такой красоты ни сам косарь никогда нигде не видал, и от других никогда про такую не слыхивал. Вот какая была Зоренька, дочка его, красавица. Только что вернулся косарь домой и распоясаться еще не успел, как уж ему докладывают, что приехало трое молодых людей. Один другого краше, один другого знатнее. Приехали они по делам, о которых говорить желают только наедине с самим косарем. «Вот ты женихи, тут как тут», — подумал косарь с неудовольствием. Хотел было сгоряча прогнать их с глаз долой, но рассудил, что так выйдет неладно, да и посмотреть не мешает, точно ли они так умны, как говорил пустынник, умней самого косаря. А отвадить их он сумеет и завтра, и по-хорошему, на то он и царь-косарь умная голова. Принял косарь молодых гостей с почестями, накормил, напоил и начал расспрашивать, зачем к нему пожаловали. Молодые гости прямо ему ответили, что приехали свататься за дочку его, Зореньку. Но так как их трое, то просят они его, царя-косаря, самого выбрать зятя себе по душе. А ежели он не захочет выбирать, то будут они тогда биться между собой, до тех пор будут биться, пока из всех троих только один живых останется.
2: «Это мне любо», — ответил косарь,
1: а сам про них подумал. «Ну, эти невеликого знать ума».
2: пусть себе пока подерутся, а там видно будет».
3: Облюбовали гости себе поляну в саду и назначили час поединка. Косарь немного спустя посылает узнать, как дела идут. Вернулся посланец и доложил, что одного уж ухлопали, теперь только двое остались. Подождал еще косарь и опять посылает узнать, как дела. И второго сейчас уложили, остается один. Но и тот стал хромой, и все щеки у него в дырах, и рука перешиблена.
2: «Но так скажи ему, что царь-косарь очень сожалеет, но только хромой зять, да еще весь в дырьях, ему не годится».
3: Так и отделался косарь на первый случай от троих женихов. Но ненадолго. Вскоре явились новые, сразу 5 человек. Даже жутко стало царю-косарю.
2: А вдруг среди них и кроется тот самый, который умнее меня и сильнее меня? Что мне делать? Как быть? Пригласил косарь к себе женихов, накормил, угостил, да и говорит. «Были у нас недавно молодые люди, очень хорошие и храбрые. Так те битву между собой устроили, чтобы свататься лишь тому, который последний в живых останется».
3: Так и думал косарь, что гости сейчас запылают, схватятся за мечи и пойдет потасовка. Но женихи отвечали спокойно.
4: «Слышали мы про то?»
2: «Слышали.
4: Но ведь из боя можно выйти хромым, а хромые зятья не всякому нравятся».
2: Закусил косарь себе ус, сидит, думает, на женихов поглядывает и видит, что эти не так глупы, как прежние. И еще больше начал смущаться. «Не миновать. Есть среди них тот самый умник, которого надо бояться. Что же делать? Как их отводить?»
5: «Вы все хороши и благородны, — сказал им косарь. — Всякий из вас молод и храбр, и красавцы вы все один к одному. Как же мне рассудить теперь, кто из вас лучше, кто достойнее? Без боя я не могу решить этого. Не могу, стало быть, и дочь мою Зореньку выдать ни за кого из вас замуж».
3: Но и здесь женихи не смутились. Отвечают они так косарю.
4: «Если не решаешься ты, кого выбрать зятья, то дай это сделать самой дочери своей, прекрасной Зореньке. Кого изберет она по сердцу себе, тому и быть женихом».
5: «Вот еще выдумали, — рассердился косарь. — Никогда такого порядка нигде не было и у нас не будет».
4: «Ну, тогда жребий кинем. Кому судьба благосклонна, тому и быть женихом».
5: «Вот привязаюсь, — подумал косарь. — Ладно же, покажу я вам уже вашу судьбу. Останетесь довольны».
2: И ответил им громко. «Хорошо, будь по-вашему. На судьбу так на судьбу».
3: Молодые люди обрадовались. Кто-нибудь из них все же станет женихом и мужем красавицы Зореньки. Поднялись они, громко заговорили, лица их разгорелись, глаза заблестели, и радостям их не было бы конца, если б косарь не придумал добавить маленькое условие.
2: «На все согласны!» — вперед решили они, не выслушав даже, в чем дело.
3: А дело было вот в чем. Ведь царская дочь — ни копна сена, ни мешок крупы, ни овца из отары, чтобы ставить ее на жребий.
2: Эдак соседние цари уважение к косарю потеряют, скажут, единственную дочь и ту замуж не сумел выдать. Поэтому судьба судьбой, а достоинство достоинством.
5: Недешево только вам это обойдется, друзья мои. Вон первые женихи своей жизни не пощадили, на поединок вышли. Поэтому я так теперь решаю. Кто хочет жребий тянуть, тому одно из двух предстоит. Либо Зореньку в невесты, либо голову с плеч долой. А то мне будет зазорно перед соседями. Разгорячились молодые люди, не сообразили они всей опасности и согласились. На другой же день назначено было тянуть жребий. На самом крутом берегу, высоко над рекой на обрыве, выстроили помост, украсили его коврами, ширинками и цветами, разбили возле помоста три шатра. Посередине из золотой парчи для царя-косаря, по левую сторону его серебряный для придворных свидетелей и по правую радужный для женихов. Дружинникам, гостям и зрителям отвели места на лугу позади шатров полукружием. А по ту сторону, где была самая круч над рекой, стояла одинокая красная скамейка для палача, чтобы сразу всякий видел, что собираются здесь не шутки шутить, а дело делать серьезное, чтобы всякий знал, на что он идет. Либо жениться, либо с кручи вниз головой валиться.
0: Ребята слушали сказку Николая Телешова «Зоренька». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тлень.

0: Доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы сегодня вновь в студии вместе с постоянным участником, экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: И вот с чего хотелось бы начать. С такой цитаты. «Начинались те белые ночи, какие обыкновенно бывают на Урале. Небо совершенно прозрачно, из бездонной голубой выси льется трепетный дрожащий свет». Так писал в своем очерке известный наш уральский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк из очерка «На реке Чусовой». Как вы догадываетесь, сегодня мы окунемся в уральскую страницу, мы листаем нашу культурную историю страны российской, и вот сегодня добрались до Урала. Вообще интерес писателей к фигуре уральца был настолько велик, что порой приобретал характер почти даже, говорят исследователи, маниакального какого-то, то есть непреодолимого желания по этому поводу высказаться, во что бы то ни стало отразить в своем творчестве эту самую уральскую идею. И, как ни странно, такая мания долгое время владела и Александром Сергеевичем Пушкиным. Действительно это было так, Дмитрий Владимирович?
1: Ну, когда он работал над пугачевской тематикой, да.
0: Да, да, да.
1: Конечно.
0: Ну что ж, действительно, ярче всего тип уральского, у человека-уральца выступает в произведениях уральских писателей, как мы уже вспомнили, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Федор Решетников, Кирпищиковой, Туркина, Сейфулиной, Правдухина, ну, конечно же, Павел Петрович Бажов, Вандина. Вот, Дмитрий Владимирович, с чего мы, в принципе, начнем? И как это вообще перелистнуть, вот, перепрыгнуть, да, с той страницы, которой с прошлым, мы в прошлых наших беседах говорили, и вот так вот мостик на Урал?
1: На самом деле этот мостик очень просто наводится. Мы продолжаем разговор о культуре Золотого века.
0: Да.
1: О культуре, которая вышла на проектную мощность в годы великих реформ Александра II. И просто наша сегодняшняя тема – вот уральский след в этой великой культуре. Вообще, если посмотреть как бы с высоты птичьего полета на великую русскую литературу второй половины 19-го, ну и учитывая биографию Мамина-Сибиряка на начало 20-го, мы увидим, что, в общем, провинциальная тема как раз экзотикой не была. Ну, вспомним Александра Николаевича Островского. Колумба за Москворечье, как его называли, там Волга, там все. Вспомним, мы уже об этом говорили, и, как говорится, тут уже всех на памяти, Мельников-Печерский.
0: Да.
1: Тоже Заволжье, вот вся эта старобрядческая тема и так далее. Но вспомним всех наших великих корифеев, вспомним Достоевского, с его Скотопригоневском в «Братьях Карамазовых», которая старая Русса.
0: Да.
1: Ну, Лев Николаевич Толстой, там и Кавказ, и Крым, там и как бы его, все его биографические какие-то приключения, они все детонировали в литературу. Так что я уже не говорю о том, что очень многие корифеи русской литературы сами были провинциалами. Вот вспомним все, что мы говорили о русской лирической поэзии, и вот эта география «Орел», «Воронеж», там вот это вот все. То есть эта тематика, в общем, так или иначе, очень активно входила. Да, собственно говоря, родоначальником здесь будет, наверное, Николай Васильевич Гоголь с его «Малороссией» в этом плане. И тем не менее, уральская тема выглядит здесь, пока именно мы остаемся в рамках, хронологических рамках Золотого века, она пока выглядит абсолютно экзотикой. Mm-hmm. Уральская и сибирская, скажем так. Потому что вот даже когда вы перечисляли всех писателей после наших сегодняшних двух героев, а забегая вперед, скажу, наши герои сегодня Решетников и Мамин-Сибиряк, дальше это все уже 20 век, это уже другие реалии абсолютно. И вот...
0: А вот именно Уральская земля, а богатая чем, которая смогла породить вот таких вот самородков писателей?
1: Ну вот мы сейчас об этом будем говорить.
0: Да, то есть это связано с особенностью нашей земли, с ее богатствами, с ее природными, золотыми, драгоценными.
1: Вот сейчас мы об этом будем говорить.
0: Природа.
1: Да. Я пока только скажу так. Вот в отличие от всей остальной географии, с которой мы сталкивались, уральская тема пробивала себе дорогу с особым трудом. Mm. Вот. Ну, как вам сказать, конечно, и Мельников-Печерский, в общем, это нужно было иметь характер Мельникова-Печерского, вот, чтобы прошибить вот эту тематику. Вот. Во всяком случае, мы увидим, что вот два человека, которые составляют славу и гордость нашей литературы, причем я особо подчеркиваю, не региональной, а общероссийской.
0: Общероссийской, безусловно.
1: Да. Их судьба была чудовищно трагичной. Вы знаете, трагизм судьбы Решетникова и Мамина-Сибиряка, он потрясает даже на фоне всех остальных биографий. Мы видели, что очень у многих писателей золотого века, Господи, я скажу сейчас крамольную мысль, у какого гения биография вообще была легкой?
0: Да.
1: И в России, и за рубежом. То есть, нет, ну счастливчики были. Счастливчиков найти можно, но это именно надо искать. А так, если мы посмотрим нашу литературу, так сказать, начиная как минимум с Грибоедова, и мы увидим, что по отношению к любому практически деятелю нашей культуры, нашей литературы, вот всегда, во-первых, любой гений первопроходец, любой гений преодолевает сопротивление костной среды, сопротивление стереотипа.
0: Да.
1: Строго говоря, ситуация горе от ума практически на всех них. Здесь это, как мы увидим, носило вдвойне и втройне обостренный характер, причем это касалось и социального аспекта, и это, вот об этом надо сразу проговорить, и это касалось географии.
0: Mm.
1: Дело в том, что давайте положим руку на сердце. Скажем, если замоскворецкая, волжская, заволжская, там какая-нибудь воронежская тематика европейской России, она все-таки не вызывала такого некоторого отторжения. Здесь, вот мы увидим это по биографиям, работала и, кстати, работает до сегодняшнего дня вот это такая некая прозрачная экранирующая стенка. Местный материал. Это цитата, как мы увидим. Местный материал. То есть что-то такое провинциальное, что-то такое...
0: Отношение.
1: Да. И отсюда, еще раз подчеркиваю, отсюда... Кстати, я вам так скажу, вот этот экран... Отношение к проблематике как к чему-то провинциальному, к чему-то периферийному, он ведь, в общем, никуда не делся. Несмотря на всех Бажовых, несмотря на всех Сейфулиных, несмотря на, так сказать, уже огромный пласт, и это не только Урала касается. Это касается всей практически, можно сказать, тематики, которая лежит за пределами столиц, так или иначе.
0: Ну, то есть мы подбираемся насчет того, что в своем отечестве, как всегда, пророков-то нету.
1: Естественно. Да? Вот. Но тут еще сейчас мы увидим, будет очень серьезные, скажем так, социокультурные некие мутации. Вот. И мы увидим, что будет одна очень интересная, чисто литературоведческая, как бы вот такая вот призма преломления, через которую мы можем посмотреть, и мы увидим потрясающую вещь, что то, что героям нашего рассказа ставили в вину или как некое несовершенство, оно не просто было главным открытием их творчества, но оно стало окном в литературу XX века. Мы увидим, что герои нашего сегодняшнего повествования, причем почему они совершенно не затерялись в этом огромном, так сказать, Ниагарском водопаде русской литературы того времени, золотой век русского романа. Затеряться раз плюнуть, что называется. Не затерялись. И не только за счет тематики, но еще и за счет, сейчас сразу забегая маленькую, дам такой анонс, за счет грандиозного литературного новаторства, который характеризует творчество обоих. Итак, начинаем разговор об уральских корифеях.
0: Ну, начнем
1: с Решетникова, естественно. Федор Михайлович Решетников. Решетников, да. Значит, 5 сентября 1841 года. И, увы, 9 марта 1871 года. 29 лет. Это один из самых трагически коротких путей вообще во всей русской литературе. То есть короче было только у Лермонтова.
0: Да.
1: Уроженец нашего города. Кстати,
0: города Екатеринбурга.
1: Да. Вообще, интересный факт. Он родился в Екатеринбурге, а как бы городом по-настоящему для него родным он считал Пермь. Сейчас мы увидим, почему. Я хочу бросить тяжелый булыжник в окно моих земляков. И Екатеринбург, который для меня тоже родной город, и Пермь, с которым у меня связаны очень большие и очень позитивные личные воспоминания в биографии. Я очень люблю этот город. Так вот, господа екатеринбуржцы и господа пермяки, позор! В наших городах, в обоих, нет памятника Решетникову.
0: Да.
1: Улицы есть.
0: Улицы,
1: и
0: да.
1: На том мерси. И барельеф Решетникова на городской администрации есть. Но Федор Михайлович Решетников, первый писатель первоэшелонной русской литературы, который поднял уральскую тематику и обессмертил наш край, он имеет полное право иметь памятник.
0: Да.
1: Кстати, Мамино-Сибиряку памятника тоже нет. У нас есть, опять-таки, барельеф на городской администрации, да. И у нас есть бюст на Плотинке, рядом с бюстом Бажова. Мамин сибиряк заслуживает полноценного памятника.
0: Память, конечно.
1: В городе Екатеринбурге, где происходило действие его главного романа,
0: да.
1: Забегая вперед, скажу.
0: А на малой родине у Мамина нет, в Висиме, в поселке.
1: А я думаю, что только бюст.
0: Бюст.
1: В общем, я хочу сказать, что, знаете, я не имею никаких мессианских, как говорится, амбиций. Тем не менее, у меня в свое время в биографии эпизод был. Я писал статью в газете «Уральский рабочий» про Анисима Клера, человека, который в нашем, кстати, он у нас сегодня возникнет в разговоре. Я тогда написал, что позор, что нет памятника. После моей статьи через полгода бюст появился.
0: Бюст.
1: Бюст у входа в созданный им краеведческий музей. Ну и слава богу, хотя Клер тоже имеет право на полноценный памятник. Между прочим, у нас ни Чупину, ни Денисову-Уральскому, так сказать, ни всем вот этим, которые у нас сегодня все возникнут в нашем разговоре сегодня. Итак, Решетников.
0: Да, Федор Михайлович родился в семье почтальона.
1: Вот, да?
0: Да. В Екатеринбурге.
1: Вот вы знаете, можно сказать, единственным интересным по-настоящему памятником Решетникову в нашем городе является музей ямщиков. Вот дело в том, что я всем рекомендую туда сходить, это в литературном квартале, он, кстати, там есть как бы дом музея Решетникова, и да. Там вот при нем музей быта и как бы вообще вот всего, что связано с ямщиками. Это невероятно интересная вообще такая вот уголок Екатеринбурга. Там обязательно, я считаю, нужно каждому побывать, просто прочувствовать, вот вкусить все это дело. Причем там детальки потрясающие совершенно. Вот когда ямщики, а ведь до постройки Транссибирской магистрали ямщина была фактически единственным междугородним транспортом.
0: Сообщением, да.
1: И, кстати, владельцы ямщины были яростными противниками Витте, потому что он у них деньги отнимал своим железнодорожным строительством. И вот такие детальки поразительные. Значит, во-первых, очень опасный труд.
0: Да.
1: Почтовый чиновник, когда вез корреспонденцию, он должен был, как герой чеховского рассказа «Перецалил», брать с собой 3 револьвера. Потому что на дорогах шалят.
0: Да.
1: Отбиваться он должен был только сам. И он отвечал головой за корреспонденцию. Плюс... потрясающая деталь. Ямщики, когда приезжали в город, гостиницы им не отводили. Они за городом становились, как запорожские казаки, гуляй город, сами себя охраняли, приезжали в город, их кормили и поили на убой, а баня была не предусмотрена.
0: О, как!
1: Представляете, какие ароматы исходили? Чехов, ямщики, откуда у вас такой, вот такая вонь, откуда ж ей взяться? Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.
0: Да.
1: Вот. Я еще раз говорю, просто всем сходить в этот музей, потому что картинка маслом, что называется. Я почему об этом стал рассказывать? Вот из этой среды, из мелкого чиновничества, выходит будущий великий писатель. Кстати, сразу на старте колоссальная драма. Дело в том, что отец Решетникова страдал традиционной русской болезнью, запоями. Mm. К сожалению, все передастся его сыну.
0: Да.
1: Это как раз та самая причина, которая сведет его в могилу раньше времени. И вот мать с маленьким братом, видимо, не выдержала, сбежала в Пермь,
0: да,
1: попала как раз к страшному пермскому пожару 1842 года, со страху слегла и померла.
0: Да, ну сначала рано умер отец.
1: Да, сперва рано умер отец.
0: Рано умер
1: то
0: отец.
1: То есть поэтому... мальчик осиротел.
0: Осиротел там.
1: Воспитывался дядями.
0: В доме дяди.
1: Да. Вот, причем, знаете, как потом литературоведы напишут, сытое детство, но абсолютно без малейшей духовной какой-то вот... Это травма на всю жизнь.
0: Да.
1: Да. Это травма, между прочим, интересный факт, когда Решетников решил стать писателем, вот, а он учился там в этот
0: самый... уездном училище.
1: В уездном училище, да. Причем даже еще такая потрясающая деталь, стал работать почтовым чиновником.
0: Письмоводителем сначала был, да. Потом стал, да, да, чиновником.
1: Да, проштрафился на, как почмейстер у Гоголя, читал чужие письма. Засекли, сослали на 3 месяца в Соликамск в монастырь.
0: Mm.
1: С другой стороны, получил шикарный материал.

подлого дела. И кто и чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за свои корыстные угождения? Кто поручится, что Берон через месяц, через несколько дней не овладеет снова милостями государыни и не насмеется достойным образом над подлым двоеженцем? Мудреноль, видишь, какой оборот взяло дело? Я нужен не для государства, а к случаю. Что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на Божий свет? Как умирать мне будет? Теперь, по крайней мере, буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства совсем его свергнуть. Отечество и за то останется мне признательным. Сколько дозволяло мне мое слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакую целью. Если я и совратился с должного пути, то досудит меня Бог. Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение мое свято. Только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне до завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдем еще способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы. Этим беседа кончилась. Зуда решился прибегнуть еще к одному средству. Письмом объяснить княжне Лилимико затруднительное положение, в каком находился человек, ей столько драгоценный. Любовь изобретательна. Не придумает ли чего к спасению его? Несколько времени спустя принесли Волынскому письмо. «От кого?» — спросил он слугу. «От барыни», — отвечал этот. «Где ж она?» «У его превосходительства братца своего». «Письмо из дома брата?» «Должно быть чрезвычайное», — сказал встревоженный Волынский, распечатав письмо нетвердой рукой. Первое, что бросилось ему в глаза, было собственное его послание к Мариорице, будто ножом полоснуло его по сердцу. Он догадывался об истине, и одна догадка приводила его в ужас. Немалого подвига стоило ему прочесть письмо жены. «По делам вору мука!» — воскликнул он, изорвав то и другое в клочки. «Но баба шалит. Есть мера всему. Не ожидает ли, что притащусь к ней умаливать о милости? Этого слишком много, этого не будет. После уверений моих, после доказательств страстной любви и клятвы, она должна была не раскрывать прошлого, не дотрагиваться до этой опасной струны. Что же она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои? Везде чутьем отыскивает их следы, и где ж наводит справку о поведении мужа? У бывшей своей барской барыни, у сквернавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которую и плевать гадко. Дойти до такого унижения, Боже мой, отныне я сам не хочу ее знать. Что за жена? Пускай себе живет на здоровье у своего братца, да распускает басни о муже, да себе и людям на потеху малюет его сажей с ног до головы. Нет, Мариорица на ее месте не то бы сделала. О, эта душа возвышенная, не рядовая.

0: Много ли мориориц на свете? И я пожертвовал ею. Неблагодарный. Но, прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка, я исполнил долг свой. Не пойду назад. Пускай вина будет не на моей стороне. В этот же день Зуда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лелемико. «Мне все известно», — писала она. «Все, и предложение государыни, и любовь к тебе жены, и отношения твои к ней. Не хочу быть причиной твоего несчастья. В сердце моем отыскала я средства помочь всему, но я сама должна с тобою переговорить. Тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома, к стороне набережной, в 12 часов ночи. Теперь никто не помешает». Да, никто не помешает. Ее ангела-хранителя уж нет. Сумасшедшая мать сидит в яме. Что ей мать? У ней в мире никого нет, кроме него. Он один для нее все. Закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега, ее бытия. Все. Все. О, это пишет иначе, сказал Волынский. Буду. Непременно буду. Хоть назло той.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. С вами радиоканал «Воскресенье».
2: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 22 июня, в День памяти и скорби, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, патриарх московский всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. В памятной церемонии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, наместник Новоспасского Ставропигиального монастыря. Митрополит Каширский Феогност, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального монастыря, а также иерархии духовенства Русской Православной Церкви. В церемонии участвовал военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Селезнев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военные комендатуры города Москвы. После возложения венка минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России, патриарх Кирилл и иерархи духовенства и монашествующей Русской Православной Церкви возгласили вечную память преснопамятным вождям и воинам за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, ран и болезней скончавшимся во вражеском пленении страшные страдания, стязания и мученическую кончину претерпевшим. Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Патриарх Кирилл обратился со словом к воинам России, а также к иерарху, духовенствам и монашествующим. Вы слушаете новости. В июне 2026 года завершилась очередная сессия курсов повышения квалификации священнослужителей Екатеринбургской епархии, реализуемых на базе Екатеринбургской духовной семинарии. В последний учебный день слушатели приняли участие в практических семинарах и подвели итоги обучения в рамках междисциплинарного экзамена. Работу экзаменационной комиссии возглавил ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. По результатам итоговой аттестации 16 клириков Екатеринбургской епархии успешно завершили обучение и в ближайшее время получат свидетельство об окончании курсов повышения квалификации. Руководитель курсов повышения квалификации священнослужителей Екатеринбургской епархии иеромонах Прокопий Рудченко отметил, что необходимость регулярного повышения квалификации священнослужителей обусловлена не формальными требованиями, но глубинными задачами пасторского служения в современном мире. Учебная программа в объеме 130 академических часов включала лекционные и практические блоки по дисциплинам «Проблематика современного богословия», «Новейший период истории Русской Православной Церкви», «История Екатеринбургской епархии в 20-м – начале 21 веков», «Литургика», «Современные документы Русской Православной Церкви», «Приходская миссиология», «Практическая организация приходской жизни», «Основы информационной деятельности прихода», «Взаимодействие церкви, государства и общества в сфере образования», «Духовное окормление участников военных действий и членов их семьи», «Тюремное служение Русской Православной Церкви», пасторские, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. По завершении курсов настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского поселка Светлый Арамильского церковного округа игумен Андроник Магилатов поблагодарил преподавателей за глубокое знание своих предметов и готовность делиться этими знаниями со слушателями. По словам слушателей, систематизация ранее полученных знаний и знакомство с новыми научно-богословскими исследованиями и церковно-практическими методами помогли иначе взглянуть на ряд актуальных проблем и найти ответы на волнующие вопросы. Напомним, система повышения квалификации священнослужителей организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на основании постановления Архиерейского собора 2013 года. Клирики Русской Православной Церкви в обязательном порядке проходят обучение на курсах повышения квалификации один раз в 7 лет. И последняя информация выпуска. В Волоколамском Кремле до конца лета можно посетить передвижную выставку живописи и графики «О, Русь святая». На выставке объединены работы разных художников, на которых зритель может увидеть их стремление к Богу, умение разглядеть красоту и величие в простоте, ощутить глубину и радость переживаний. Здесь представлены как классические пейзажи, напоминающие нам о том, что вся природа – это икона Божья, тот самый кусочек рая, так и работы, иллюстрирующие евангельские события и изображения святых мест. Экспозиция проходит по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, организована совместно с художниками творческого объединения «Мастерская 18» и гастролирует по Московской области уже в 9-й раз. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Архипастырь.
1: Дорогие друзья, в эфире радиоканала «Воскресенье», цикл «Архипастырь». Сегодня в программе принимает участие епископ Железногорский Льговский Паисий. Программа из московской студии православного телеканала «Союз» беседует Георгий Дербуш.
2: Сегодня у нас в гостях епископ Железногорский и Льговский Паисий. Владыка, благословите наших зрителей и нашу беседу.
3: Добрый день, господин ведущий, дорогие братья и сестры. Приветствую всех вас и с радостью отвечу на все ваши вопросы, которые вы будете задавать, ну и, конечно же, на вопросы наших ведущих.
2: Спасибо, Господи. Сегодня мы поговорим на тему «Суета в духовной жизни». Владыка, в Священном Писании, в Ветхом Завете есть такие слова. «Суета сует», — сказал Екклесиаст, «суета сует». «Все суета». Так начинается ветхозаветная книга Екклесиаста. Владыка, что подразумевается под этими словами? Что имеет в виду этот таинственный Екклесиаст?
3: Если мы правильно будем читать и дальше Екклесиаста, то мы услышим полностью все выражение, что наша жизнь – это суета-сует и всяческая суета, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то ничего не изменилось за эти почти 5000 лет, которые были слова эти сказаны. Люди суетятся, куда-то торопятся, стараются побыстрее успеть в этом мире сделать, побольше приобрести каких-то благ. И, конечно же, иногда они упускают самое главное. В этой суете они забывают о своей душе, забывают о том, что молитва требует тишины, сосредоточения. Если вы замечаете в храмах, когда идет богослужение, то идет неторопливо, неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой, так же, как и учат, например, преподобные отцы, когда ты хочешь помолиться, зайди в свою клеть, то есть в свою келью, сядь в углу, сосредоточься и внимательно совершай свою молитву. Поэтому суета, она не приводит к хорошим результатам, а может только навредить. В суете человек, бывает, иногда делает какие-то такие вещи, о которых потом жалеет. Например, когда человек суетится, начинает много и быстро говорить, не задумываясь о своих словах. И очень часто мы это с вами видим на примере общения с родными, с близкими. Человек начинает празднословить. А празднословие, лишние слова, совершенно пустые – это грех, как нам говорит Ефрем Сирин, когда мы совершаем с вами молитву Ефрема Сирина во время Великого Поста. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Кажется, небольшой грех празднословие, но праздные слова, когда человек говорит их неосознанно, необдуманно, в спешке, в суете, бывают иногда, к сожалению, большому, в большинстве своем, конечно же, пустые, они переходят на оскорбление других людей, на осуждение. То есть всегда нужно стараться жить размеренной жизнью. Вся жизнь человека, она размерена. Мы утром встаем, должны спокойно помолиться и начинать делать свои дела. Также заканчивать день спокойно, рассудив о своем прожитом дне, сделать выводы, если мы в чем-то согрешили, покаяться пред Господом и в тишине, помолившись, предаться сну. Поэтому суета, она мешает духовной жизни. Нужно делать дела, но без суеты, без лишней спешки, которая приводит к многим ошибкам.
4: Меня зовут Александр. Я хотел узнать вопрос по фрагменту из Евангелия от Матфея, 9 главы, с 15 начинается. Какая связь между вопросами учеников о Христе, ко Христу о посте и притчей о ветхой одежде и ветхих мехах? Вот если о ветхой одежде как бы образность понятна, а вот какой образ заключен в ветхих мехах и в новом вине? Будьте добры, ответьте, пожалуйста. Спасибо.
2: Спасибо, Господи.
3: Спасибо за вопрос. Ну, точно так же ветхие меха – это, например, сосуд нашей души. То есть это душа в какой-то степени. И если у человека душа, можно сказать, прохудилась, то сколько он бы ни вливал нового учения в нее, то она не сохранится целой, а только погибнет. Поэтому, конечно же, нужно новое учение, то есть новое вино, да, то, которое питает человека, учение. Нужно в первую очередь, конечно же, очистить свою душу от различных прегрешений и подготовить ее к впитыванию этого доброго семени, этого доброго плода.
2: Владыка, вот сейчас вы говорили по поводу суетливости, что она, ну, душевредна, откровенно говоря, да? Но вот представим ситуацию, что чисто гипотетически, ежедневно, по много раз в день, в разные ситуации людей бывают со здоровьем, приезжает скорая помощь. Врачи, это фактически, они суетятся постоянно. То есть это работа суетливая, которая предполагает какие-то быстрые действия, и они подразумевают спешку, суетливость. То есть адреналин даже, да? Если человек без сознания, они его пытаются разными способами реанимировать. Это же суетливость. Может ли подобного рода действия являться грехом? Суетливость. Это же суетливость, по
3: факту. Не согласен с вами совершенно. Если вы взяли сейчас пример тех же реаниматологов, это их обязанность и их работа. Это не суета. Ага. Если они будут задумываться, а как нам нужно сделать это, а как нам нужно руки сложить, у них уже все это дошло до автоматизма. Это их работа, и суетой здесь совершенно никак нельзя назвать эту работу. Потому что если человек будет стараться и думать, а как бы мне сделать ему не больно, а куда мне надавить. То есть это все, конечно же, будет потерей времени, и реаниматолог потеряет человека. Тот человек, который работает, например, на скорой помощи, нельзя назвать это суетой. Наоборот, это его работа. Он спешит помочь человека реанимировать. Это его обязанность. Если он это не будет делать, он согрешит. А вот суета, мы говорим о суете в других делах, в обычных делах, которые не зависят от этого. То же самое также нельзя назвать суетой пожарных. Да, они должны молниеносно принимать решения, и, конечно, они должны бежать, должны в какой-то степени, если так посмотреть, суетиться. Но это не суета, это их работа. Они должны автоматически, быстро делать работу свою. Быстрота работы – это не суета, это разные вещи.
2: То есть надо разграничивать суету житейскую, да, когда мы что-то делаем в быту, и это нас отвлекает от, тоже, от молитвы.
3: От внимательности.
2: Да, от священного писания. Но надо разграничивать вот суету такую домашнюю от спешности на работе. Правильно я понимаю?
3: Ну, то опять есть... же, не совсем, мне кажется, не спешности на работе, а исполнение своих обязанностей. Ага. Если смотреть, человек, например, дворник,
2: да.
3: Если он будет спешно подметать, это будет одна пыль, а не уборка. Да, поэтому ему нужно спокойно убирать. А, например, как вы говорили, опять же, пример тех же реаниматологов, я пример привел пожарных,
2: да.
3: Конечно же, это их работа, это не суета. Это быстрые действия, которые они обязаны сделать для спасения человека.
2: Да.
3: Это разные совершенно вещи. Суета, о суете мы говорим в духовном смысле. Если человек суетится больше о мирских задачах, конечно же, то он забывает о духовной жизни, как мы говорили. Духовная жизнь, наоборот, подразумевает под собой неспешность, благоговение, ответственность, да, чинность, да, все по чину добывает. Вот это должно быть. А если человек суетится, например, в миру, да, на работе, которые не требуют суеты, да, обычно, то бывают ошибки. Человек в суете может ошибиться как-то, не заметить каких-то вещей. Поэтому, конечно же, мы не говорим о том, что вообще нужно лениться. Да? Лень – это, можно сказать, другая противоположность. Что если человек будет лениться, думать чрезмерно много, то во всем должна быть чинность и порядок. Вот это самое главное. Без спеиты, без спешки, но обдуманно.
2: Владыка, а вот на ваш взгляд, отсутствие суеты, это является достоянием монахов Вообще, возможно ли мирянину в современном мире, где огромный поток информации, огромное количество обязанностей, казалось бы, да, современные технологии должны делать так, чтобы у нас появлялось больше времени на молитву, на какие-то другие вещи, да, для того, чтобы там побыть семьей или еще что-то там, разные какие-то вещи. Но наоборот, становится меньше времени. Вот это отсутствие суеты, это достояние монахов. Вот как вот, возможно ли мирянину вообще не суетиться в современном мире, чтобы быть абстрагированным от этого, на ваш взгляд?
3: Не должно быть крайностей. Угу. Не должно быть крайности такой как-то инертности жизни, но и не должно быть чрезмерной спешки. Во всем должна быть размеренность. Угу. То же самое и в монашеской жизни. Монашеская жизнь, она заключается не только из молитвы, но и каждый монах в монастыре совершает какое-то послушание. Кто-то в трапезной работает, убирает, либо готовит пищу, кто-то занимается на хоздворе и так далее. То есть у каждого есть еще, кроме молитвы, определенные послушания. И здесь, конечно же, тоже не надо чрезмерно суетиться. Но и заторможенным быть тоже не совсем правильно. Угу. Если вы посмотрите на святых, на преподобных и праведных, то мы не увидим у них какой-то чрезмерной спешки. У них было все размеренно, благостно, потому что любовь, она проявляется у человека не в каких-то таких страстях и пороках, которые проявляются чересчур бурно. Например, человек может проявлять свою любовь к другому человеку суетой той же самой, чрезмерно его одолевая, чрезмерно навязываясь, сказать, да, ему. Это тоже не совсем правильно. То есть должна быть тишина и спокойствие, но не полностью инертность к другому человеку либо к работе. Должно быть все, как я уже говорил в начале, все по чину да бывает. То есть каждый человек должен трудиться, естественно, с полной отдачей сил, но при этом стараться, если есть возможность, занимать себя молитвой той же самой Иисусовой. И неспешность, такая размеренная жизнь, она присуща не только монахам, потому что монахи – это свет для мирян, а свет для монахов – это ангелы. Мы нигде с вами не встретим, ни в Священном Писании, ни в житиях святых, чтобы видно было, что ангелы чрезмерно суетились или что-то делали чрезмерно спешно. Все было тихо, мирно и благостно. Поэтому и, конечно же, для миряне должны учиться и у монашествующих тишине и спокойствию. Но для того, чтобы приобрести эту тишину, нужно ее приобрести в своей душе. Если в душе гнездится гордость, раздражительность, вспыльчивость, то это, конечно, приведет и к суете, и к проявлению нелюбви. То есть любое духовное делание, оно подразумевает под собой усмирение своих страстей. А вот суета – это проявление страсти. Проявление быстроты действий, но, можно сказать, проявление гордости нашей, что человек хочет побыстрее что-то успеть, побыстрее рассказать что-то, побыстрее кому-то что-то донести. И вот это, конечно, суета, это проявление не тишины и покоя, да, не благости и умиротворения, а больше такого раздражения в какой-то вспыльчивости и так далее.
2: То есть должна быть рассудительность во всех вот этих вот делах.
3: Да.
0: Иисус Христос говорит, ваше слово в беседах, да, да, нет, нет, остальное от лукавого. В каких случаях, в каких беседах, вот мы думаем, в каких случаях, в каких беседах произносить да, да, нет, нет, и не празднословить. Это раз, и еще один вопрос, наверное, дерзновенный. Простите меня, пусть Господь меня простит. Ну, тоже многих интересует, и меня в том числе. Господь ученикам говорит, ну, наверное, и нам тоже, людям грешным, я первая, просите во имя Мое Отца Небесного. Все, что не попросите во имя Мое, дастся вам. Это просить надо духовное. Но мы-то люди мирские, о мирском просим. Вот. что не попросите, даже привел притчу о вдове и неправедном суде. Вот, что просить? Сегодня мой любимый, память его, батюшка Иоанн Кронштадтский, он вообще пишет о земном даже. Вот молись, я читаю, и он мне говорит, молись, и ты уже получаешь. Ну как, говорю, батюшка, как? Как? Научи меня. Извините, Господи, прости, спасибо.
3: Спасибо за вопрос.
2: Спасибо, Господи.
3: Ну, сначала отвечу на первый вопрос о том, что... Мы с вами слышим, что Господь учит своих учеников, а через них, конечно же, и всех нас. Будет у вас да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. Это говорится не только об ответах, например, спросил тебя человек что-то, и ты говоришь только да или нет. Не об этом говорится, а говорится о том, чтобы не было хитрости, чтобы человек не лукавил. То есть, если тебя спросили, например, как ты себя чувствуешь? Можно сказать, что ну, с Божьей помощью чувствую себя там, согласно своим годам или еще чего-то. Не нужно присовокуплять чрезмерно, может быть, много. И ни в коем случае, например, на вопрос, когда вас спрашивают, если вы не хотите на него, например, отвечать, не хотите сказать правду, не нужно врать. Потому что вранье – это как раз все от лукавого. И, например, человек спросил какой-то вопрос у вас, вы не хотите, может быть, этот вопрос поднимать, то будьте мудры, как Господь говорил. Также будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Простота должна быть в вере, а вот в житейских делах должна быть мудрость. И нужно уметь, например, уйти от ответа, если вы не хотите на него отвечать, но при этом не солгать, не слукавить, то есть не согрешить. Например, спросили вас, ну, что ты сегодня с утра там завтракал приблизительно. Вы не хотите говорить об этом и, например, переводите разговор на другую тему. Ты знаешь, вот тут я прочитал недавно книжку, и вот мне вот она понравилась, и вот здесь вы не согрешили, вы не соврали, например, сказав, что вы там не хотели что-то говорить, но и при этом человека не обидели. Поэтому здесь больше говорится не о том, что мы должны друг с другом разговаривать только междометиями. Да, нет. Мы должны, конечно же, говорить, но следить за своим языком. Например, конечно же, преподобный Ефрем Сирин, которого сегодня я вспоминал также, был человеком вспыльчивым от юности своей. Он сам говорил об этом в своей исповеди и говорил, что я очень много раз говорил и каялся, но когда я молчал, я ни разу не каялся. Конечно же, прежде чем что-то сказать, что-то спросить, не надо никогда торопиться и суетиться. Нужно задать всего себе один вопрос. Он очень короткий. Например, спрашивают тебя что-то или ты хочешь спросить. Задай себе вопрос, как сказать так, чтобы человека не обидеть и в грех не впасть. И вот эта вот небольшая такая пауза, секундная, она поможет контролировать те слова, которые ты хочешь говорить. Поэтому нужно, конечно же, с людьми разговаривать не только «да-да», «нет-нет», но здесь говорится больше, чтобы не лукавить, не придумывать лишнего, а быть более откровенными и простыми. А второй вопрос у нас был также об учениках, когда Господь говорил, обращаясь к ним, опять же вернусь через них и к нам, «Просите во имя Мое, и что не попросите, Отец Мой Небесный даст вам». Конечно же, мы просим с вами в первую очередь о духовных вещах, о смирении, о терпении, но и мы просим с вами о земных вещах, никакого греха в этом нет. Например, если мы молимся и просим Господа нашего Иисуса Христа, чтобы исцелил тот или иной человек, за которого мы переживаем, либо чтобы Господь охранял человека, который, например, сейчас на СВО, наших воинах, мы должны молиться об этом. Также мы должны, конечно же, молиться, когда начинается посев урожая. Мы также с вами молимся о том, чтобы Господь благословил наш урожай. Это земная вещь, но это тоже нужно. Нельзя просить Господа только о грехах. Нельзя просить о наживе. Но мы должны просить, чтобы Господь дал нам работу, которая бы помогла нам в этой жизни заработать на хлеб насущный, над крышу над головой. Во всем должна быть, как мы уже сегодня говорили, рассудительность. Это не значит, что о земных вещах мы не должны просить. Конечно же, просить. Например, когда человек остался без работы, мы обращаемся и к Господу, и, например, к святителю Спиридону, либо преподобному Даниилу Московскому, и просим их, чтобы они походатайствовали перед Господом, чтобы нам найти работу. Это земная вещь, но тоже очень нужная. Другое дело, что мы не должны, конечно же, просить чрезмерной роскоши, либо чрезмерных удовольствий.
2: Спасибо, Господи. Владыка, вот сейчас у нас идет многодневный пост, один из четырех постов, Петров апостольский пост. Вот касается поста, почему во время именно многодневных постов начинаются какие-то искушения, которые либо не так были во внепостовое время, вот они были как-то сглаживались, нивелировались. А вот во время многодневных постов они начинаются, вот начинается бурление вот этих страстей, начинаются искушения какие-то дополнительные, и начинаешь в том числе сильно суетиться. Почему это происходит?
3: Есть очень хорошее выражение у святых отцов. Если ты решил сделать доброе дело, жди искушений. Если искушение не последовало, значит, это недоброе дело. Угу. Когда мы с вами приступаем к доброму делу, делу поста, то мы, конечно же, делаем это дело для нашей духовной жизни, для очищения себя от всякой страсти, к усмирению своей плоти. И, естественно, дьяволу и противным силам это неприятно. Когда они видят, что человек начинает серьезно поститься, начинает следить за своей жизнью, за своими словами, за своими поступками, то, конечно же, они его стараются еще больше соблазнить, искусить. И бывает так, что человек замечает, что когда он начинает поститься, он начинает быть более раздражительным, более вспыльчивым. Нет. Если человек по жизни раздражительный, то здесь просто проявление его раздражительности, потому что он видит больше свои раны. Когда человек приступает к посту, он обнажает свои греховные раны, и дьявол на них начинает действовать, на них начинает надавливать, чтобы человека в его слабых местах привести в состояние смятения, в состояние раздражительности. А раздражительность – это проявление гордости. А гордым Господь противится, а смиренным дает благодать. И мы постом, конечно же, пост заключается-то не в еде, постом телесным, с точки зрения диеты, мы с вами усмиряем немного плоть, чтобы она была более подвержена к молитве. Как святые отцы говорят, когда человек объестся, например, скоромной пищей, не постной, то тянет, конечно же, отдохнуть, полежать, как святые отцы называют, это дебелость тела. А когда человек соблюдает постное поприще, он и подкрепляет себя телесно, но при этом каждый человек, который уже проходил посты, знает, что даже после постной пищи тело успокаивается, но оно не так подвержено расслабленности и неге. Оно удобопреклонно дальше идти и делать какие-то дела. И, конечно же, еще раз повторяюсь, дьявол будет мешать человеку делать добрые дела. Но это не значит совершенно, как некоторые люди говорят, что я вот начинаю становиться раздражительным, гневливым, когда начинаю поститься. Поэтому лучше я буду есть мясо, но не буду раздражаться. Это опять же дьявольская уловка. Нужно стараться поститься всеми силами и блюсти себя духовно. То есть каждый человек, который приступает к посту, недаром мы перед постом, например, особенно великим постом, читаем определенную молитву, чтобы Господь нам дал силы и решимость донести крест постного поприща до конца. Поэтому мы должны быть готовы к этому. И когда мы видим раздражение, вспыльчивость, это показатель, еще раз, нашей страсти. И мы должны обратить на нее внимание. И, как я уже говорил сегодня, прежде чем сказать что-то, ответить, не надо торопиться, не нужно суеты вот этой, о которой мы сегодня говорим, а нужно внимательно следить за каждым своим словом. И тогда с Божьей помощью можно сдержать и раздражение, и суету, и все.
2: Так, а вот представим ситуацию. Сейчас, допустим, не постное время. Там, допустим, мясоед, там, или масленица, или, ну, вообще не постовое время. Вот, вот представим ситуацию, что вот именно в это время, когда таких не предполагается постовых искушений, предположим, что окружающие люди начинают погружать в состояние неспокойствия, суетливости, выводят, что ли, из себя. Как спастись от этого? Вот от вот этого, ну, суеты, по факту.
3: Ну вот, смотрите, если мы обратим, опять же, на святых наших, которых мы должны иметь как пример для своей жизни. Если человек приобрел кротость и смирение, сколько бы на него ни действовало вокруг раздражения, суеты, кто бы их сколько ни обижал, они никогда не перейдут черту тишины и спокойствия. Поэтому если мы чувствуем в своей душе раздражение, чувствуем о том, что наши родные, близкие нас начинают задевать или еще что-то, это показатель, опять же, нашего духовного несовершенства. И мы должны посмотреть не на родных и близких, которые, кажется, нас выводят, соблазняют, а на себя, что мы еще слабы и должны вооружиться и бороться со своим раздражением, со своей обидчивостью, со своей суетой. А что это значит? Это значит, прежде чем что-то сделать, как я уже опять же сегодня говорил, не надо никогда торопиться. Сделайте небольшую паузу. Если чувствуете, что начинаете, как говорят, закипать внутри, да, начинает подниматься гордость, раздражение на кого-то, кто там вас выводит из себя, если есть возможность, уйдите. Да, скажите, мне нужно помолчать немножко, извини, пожалуйста, потом договорим с тобой это. Если невозможно это сделать, то старайтесь внутри давить в себе это раздражение той же самой Иисусовой молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», мя, а не кого-то. Поэтому нужно следить, конечно же, в первую очередь за собой. И если человек будет следить за движениями своей души, то никто и ничто не сможет его вывести, как говорят, из себя, не сможет его соблазнить на грех, на ту же суету, на празднословие и так далее. Если человек, например, находится в какой-то компании, которая начинает осуждать кого-то в основной своей массе, этим все и заканчиваются, все разговоры людей, то можно перевести разговор на другую тему какую-то, да, перевести на духовную тему какую-то. То есть, если вы видите, что уже начинает кого-то осуждать, ни в коем случае не участвовать в этом, потому что это уже грех. Поэтому никто спокойного, смиренного человека не сможет вывести, как говорят, из равновесия. А для того, чтобы приобрести эту кротость, смирение и простоту, для этого нужен большой труд. Для этого нужен как раз и пост, и молитва, как Господь и говорит, что рот лукавый ничем другим не изживается, как постом и молитвой.
2: Владыка, вот представим ситуацию, что человек, который встал на это поприще борьбы с самим собой, с раздражительностью, с гордыней, с той же самой суетливостью, вот он борется, борется, борется, борется и в определенный момент срывается. И у таких людей могут опускаться руки, потому что могут какие-то конфликты на этой почве возникать, если человек срывается. Как человеку не опустить руки в такой ситуации? Потому что многие все бросают и могут вообще перестать духовной жизнью заниматься вообще. Что делать таким людям?
3: Ну, чтобы дойти до такого состояния, о котором вы говорите, чтобы вообще перестать духовной жизнью заниматься, это нужно, можно сказать, разувериться в Боге. То есть нет человека, иже не согрешит, говорит нам Священное Писание. Каждый человек, увы, до той степени, когда он станет свят, как святым, о которых мы вспоминаем сегодня о святых, естественно, согрешает. Но у нас есть возможность, если человек упал, у него есть возможность встать. То есть если человек согрешил, каким бы грехом он ни согрешил, Господь готов простить любой грех, если человек кается. А покаяние заключается не только внешнем произношении на исповеди греха, но в первую очередь в желании человека исправить этот грех. И если человек согрешил, каким бы страшным грехом он ни согрешил, он идет на исповедь не к священнику, а к Богу. И просит у Господа простить ему это прегрешение и обещает всеми своими силами бороться дальше со своими грехами и недостатками. Но мы с вами понимаем, что люди еще не совершенны, и да, человек борется со своим, например, тем же раздражением. Раз он сдержался, два раза сдержался, на третий раз опять оступился, опять он идет на исповедь. Это не значит, конечно, что каждый день он должен ходить в храм на исповедь, но у нас есть каждый день во время вечернего правила повседневные исповедания грехов. И вот здесь человек должен каяться каждый день в своих грехах. И Господь видит это покаяние, Господь видит желание человека. Если у человека есть желание исправить грех, то Господь готов простить любой грех. Если же человек просто перечисляет грехи и не хочет бороться со своими грехами и страстями, то, конечно же, человек духовно заблуждается. Ему нужно посоветоваться со священником, как ему бороться с той или иной страстью, чтобы он ему подсказал.
2: Владыка, вот... У людей также может возникнуть вопрос. Вот вы только что сказали о молитве, да, которая читается в конце вечернего правила с перечислениями грехов. Там и свои можно грехи вспоминать, которые за день совершил. Не говорит ли вот перечисление вот этих молитв о том, что после этого не нужно их исповедовать? То есть я... покаялся, да, условно говоря, перед Богом. И нужно ли мне эти же грехи, ну я же покаялся, нужно ли мне эти грехи исповедовать опять у аналоя, да, перед крестом и Евангелием? Потому что есть мнение у святых отцов, что какие-то мелкие грехи можно, что нужно исповедовать только какие-то смертные, серьезные грехи, а мелкие достаточно исповедовать перед Богом вот во время вечернего того же самого правила.
3: Ну, это я такого не слышал у святых, что не нужно все грехи исповедовать, а только смертные. Конечно же, такого учения нет. Но повседневное исповедание грехов, которые мы читаем в вечернем правиле, не дает нам прощения греха. Здесь мы осознаем грех. Да, потому что покаяние заключается, можно сказать, из трех степеней. Первое. Мы осознаем, что мы согрешили, что мы сделали плохой поступок. Второе. Нам стыдно за этот поступок, нам противно, что мы это совершили. И третье. Мы идем, совершаем действия, идем к Богу, просим у Него прощения, и только через положенного судью, то есть священника, прощаем, получаем прощение от Господа. Например, вот вы поссорились с каким-то человеком. Угу. Вы осознали через какое-то время, что вы были неправы. Да, что вы переборщили, как говорят, и вы хотели бы помириться с этим человеком. До тех пор, пока вы не пришли к этому человеку, либо позвонили ему, до тех пор, пока не услышали «я тебя прощаю», естественно, нет прощения. Хотя вы осознаете свою ошибку. Также и здесь повседневное исповедание грехов дано нам для того, чтобы мы каждый день прокручивали свою жизнь и смотрели за ней, какими грехами я больше согрешаю. Но, конечно же, все эти грехи прощаются только в таинстве покаяния, потому что это таинство установлено самим Господом, и Господь дал апостолам власть разрешать или вязать грехи. Поэтому просто так они, конечно же, не прощаются автоматически. Нужно действия предпринять. Например, тот же блудный сын, который взял у отца свое имение, расточил его, он осознал, что он согрешил. Он каялся в этом, можно

Ты — податель помощи и заступник мой, на слова твои уповаю. Отойдите от меня, люди лукавые, и познавать буду заповеди Бога моего. Защити меня словом твоим, и жив буду, и не посрами меня в надежде моей. Помоги мне, и обрету спасение, и поучаться буду повелением твоим. Унизил ты нарушающих повеления твои, ибо неправедны помыслы их. Нарушителем воли твоей признал я всех грешников на земле, и вот возлюбил я откровения твои. Дай мне всегда страшиться тебя, Господи, ибо грозит мне суд твой. Рассудил я и поступил по правде, не предай меня оскорбителям моим. Прими раба твоего для блага его, да не клевещут на меня гордые. Очи мои изнемогли, ожидая спасения и слова правды твоей. Поступи с твоим рабом по милости твоей, и по велениям твоим научи меня. Раб я твой, вразуми меня, и познаю откровения твои. Пришло время тебе, Господи, явить силу твою. Попрали закон твой, и вот возлюбил я заповеди твои больше золота и топаза. И устремлялся ко всем заповедям твоим. Всяк путь неправды возненавидел. Дивны откровения твои, познает их душа моя. Явленные в Писании слова твои просвещают и вразумляют младенцев. Я отверз в молитве уста мои и воспрянул духом, ибо заповедей твоих возжелал. Воззри на меня и помилуй меня, как судишь ты милостиво любящих имя твое. Стопы мои направь словам твоим, и да не владеет мною беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди твои. Сиянием лица твоего озари раба твоего и научи меня повелением твоим. Потоки слез изливают очи мои, ибо не сохранил я закона твоего. Праведен ты, Господи, и правы суды твои. Заповедал ты правду в откровениях твоих и полноту истины твоей. Истомился я, стремясь к тебе, ибо враги мои слова твои забыли, пламенно слово твое, и раб твой возлюбил его. Я самый юный и унижен я, но повелений твоих не забыл. Правда твоя — правда вовеки, и закон твой — истина. Беды и скорби овладели мной, но заповеди твои в поучение мне. Правда — вечное откровение твои, вразуми меня и жив буду. Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи. Повелений твоих ищу. Воззвал я к тебе, спаси меня и сохраню откровения твои. Встал я до зари и воззвал к тебе, на слова твои уповаю. Встретили утро очи мои, да поучусь словам твоим. Зов мой услышь, Господи, по милости твоей. Судом твоим правым даруй мне жизнь. Приблизились гонители мои беззаконные, от закона твоего отступили они. Близок ты нам, Господи, и все пути твои истина. С давних пор познал я из откровений твоих, что навеки даровал ты их. Воззри на унижение мое, избавь меня, ибо я закона твоего не забыл. Рассуди тяжбу мою и избавь меня. По слову твоему даруй мне жизнь. Далеки грешники от спасения, ибо не искали они повелений твоих. Велики щедроты твои, Господи. Судом твоим даруй мне жизнь. Много у меня гонителей и угнетателей, но откровений твоих не оставил я. Видел я неразумных и сокрушался, ибо не сохранили они слов твоих. Воззри, как возлюбил я заповеди твои, Господи, по милости твоей даруй мне жизнь. Основа слов твоих — истина, и вечны суды правды твоей. Князья преследовали меня без вины моей, но слов твоих устрашилось сердце мое. Возрадовался я о словах твоих, точно обрел богатство великое. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, а закон твой возлюбил. Всяк день семикратно восхвалял я тебя за праведные суды твои. Великий мир осеняет любящих закон твой, и не страшны им соблазны. Ждал я, что ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди твои возлюбил. Хранит душа моя откровения твои, и крепко возлюбила их. Я храню заповеди Твои, откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да вознесется к Тебе моление мое. Господи, по слову Твоему вразуми меня».

0: Да вознесется прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему избавь меня, и зальется из уст моих песнопения, когда научишь Ты меня повелением Твоим. Возгласит язык мой слова Твои, ибо заповеди Твои — правда. Да спасет меня рука Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил. Желал я, чтобы Ты спас меня, Господи, закон Твой поучает меня. Жива будет душа моя, и восхвалит Тебя, и Твой суд оправдает меня. Блуждаю, словно овца потерявшаяся, но Ты найдешь раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Песнь восхождения. Псалом 119. «Ко Господу воззвал я в скорби моей, и услышал Он меня. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от человека лживого. Что постигнет его, и что навлечет на него язык его лживый? Острые стрелы сильного огненосны, увы мне, длятся скитания мои. Поселился я в шатрах кедарских, много скиталась душа моя, с ненавидящими мир был я в мире. Когда говорил я с ними, восставали на меня без вины моей». Песнь восхождения. Псалом 120. «Возвел я очи мои на горы Господни, откуда придет помощь мне. Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст поколебаться стопам твоим, Израиль, и не задремлет хранитель твой. Нет, не задремлет и не уснет хранитель Израилев. Господь сохранит тебя, Господь будет покровом над рукою правой твоей. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки».
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.
2: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского 16-18 июня выпускного курса направления «Подготовка педагогов, директоров воскресных школ» прошла итоговая аттестация. Выпускники сдали междисциплинарный экзамен и защитили выпускную дипломную работу. Аттестационная комиссия состояла из преподавателей богословских и педагогических дисциплин, священников, преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии, сотрудников отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Это позволило оценить знаний выпускников по совокупности всех изученных за время обучения дисциплин. За экзаменом последовала защита дипломных работ. Традиционно было много интересных работ, касающихся разных аспектов деятельности воскресных школ. Все успешно защитили свои работы и готовы применять разработки на практике в своих воскресных школах. Поддержать выпускников и перенять опыт приехали студенты младших курсов. Им предстоит это важное событие в следующем году, а сегодня они только планируют свои будущие выпускные работы. 17 выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию, получат дипломы специалиста в сфере приходского просвещения с присвоением права преподавать вероучительные предметы и быть помощниками настоятелей в организации воскресных школ для детей. Торжественное вручение дипломов традиционно состоится в рамках съезда православных законоучителей в августе. Уже с 3 августа начнется прием документов на новый учебный год. Все вопросы можно задать по телефону +7 912 619 01 31. Вы слушаете новости. С 20 июня в Екатеринбургской духовной семинарии начался прием документов от абитуриентов на все направления подготовки. В этом году Уральская духовная школа, как и в прошлые годы, проводит набор на пасторско-богословское программы бакалавриата и магистратуры и регентское отделение. Для поступающих на программы бакалавриата установлены следующие крайние даты приема документов. По направлениям теология и подготовка служителей служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви основной набор по 17 июля. По направлению теология – места по договорам об образовании по 14 августа. Для поступления на программы магистратуры документы будут приниматься по 18 августа. В Екатеринбургской духовной семинарии обращают внимание на то, что в этом году помимо профиля «История Церкви» открыт прием на профиль «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с вооруженными силами». Для желающих поступить на регентское отделение программа подготовки регентов и певчих документы будут приниматься по 14 августа. Документы можно подать лично поступающим или доверенным лицам в приемную комиссию семинарии по адресу Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57, первый этаж, канцелярия, с 9 до 17 часов. Посредством электронной информационной системы семинария, официальный сайт семинарии epds.ru, раздел «Абитуриентам», онлайн-прием документов, либо через единый портал государственных услуг с использованием суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн». С подробной информацией о вступительных испытаниях и других аспектах приема можно ознакомиться на официальном сайте семинарии в разделе «Абитуриентам». Продолжаем выпуск. В Екатеринбургском Суворовском военном училище 20 июня состоялось открытие аллеи выпускников, героев Советского Союза и Российской Федерации. Духовник учебного заведения протоиерей Александр Сандрев совершил литию и освящение аллеи. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по региону Сергей Станиславович Вдовин, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, заместитель регионального министра общественной безопасности Олег Юрьевич Торгашев, родственники и однокурсники выпускников-героев. В своем пасторском слове отец Александр отметил важность аллеи выпускников. Он подчеркнул, что именно память является одним из основных качеств, которое делает человека человеком. Организаторы мероприятия отметили, что участники церемонии отдали дань глубокого уважения героям возложением цветов и выразили уверенность, что открытая аллея станет символом единства, гордости и исторической взаимосвязи поколений для суворовцев и гостей училища. В этот же день в училище состоялась традиционная встреча выпускников юбилейных годов. Бывшие суворовцы разных лет прошли по родным этажам, заглянули в учебные классы и посетили свои подразделения. На торжественном митинге выступили начальник училища Юрий Затанацкий, председатель Екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба Александр Шадрин, а также выпускники разных лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Ярослав Подгорный, пономарь, катехизатор и ведущий библейских завтраков. Библейские завтраки проводились в храме Иннокентия Московского по субботам после литургии. Интересный формат, необычные лекции, встречи. Здравствуйте, Ярослав.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: А хотелось бы для начала спросить о формате. Что такое библейский завтрак? Я никогда о нем не рассказывала в рамках своей программы «Свет Христов». И хотелось бы всем слушателям рассказать о том, как прошел этот учебный год в храме Иннокентия Московского, а именно про ваш проект.
1: Ну, собственно, начнем с формата. Его цель — это объединить светское и религиозное. И прежде всего наши завтраки рассчитаны именно на молодых людей, потому что всем известно, что, во всяком случае, в нашей церкви молодых людей не так много, и эта тенденция достаточно печальная, но мы всеми силами стараемся это исправить. И молодежи, которая никогда в церкви вообще не была, достаточно сложно в эту церковь войти. Первое, что они видят, когда заходят, это непонятные для них иконы, какие-то правила, куда ставить свечки, а куда не ставить, и так далее, и так далее. И, в общем-то, на самом-то деле, христиане-то, воцерковленные, понимают, что все эти правила, они достаточно условные на самом деле. Главное то, что в твоем сердце происходит. Но для тех людей, которые впервые приходят в храм, для них это все может показаться страшным, непонятным, незнакомым и даже отталкивающим. И вот в связи с тем, что человеку, который впервые пришел в храм, прийти через храм как раз-таки сложно бывает, мы вот решили с нашим настоятелем, отцом Ильей, создать такой как бы перевалочный пункт, в кавычках. То есть легче человеку войти в церковь через что-то знакомое, через кофе, через приятную беседу, хорошую компанию. И получается, что форма достаточно привычная, светская, это завтрак в кругу интересных молодых людей, но наполнение религиозное. Мы на каждой встрече берем какой-то отрывок из Евангелия, читаем его и коллективно обсуждаем.
0: Чай, кофе, плюшки, да? То есть это не просто встреча, это именно завтрак. И не отвлекает ли еда от обсуждения, от принятия понимания Слова Божия?
1: Нет, не отвлекает, поскольку мы вначале всегда знакомимся, поскольку состав участников иногда меняется, приходят новые люди. И как раз пока мы познакомимся, поговорим, как у кого дела, это примерно 15 минут, как раз все свои завтраки успевают съесть, и потом ничего нас не отвлекает от обсуждения Евангелия.
0: Очень интересный формат. А где-то еще, может быть, в Москве есть такие библейские завтраки? Потому что в Екатеринбурге я не встречала. Путешествие и паломничая по храмам нашим замечательным уральской столице, я библейский завтрак встретила впервые здесь, в храме Иннокентия Московского. И уже завтраки прошли, то есть вы ушли на каникулярный период, но хочется вот на одном из завтраков именно побывать. Но это чуть позже вы, наверное, проанонсируете следующий год или другие проекты. О формате, где еще такое встречали, или чья это идея?
1: Ну, в общем-то, вы не зря упомянули Москву, поскольку как раз-таки именно в Москве этот формат запустило православное молодежное объединение Orthodox House. И, в общем-то, у нас в храме была молодежка. Отец Илья предложил именно такой формат, именно для нашей молодежки. И, в общем-то, я связался с организатором Orthodox House, который как раз эти завтраки начал проводить в Москве и активно ратуют за то, чтобы эта инициатива была в регионах. Он мне рассказал, как вообще они пришли к этому формату, в чем его особенности, дал некоторые рекомендации для меня, как для модератора. И, в общем-то, формат прижился, и могу сказать, что у него достаточно хорошая катехизаторская активность, результативность, поскольку многие молодые люди, которые начали к нам приходить, стали постоянными участниками наших завтраков, и многие стали приходить практически на каждую литургию. То есть это для меня самого удивительно, поскольку молодого человека сложно вообще вытащить из дома.
0: Тем более утром в субботу.
1: Тем более утром, да, рано утром, а здесь люди приходят рано утром в выходные, при этом некоторые приходят и в субботу утром, а потом еще и в воскресенье утром на следующий день. Для меня это просто поразительно, я сам не ожидал.
0: Да, действительно, вот о чем вы говорили, что основная цель таких библейских завтраков – это создать благоприятную атмосферу. Люди приходят туда, куда им комфортно, там, туда, где им комфортно. И здорово, что вот завтраки стали таким мостиком навстречу человеку, потому что это не лекция, а порой же лекции вечером проходят. Не всем людям удобно вечером, особенно в пятницу, и потому что работа. Мы все работающие, у некоторых есть семьи, а еще дети, то есть там вообще не до встреч. Поэтому суббота утро – это то, что и помолиться, и что-то узнать новое. Вот такие мои мысли. А что говорят люди? Отзывы.
1: Ну, в общем-то, как правило, когда люди приходят на наши завтраки, они не остаются равнодушными. Конечно, не все становятся постоянными участниками, потому что все равно есть разные обстоятельства. Кто-то в выходные учится или работает.
0: Кто-то просто уехать.
1: Кто-то просто может уехать, да. Но, тем не менее, практически всем этот формат очень понравился. И вот сейчас, когда ребята узнали, что мы выходим на летние каникулы, то многие раздосадовались, потому что для многих эти завтраки стали непросто, а времяпрепровождением стали очень важной частью жизни, поскольку многие здесь нашли единомышленников, друзей. Вот на своем опыте могу сказать, что у меня у самого друзей-христиан практически не было. Но вот благодаря библейским завтракам их стало намного больше. И это не только про общение, это и, конечно же, про смыслы, это про возможность с кем-то обсудить Евангелие, а не просто прочитать какие-либо комментарии богословов. Ну и поэтому ребята, конечно, раздосадовались, но несмотря на то, что мы уходим на летние каникулы, тем не менее у нас летом будут эпизодические встречи в свободном формате, пообщаться, посмотреть какой-то религиозный фильм или, возможно, куда-то съездить.
0: Чтобы не пропустить такие встречи летом, нужно подписаться на станцию Вольных Почт. Это арт-площадка храма Иннокентия Московского. И смотреть информацию на сайте самого храма Иннокентия Московского, в том числе в социальной сети. И там все анонсы, все встречи публикуются.
1: Да, все верно. И также хотел бы добавить, что в рамках храма наш молодежный клуб называется «Экклесия», то есть с греческого собрания, именно так раньше именовали в том числе и церковь. Мы с вами как раз встретились после Пятидесятницы, как раз когда на апостолов и, в общем-то, на первых христиан сошел Святой Дух, и, в общем-то, храмом уже стало не просто здание, а, по сути, сам человек. Угу. И вот свято как раз-таки собрание людей, которые объединены верой, любовью. И, в общем-то, поэтому родилась идея назвать наш клуб именно «Экклесией», потому что акцент я делаю именно на людях, именно на общении, на взаимном принятии. И это не просто фигура речи, поскольку к нам на завтраки могут приходить и агностики, и ищущие атеисты. Кроме того, к нам приходили христиане разных конфессий, католики, протестанты, старообрядцы. Мы никого не отвергаем. И
0: наоборот, приветствуйте, да, чтобы вот как раз наставить в слове христианском, православном.
1: Да, поскольку здесь нет на самом деле никакого экуменического основания, то есть у нас нет цели объединить конфессии, нет цели кого-то, наоборот, обратить в православие. У нас есть цель именно создать диалог. То есть, чтобы каждый христианин мог принимать свою идентичность, мог понимать свои границы, но чтобы он мог и уважать границы другого человека.
0: Это очень важно. И я считаю, это одна из главных целей. Если к вам приходят другие христианские, то есть это вы упомянули старообрядцев, протестантов, да, уважать границы и не осуждать другого человека, потому что религии, они же есть и мусульманство, и католицизм, и иные какие-то веточки, но христианин, он и тот, кто может проявлять не просто добрые отношения, да, порой это не требуется, а толерантность, уважение к человеку как к личности, как к образу и подобию Божьему. Поэтому это одна, наверное, из самых глобальных целей. Да? Вы не прячетесь за куполами, за храмом, а вы говорите о себе достойно, о православном христианстве достойно. И это, ну, наверное, очень смело, я считаю.
1: Да, спасибо. Именно такая цель тоже была и остается. То есть задача показать настоящую красоту православия, что это не просто какие-то архаичные обряды, да, а что это религия, которая позволяет создать даже между абсолютно разными людьми атмосферу любви, свободы и принятия. И, в общем-то, это чудо, что люди разных профессий, разных взглядов, даже разных конфессий могут объединиться вокруг Евангелия и с уважением друг друга его обсуждать.
0: Сколько встреч уже прошло? То есть это 5 месяцев, 9 месяцев, 2 месяца. С какого момента вы начали проводить библейские завтраки?
1: Мы начали проводить их с сентября, то есть уже практически год.
0: Ну, как учебный год.
1: Да, как учебный год, потому что в связи с тем, что завтраки рассчитаны на молодежи, у нас к нам приходят студенты. Студенты, не секрет, летом уезжают по домам на каникулы. Плюс люди, которые уже не работают, но еще не учатся, но еще входят в ранг молодежи, они часто могут тоже в отпуска ездить, поэтому было принято решение все-таки летом регулярные завтраки приостановить, но для всех желающих, повторюсь, проводить какие-то встречи в иных форматах.
0: А Евангелие вы читали по главам или по праздникам? Вот, допустим, было вербное воскресенье, Евангелие дня читали, и его выносили на обсуждение. По какому принципу выбирали отрывки?
1: В общем-то, на завтраки могут приходить люди, которые еще Евангелие не читали, которые, в принципе, только-только погружаются в христианство, которые ищут себя в нем. И поэтому мы взяли Евангелие от Марка и просто хронологически по главам постепенно его разбираем. Но иногда на какие-то крупные праздники мы делали исключения. Например, на Рождество мы брали, соответственно, фрагмент о Рождестве из другого Евангелия. И, например, на Пасху мы, конечно, взяли последнюю главу Евангелия от Марка, где как раз-таки говорилось о воскресении. Ну а потом на следующую встречу мы возвращались обратно к исходному отрывку и продолжали дальше Евангелие разбирать.
0: А отец Илья участвует в таких библейских завтраках? Потому что я знаю, что батюшка очень погружен, и когда я была на лекции у венчания, ее проводил Иоанн Авдюшин, это приглашенный священник. Сам отец Илья находился в храме и находился на встрече, задавал вопросы, что-то как-то корректировал. Я была удивлена, что сам настоятель присутствует и... Ну, мой восторг, мое уважение, потому что не все так могут уделить время для уважения к лектору, для ребят. И отец Илья здесь был на этой встрече. Как у вас? Я думаю, что тоже иногда приходит и так или иначе курирует, помогает. Или просто как слушатель отдыхает и что-то где-то дополняет.
1: Ну, вообще Илья полностью доверил проведение, отец Илья полностью доверил проведение завтраков мне как модератору. Он, конечно, иногда может к нам прийти, поздороваться, спросить, как дела, усилить теплоту нашей встречи своей улыбкой, своими шутками. Но в связи с тем, что, конечно, он очень погруженный в жизнь храма, у него очень много встреч, треп, богослужений. Он также посещает прихожан, которые, например, в силу болезни не могут приехать в храм. У него, конечно, нет времени присутствовать на каждом завтраке и от начала до конца, но он, тем не менее, старается увидеть нас, поинтересоваться нашими делами и просто согреть нас своим словом.
0: А вы смотрите какие-то фрагменты из фильма? Потому что я знаю, что в помещении есть телевизор.
1: Ну, на завтраках мы не смотрим фильмы. У нас прежде всего именно
0: Евангелие,
1: общение.
0: Да?
1: Да, Евангелие и общение. Но до того, как мы начали проводить библейские завтраки, время от времени мы организовывали показы каких-либо фильмов, обсуждали их, ну и В качестве исключения, когда уже завтраки были, мы собрались для того, чтобы в годовщину Александра Шмемана посмотреть фильм о нем и обсудить, в общем-то, наследие одного из самых известных богословов 20 века.
0: А что люди говорят? Вот последняя встреча, какому она была посвящена? Отрывку? И что говорили люди? С какими эмоциями, чувствами люди уходили? Какие были просьбы на лето? Возможно, если они таковы были.
1: Ну, в общем-то, на последней встрече мы обсуждали фрагменты с 9 главы Евангелия от Марка, где Иисус покритиковал своих учеников за то, что они спорили о первенстве между собой. Мы поговорили достаточно о многом, обсудили и иерархию ценностей в нашем мире, что она немножко нездорова, что в нашем мире иерархия строится на власти, принуждении, престиже, а вот евангельская логика, она совершенно другая.
0: Какая она? В нескольких словах.
1: Ну, прежде всего, что она строится на милосердии, любви, кротости, то, что наименьший как раз-таки становится наибольшим. Вот это в логике нашего мира просто поразительно звучит, как будто бы действительно ты смотришь на этот мир не своими глазами, а глазами Бога. Этим Евангелие как раз-таки и поражает своего читателя. И мы обсудили также вопросы заодно и социального неравенства, поговорили немножко про теологию освобождения, которая на фоне социального неравенства возникла в 20 веке в странах Латинской Америки. В общем-то, Евангелие, оно тем и примечательно, что поговорить можно действительно очень о многом. Ну и, как и после каждой встречи, все остались воодушевлены, не хотелось расставаться, было много пищи для размышлений, и даже после встречи очень часто ребята в беседу продолжают еще что-то писать, скидывают какие-то еще статьи.
0: У вас есть чат, да?
1: У нас есть групповой чат, у нас есть группа в Телеграме и ВКонтакте, и есть в Телеграме групповой чат.
0: Это очень здорово, потому что люди могут делиться. Например, увидел статью, я ее прочитала, полезное подчеркнула для себя. Я хочется отметить, что библейские завтраки, они закончились. Последняя встреча, заключительная в этом году, состоялась 30 мая. Будут ли на следующий год такие завтраки? Или пока не готовы сказать? На следующий учебный год, то есть сентября 2026 года.
1: Я уверен, что будут, потому что если их не будет, то вместо завтрака ребята съедят меня. Все с нетерпением ждут продолжения, и этот формат очень хорошо себе зарекомендовал.
0: А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Ярослав Подгорный, пономарь, катехизатор и ведущий библейских завтраков. Библейские завтраки проводились в храме Иннокентия Московского. Это храм на улице Ленина, 11А, по субботам после литургии. И завтраки закончились. Летом будут мероприятия при храме. Подробности уточнять либо по телефону, либо в социальных сетях на страничке храма Иннокентия Московского. Я хочется отметить, что данный формат встреч, он проводится по благословению настоятеля, отца Ильи Александрова, и библейские завтраки доступны. То есть, Ярослав, все правильно я сказала?
1: Да, все верно.
0: Поэтому ждем всех, и ваши добрые слова на каникулярный период, я не побоюсь так сказать, своим ученикам, студентам.
1: Ну, я не хочу строить отношения ученик-учитель, у нас нет иерархии, я просто модератор, я такой же человек.
0: Ведущий, да, у вас нет такого, что вы как лектор, вы больше как гость сами, но который транслируете.
1: Да, я всего лишь направляю дискуссию, больше говорят как раз ребята, а не я, у нас формат обсуждения, но тем не менее я просто как человек могу дать свои пожелания, я желаю, чтобы у всех это лето прошло, с одной стороны, продуктивно, но с другой стороны, чтобы все отдохнули, набрали сил, зарядились энергией и позитивом на какие-то новые достижения, ну и чтобы...
0: С пользой для души.
1: Да, и чтобы эти самые достижения действительно были с пользой для души, во благо, а не для какой-то гордыни.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
3: Мы с вами продолжаем слушать главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
4: Грядущее царство святых состоит в преизбытке любви, предвкушение которой дается Богом еще отсюда. Любовь Божия объемлет и ад. И мы знаем теперь, что наше схождение в ад в течение сей жизни есть верный путь к совершенству. Победа над адом имеет два периода. Первый — преодоление его тьмы внутри нас самих. Второй — есть свойственное божеству сострадательная любовь ко всей твари. Да, сия любовь наполняет весь тварный мир, и Духом Святым она сообщается спасенным людям. Вечность не имеет протяжения, но содержит в себе все протяженности веков. Вечность беспространственно включает в себя все просторы мироздания. Наш земной опыт не достигает абсолютной полноты, но это не умаляет его достоверности. Апостол Павел так говорит о сём святом событии. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю совершенно, подобно тому, как я познан Богом. А теперь пребывают сии три: вера, как начало любви, надежда, как ее созрение, любовь в ее совершенстве, и любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 8 по 13. Знание пути сохраняет нас живыми даже в аде, но это не делает наши страдания воображаемыми. Мы мучительно живем убийственный мрак страстей, свойственный всем наследникам Адама падшего, но не становимся жертвами адского пламени. Держи ум свой в аде и не отчаивайся. Не должно чрезмерно пугаться этого погружения во тьму, так как вне сего, после падения, недостижима полнота познания. Как бы ни преуспевал человек в той или иной научной области, он никогда не должен забывать элементарных, то есть основных, положений своей науки. Так и мы, пока в всем теле, твердо держимся того метода, которому научены и отцами нашими, и действием в нас Духа Божия. Не свободные от следов действующего в нас закона греховного, мы с гневом, с ненавистью к самим себе осуждаем себя на сгорание во тьме кромешной. Ибо нет иного огня, который угасил бы в нас действие страстей. И что же, когда горестная молитва обжигает наше нутро и сердце изнемогает в своем терпении, тогда неожиданно приходит прохлада небесного утешения. Когда ощущение нашей тленности погружает дух наш в безнадежность, тогда вдруг нисходит на нас новая сила свыше и облекает нас в нетление. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54. «Когда сгустившаяся тьма подавляет ужасом нашу душу, тогда необъяснимым образом предивный свет глубокую ночь превращает в ясный день, возносит нас на высоту и, как сынов, вводит в дом Отца». Как объяснить сии контрасты? Почему наше гневное самоосуждение оправдывает нас пред Богом? Не потому ли, что в этом сознании всеподавляющей силы одержащего нас греха есть подлинная бытийная правда? Такое покаяние, идущее к истокам всемирной трагедии, Бытие, глава 3, открывает внутри нас место для пришествия в нас Духа Святого, Духа Истины, который вводит нас обновленными в светоносное Царство. Как удивительны пути Божии! Сам человек не может их изобрести, но Дух, исходящий от Бога, своим явлением освещает пред нами сей чудный доступ к вечному спасению. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, Он наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26, глава 16, стих 13. «Невозможно не петь гимна Богу, когда выйдешь из пламени покаяния, которое незримо переплавило нас для нового образа бытия, попалив все, что тяготило нас, как нудное бремя. Как и кто будет описывать стояние в этом пламени? Как и кому можно предложить сей опыт? Пожелать всем и каждому восход к божественному бытию естественно. Но кто стерпит адские муки, избежав последнего отчаяния? Обращение на меня самого, осужденного на жизнь, в страшном для истории земли веке, склоняет мой ум к убеждению, что для очень многих современников, быть может, и нет иного пути. Я уже не раз дерзал высказать мой опыт. Молитва тотального покаяния пред Творцом нашим проходит через все духовные испытания, возможные для тварных по образу Бога существ. Образ и подобие человека Господу ясно говорит, что каждый из нас может стать господином не иначе, как если победит, конечно, не своей силой, но верой во Христа. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 4 и 5. «Победит все, что населяет сей видимый и умопостигаемый космос». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. В книге Иова, Септуагинта, глава 1, стих 7, читаем: «И рече Господь дьяволу, откуда пришел еси? И отвещал дьявол Господи верече, обшед землю и прошед поднебесную, сей есмь». В Священном Писании часто под небом разумеется божественная сфера, а поднебесная, послание к Ефесянам, глава 6, стих 12, есть тварный мир. Нет такого места на земле, ни во всем космосе, где бы возможно было избежать встречи с дьяволом. И если сей последний контролирует не только нашу Вселенную, но и весь прочий мир, как князь мира сего, то где бы мы ни оказались, местно или духовно, он придет нас испытывать. Блаженный старец Силуан при беседе о сём предмете сказал: «Ум с умом борется, наш ум с умом врага». Даже ко Христу, бывшему в пустыне, он приступил, искушая его, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 4 по 14. Но перед молитвой своей в Гефсимании Господь сказал своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. Что же, собственно, я пытаюсь сказать? Да то, что на всех уровнях нашего восхождения к Богу враг будет преследовать нас и искушать. И когда мы сильно болеем во всех планах нашего существа или предадимся гордой о себе мысли, он пытается нас отвратить от Бога. Если не перечислять всех форм, выпадающих на долю подвижника Христова мучений, что, впрочем, и невозможно, а только привести некоторые из борений с умом врага, то не без страха остановлюсь на немногих из них. В 10 главе книги о старце Силуане я написал следующее. «Человеку с Богом не всегда легко. В период отнятия благодати, который обычно весьма продолжителен, Бог иногда может представляться душе беспощадным мучителем. Не достигая милости Божией, несмотря на предельно доступный для него подвиг и труд, человек страдает настолько тяжко, что если бы было возможно, отказался бы вообще от всякого бытия. В чем же его страдание? Ответить на этот вопрос задача нелегкая. Испытав Бога, познав жизнь во свете лица Его, душа уже ни в чем в мире не находит себе ни покоя, ни удовлетворения и ни на чем не может остановиться. И вместе все, кроме Бога, окружает ее. Все, что познала она как зло, как тьму, всякое демоническое действие обуревает ее. И мучительство страстей временами доходит до последнего напряжения. А Бог словно отвратился от человека и не внимает никаким призывам его. Как самое беспомощное существо повисает он над страшную бездною и кричит к Богу о помощи, но все крики остаются неуслышанными. Богу как бы безразлично до всех его страданий. Душа осознает правду суда Божия, но страдания ее от этого не умаляются. Не воображением, но действительно погружаясь в сень смертную и не обретая с собою Бога, которого зовет день и ночь, душа страдает невыносимо. Такие дни богооставленности особенно избирает враг. Встает вопрос, зачем же все это? Во время самого испытания душа не может воспринять его как проявление милосердия Божия, как доверие Бога к ней, как желание Бога приобщить человека святости и полноте бытия в себе. Душа знает только одно — Бог оставил ее после того, как явил ей свой свет и тем безмерно умножил ее страдания. И когда, обессиленная вконец, она не видит Бога, склоняющегося к ней своим милосердием, тогда приходят такие мысли и чувства, о которых хранится молчание. «Вот предо мною труд, довериться ли зрелости наших современников и говорить с ними, как жаждущими подлинного слова о совершенстве, или пощадить их младенческую немощь. Прошу всякого читателя этих страниц молиться за меня, чтобы не принести вместо пользы вред каким-либо душам». Враг в подобных случаях возбуждает душу до бунта против Бога. Он, враг, имеет со времени падения власть проникать в самую глубину нашу, и там начинает обвинять Бога во всех терзаниях мира ибо Он создал его, сей мир. Непонимание становится подобным тюремным оковам, и сердце и ум возмущаются. Искуситель пытается толкнуть человека на крайности, делать все противное Богу. Остановлюсь на этом. Некоторые из вражеских действий можно уподобить едким жидкостям на слизистую оболочку, другие — пронизывающему холодному или жгучему ветру. По временам, однако, мы бываем как бы защищены от всех ветров, и из нашего убежища видим лишь гонимые тучи, качающиеся ветви дерев, и это дает нам возможность заключить, что ветры проходят, что они сильны, но все же не достигают нас. Мы тогда, как свободные наблюдатели, следим за мыслями, которые носятся в атмосфере нас окружающей, но они не имеют власти над нами. И так бывает только с теми, которые познали действие благодати, внутри которых заброшено божественное семя. Они опытные, похожи на профанов, которые пришли в выставочный зал или музей и не знают, какое произведение носит на себе печать высшего гения и какое посредственно и недостойно внимания. Часто их предпочтение на стороне последних ничтожеств. Наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Все сии духи злобы поднебесной стремительно атакуют смягченное покаянием сердце и пробужденный стоянием пред Богом ум. Они, сии духи, нагло проникают внутрь нас и действуют там таким образом, что у нас создается впечатление, что принесенные нам врагами мысли и чувства свойственны нам самим. Действительно, после падения мы носим в себе некоторые созвучия демоническим внушениям. В силу сего порыв покаяния достигает такой силы, что дух наш исходит из форм мира сего в умную беспредельность, и там единый пред единым предстоит в своей наготе, без слов получая познание о характере падения нашего и о вечности Божией. Павел, бывший гонитель церкви и убийца верующих, имел в чем каяться. Полагаю, не безответственно, что исход или экстаз его совершился в броске отчаянного покаяния. Сам он так пишет о сём событии. «Знаю человека во Христе, который в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба, в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 2 и 4. Он же к римлянам писал так: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, глава 8, стихи с 35 по 39. Нетрудно понять, что Павел бывал в огне таких испытаний, которые вылились в приведенных словах его. В книге о старце Силуане я на основании опыта современных аскетов приложил некоторые пояснения к словам великого апостола. Я написал: «От любви Божией отрывают подвижника протесты рассудка, не могущего вместить или принять закон Христова Духа, который рассудку представляется безумием». Сравните с первым посланием к Коринфянам, глава 2, стих 14. «В минуты богооставленности эти протесты могут приобретать чрезвычайную силу. От любви Божией будут отрывать подвижника, иногда желание жизни, иногда страх смерти, иногда позывы к услаждениям, иногда болезни или голод, или гонения и другие страдания, иногда высота или свет каких-то иных откровений, иногда глубина и великолепие иных постижений, иногда величие каких-то иных обладаний или широта каких-то иных возможностей, иногда видение ангелов и других небесных существ».

Он победил их и меня. Странно, впервые я познал неизрекаемую радость от того, что я побежден. Бог непостижимо велик. Мы слышим и читаем слова о Его величии, но совсем иное жить Его — это величие. Никто и ничто не может, как бы то ни было, умолить Его безначального господства. Но Сам Он умаляет Себя также в непостигаемой нами мере. В нашей хрупкой плоти Он достиг абсолютности. Теперь я знаю по опыту моей жизни, Он жаждет нашего совершенства. Попуская нам тяжкую брань с врагом и с нами самими в нашем падении, Он хочет увидеть нас победителями. Если мы не отступим от Него даже в наиболее полном уничижении нашим от врагов, то Он непременно приходит. Побеждает Он, а не мы. Но победа будет приписана нам, потому что мы страдали. Нет в природе абсолютно идентичных повторений, тем более нет их и в бытии разумных существ. Каждый человек имеет сердце, созданное Богом наедине. Псалом 32, стих 15. Оно есть сердце данного лица ипостаси, и как таковое неповторимо. В своем конечном завершении каждая личность получит и конечное на все века имя, ведомое только Богу и самому человеку, носителю сего имени. Откровение, глава 2, стих 17. Таким образом, хотя и будет жизнь всех спасенных единая, как едино Царство Святой Троицы. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 11, 21 и 22. Но персональное начало пребудет несводимым ни на кого другого. Если эти данные откровения верны, то явится понятным и то положение, что нет и не может быть единой для всех системы, программы или последовательности возрастания. Но это не значит, что нигде нет и общих основ. Так наблюдается одно почти неизменно повторяющееся явление в порядке духовной жизни нашей, не в деталях, но в принципе, а именно при своем обращении к Богу человек получает благодать, которая сопутствует ему, просвещает его, научая многим тайнам сокровенной в Боге жизни. Затем неизбежно благодать отойдет от него, во всяком случае в своей ощутимой силе, и Бог будет ждать ответа на излитый им дар. Это испытание верности имеет двойной смысл. Один, необходимый для нас, проявить нашу свободу и наш разум, воспитать и довести, если возможно, до совершенства дар свободы для самоопределения нашего в сфере вечности. Другой — дать Отцу нашему Небесному возможность все, что Он имеет, Евангелие от Луки, глава 15, стих 31, передать нам вечное пользование, потому что всякий дар свыше осваивается нами непременно в страдании. После того, как проявлена нами непоколебимая верность, снова приходит Бог и вселяется навсегда в человека, ставшего способным вмещать огонь любви Отчий. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 10 по 12. Итак, хотя и нет общих рецептов для жизни в Боге, но есть некоторые основные положения, которые мы должны иметь в нашем сознании, чтобы путь наш мы совершали с разумом, чтобы не стали мы жертвою неведения путей спасения. Боже, Спасителю наш, не скрой от меня тайны путей спасения.

0: спасения твоего».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В памятных мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенство, члены общественных и ветеранских организаций, представители молодежных объединений, в том числе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации была совершена божественная литургия, за которой молился митрополит Кирилл. По окончании литургии архиерей возглавил заупокоенную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы о упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани, жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. По завершении заупокойного богослужения владыка Кирилл обратился к верующим со словом: «Сегодня мы вспоминаем самую трагическую дату, день начала Великой Отечественной войны. Мы возносим молитвы о вождях и воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашего Отечества. Также сегодня Церковь сугубо молится о здравии, крепости, силы, даровании победы нынешним защитникам Родины, военнослужащим, участвующим в специальной военной операции», сказал в частности архиерей. В 4 часа утра участники памятной акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции, матерям победителей и капсулам с землей, доставленной из братских могил. Вожжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». В текущем году в знак преемственности поколений частица священного пламени была зажжена в Курске сыном ветерана Великой Отечественной войны Малковым и передана участнику специальной военной операции герою Российской Федерации подполковнику Данилову. В сопровождении роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка огонь был доставлен в Москву. Маршрут транспортировки пролегал через мемориальные комплексы городов-героев и городов воинской славы на территории 6 субъектов Российской Федерации. Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись в воинских гарнизонах, у мемориалов воинской славы и в местах захоронений воинов по всей стране. Вы слушаете новости. Центр помощи женщинам и детям в кризисной ситуации «Нечаянная радость» – один из проектов отдела социального служения Екатеринбургской епархии – празднует свое десятилетие. Торжественный вечер состоялся 18 июня в Духовно-просветительском центре Собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Торжество с участием добровольцев, сотрудников и подопечных приюта началось с молитвы и духовного напутствия основателя православной службы милосердия протоиерея Евгения Попеченко. Участники команды приюта, подопечные и друзья проекта делились добрыми воспоминаниями и пожеланиями. Главной творческой гостьей юбилея стала актриса и мама Екатерина Ряжских. Екатерина представила гостям моноспектакль «Навяку как на току». Это спектакль, сплетенный из живых историй, записанных в селах и деревнях Липецкой области, рассказы бабушек о жизни, смерти, радости и любви. И главная мысль, которая пронизывает все действо – слава Богу за скорбь и за радость. С 2016 года приют предоставляет временное проживание и все необходимое беременным женщинам и матерям с младенцами, которые остались без крыши над головой и поддержки близких. Свое название учреждение получило в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость», которая считается небесной заступницей этого направления. За 10 лет работы сотрудники и добровольцы помогли 232 мамам и 286 детям обрести дом и безопасность. Как отмечают в приюте, многие подопечные смогли получить собственное жилье, восстановить отношения с родными, трудоустроиться и, что самое важное, сохранить жизнь своим малышам и остаться с ними. История проекта началась с инициативы сестры милосердия Ирины Павловны Наврось, которая сегодня является руководителем приюта. По ее словам, в основе всего лежало желание помочь хотя бы одной маме и вера в то, что доброта и поддержка способны изменить человеческую судьбу. Ирина Павловна также добавила, что команда приюта ясно видит плоды своей работы и намерена продолжать служение с тем же молитвенным настроем. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Завершаем день с молитвой. День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворись един делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от меня весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, «Ей, Господи, услышимя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согрешив, Ты же, яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего,
3: и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, вся ми прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю, Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него,
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец,
3: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помозими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Наш эфир продолжают беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова.
1: Другой случай, о котором я тоже не могу не рассказать, связанный с этим же образом, один из моих самых любимых образов здесь в монастыре иконы Троеручица. Случай связан с верующей женщиной, женщиной, которая вот так же, как эта евангельская женщина, страдала расслаблением, ослаблением правой руки. Очень много она святых мест объездила, везде она заказывала молебны, прикладывалась к святыням, купалась в источниках. Но вот один из старцев, духовников, ей сказал, что она получит исцеление от иконы Божьей Матери. Но икон чудотворных много, одна Москва, только каждый храм хранит какой-то чудотворный образ Божьей Матери московский. У нас только монастырей их несколько. И вот она ездила особенно по тем монастырям, по тем храмам, где хранились вот эти чудотворные иконы Божьей Матери. А Москва для нее была таким перевалочным пунктом. Она всегда останавливалась в Москве на день или на два и заходила помолиться в Данилов монастырь. Ей очень нравилось, как совершается акафист в пятницу в Троицком соборе. Вот как-то в очередной раз, когда она путешествовала к святым местам, совершала свой труд паломнический, она молилась, искренне молилась у иконы Божьей Матери Троеручица, плакала и просила у Матери Божией прощения, заступления, исцеления. Времени у нее было достаточно мало, она спешила после акафиста на вокзал, она вот куда-то ехала в паломничество. Как опять же она рассказывала, очень интересно всегда слушать такие истории, и действительно удивляешься милости Божией, как все это просто совершается в жизни человеческой. И вот она переночевала, и значит ей нужно было собираться на утро раненько, чтобы выходить вот на нужные станции. И она бодро очень проснулась, стала собираться, одеваться, укладывать свои вещи. И только тогда, когда она шла по перрону уже с станции, ее как молнией прошибло, что она несет свои сумки двумя руками, что правая рука ее действует. Она не заметила даже того, как вот это чудо с ней совершилось. Вот еще одно чудо исцеления, еще одно событие, удивительное из жизни человека, говорящее о том, что Господь не забыл нас, Господь посещает нас. Господь дает нам вот этими знамениями, этими чудесами уверение в своей любви, в своем присутствии. Но чудо чуду рознь. И когда мы с вами говорим о чудесах, мы не должны забывать о том, что чудеса и знамения могут быть не только истинными, но чудеса и знамения могут быть и ложными. Давайте вспомним первую книгу канона новозаветных книг Откровения, которая очень ярко рисует образ ложных чудес, тех чудес, которые будет совершать Антихрист в последние времена, последние годы жизни этого мира, чтобы прельстить многих людей. Мы знаем также из истории Церкви большое количество, просто я считаю, огромное даже количество так называемых ложных чудес, ложных мироточений и даже ложных мощей. Ну, достаточно вспомнить вот такой случай из жизни униатской церкви, церкви, которая отошла, откололась от истинной церкви православной. Один из отцов, один из основателей унии, Иосафат Концевич, он также почивает нетленными мощами. Почему я говорю нетленными мощами? Ну, конечно, нетленными мощами в кавычках. И примеров таких, я еще говорю, что я очень много могу приводить сейчас, называемых ложных чудес. Вот как же понять и как же разобраться, какое чудо истинное, какое чудо на пользу нам, какое чудо ради спасения и какое чудо не надо верить. История Церкви рассказывает нам об одном таком очень интересном также случае, это история хранит Патерик, как один разбойник, грабитель решил ограбить женский монастырь. Но женский монастырь не пускали мужчин, и поэтому войти ему было туда невозможно для того, чтобы совершить вот такое свое злодеяние. И тогда он переодевается в одежду священника и под видом духовного лица пытается проникнуть вот в эту обитель. Что же происходит там? Когда он входит через святые врата, то сестры этой обители, вот по закону гостеприимства, по закону любви, который на Востоке очень распространен, тут же вынесли ему умывало с водой для того, чтобы он мог омыть свое лицо, свои руки и свои ноги после вот такого дальнего пути, что и проделал вот этот разбойник, и после чего он был приглашен на трапезу для того, чтобы вот такой скромной монашеской трапезы отведать. И что же происходит в этом монастыре? По вот обычаю, по традиции вот этого монастыря, действительно, когда приходил священник или епископ, ему выносили вот этот сосуд с водой, в котором он умывал ноги и руки, и лицо. А после эту воду несли в лазарет, там, где были страждущие, больные монахини. И вот этой водой помазывали их больные части, веря в то, что действительно Господь исцелит вот их какие-то болячки, их немощи. И вот когда эту воду принесли страдающей монахине, и когда этой водой были помазаны вот больные части ее тела, то произошло чудо. Эта монахиня поправилась, исцелила на глазах. И вот по всему монастырю разбежались вот эти сестры с радостью, с радостной вестью о том, что совершилось такое чудесное событие. И, конечно же, услышав какую-то вот такую возню, что такое происходит, он забеспокоился и стал спрашивать, а что же такое произошло. И вот ему игуменья этого монастыря рассказала о том, что вот господин той водой, которой ты умыл свое лицо и руки, а мы помазали больную сестру, и она вот тотчас исцелилась. Что происходит с этим несчастным человеком? Он себе не мог представить такого, естественно. Что он шел в эту обитель, тихую обитель, вот где подвязались эти инокини. Он шел, чтобы ограбить, он шел, чтобы, может быть, убить даже кого-то, если бы ему оказали сопротивление. Он шел со злом, он шел без любви, со злобой, вот с таким ужасным намерением, но гостеприимство, то есть любовь тех людей, которые его встретили, она совершила чудо. Чудо преображения вот этого человека. Этот человек тут же раскаялся, он тут же разрыдался, упал в ноги этой игумени и стал просить у нее и у всех сестер прощения за то, что вот имел такое страшное греховное намерение, за то, что он хотел совершить вот этот страшный поступок, совершить это зло. А вот эта любовь совершила удивительное чудо преображения человека. Чтобы отличить истинное чудо от ложного, мы с вами должны прежде всего рассмотреть, ради чего это чудо совершается. Если чудо совершается только ради того, чтобы люди ахали и охали, ради того, чтобы люди впадали в гордость или в тщеславие, вот есть другой пример. Пример, как у одной женщины в доме стали мироточить иконы, простые иконы, даже бумажные иконы. И вот к этой женщине, безусловно, стали стекаться соседи сначала, друзья, знакомые. Потом об этом узнали в храме, стали приезжать священники, совершать молебны. И вот так многие люди стали приходить к этой женщине, молиться перед этим образом. И так получилось, что эта женщина действительно стала думать о себе нечто высокое, о себе, о своей жизни. И где-то спустя месяц в ее квартире случается пожар. Я думаю, что, конечно, промыслом Божиим. Все, что она имела, и мироточивыми иконами, все сгорело. И как же эта женщина, вот рассказывает очевидцы, как же она хулила и ругала всех, хулила и ругала даже Господа, потому что прекратились вот эти паломничества, прекратились вот эти добрые в ее адрес слова, которыми она вот питалась, если так можно сказать, конечно, поддерживая свое тщеславие. И вот это все вмиг, в одну секунду, исчезла с этим пламенем, огнем. Конечно, очень многим людям открылась ложность вот этих чудес, истинность этих чудес, потому что эти чудеса не принесли должный результат, и вот тот человек, с которым это чудо произошло, к сожалению, не понял истинное их значение, не встал на путь истинной христианской жизни. Критерий истинности чуда, он очень прост. Всякое чудо, которое совершает Господь, направляет человека на путь спасения, подсказывает, ну я бы даже, наверное, так сказал, отчасти, может быть, даже подталкивает человека на этот спасительный путь. Чудо именно и нужно для того, чтобы человек задумался. Чудо нужно для того, чтобы человек осмыслил всю ту жизнь, которую он жил до того, как это удивительное событие в его жизни произошло. Этим чудом, как я уже говорил, Господь приостанавливает действие естественных законов и дает возможность человеку прикоснуться к миру духовному, к миру сверхъестественному. И вот, к сожалению, это прикосновение не всегда приносит должный плод. Когда в нашем монастыре со святой горы Афон были мощи святого великомученика Пантелеимона, его честная глава, огромная очередь стояла из Троицкого собора, эта очередь, она до метро длилась, огромная очередь, и в течение недели здесь, вот в нашем монастыре, совершались молебны, приезжали автобусы из Украины, из Белоруссии, из других городов России, приезжали приходы целые, служили молебны, просили вот святого великомученика Пантелеимона в исцелении, с какими-то своими просьбами. Конечно, очень много чудес тоже совершалось. Но я хотел бы о другом сказать. Я хотел бы сказать вот еще о том моменте, который я тоже наблюдал, к сожалению, среди людей. Безусловно, цари подъем, радость духовная. Но, к сожалению, были люди, которые пришли подзарядиться духовно, как они говорили. Были люди, которые очень сильно скандалили, ссорились с другими, которые стояли рядышком с ними в очереди. Сколько действительно очередь была длинная, нужно было отойти, чтобы купить что-то себе поесть или попить. И вот как недружелюбно эти люди относились к тем, кто отходил, приходил. Хотя, в общем-то, сами были в такой же ситуации, тоже отходили, приходили. И с пеной у рта доказывали о том, что они вот здесь стояли, а не там. Были и такие люди, к сожалению. Были и такие моменты, грустные моменты, которые, конечно, очень и очень расстраивали, которые беспокоили, и хотелось действительно подойти к этому человеку и сказать, что действительно важно, чтобы к святыне мы подходили с верой, с благоговением, желанием не просто только исцелиться, да, но и желанием изменить свою жизнь, потому что то наказание, та немощь, которую Господь посылает нам, она посылается действительно для того, чтобы помочь нам в нашей жизни духовной, помочь нам осознать что-то в нашей жизни духовной, направить нас на истинный путь. И если мы действительно к этой болячке будем относиться правильно, как люди верующие, духовные, то эта болячка, она принесет нам пользу, и Господь нас исцелит. Потому что исцелить Он может, конечно, в любую минуту, в любую секунду, но насколько это важно и насколько человек готов исцелиться – насколько у него хватит духовных сил для того, чтобы дальше проводить вот такую жизнь духовную, жизнь христианскую. Иногда действительно Господь медлит с исцелением, медлит с чудом, потому что видит, что сердце человека не готово, черство еще. И мало того, может быть, такое исцеление, такое чудо принесет вред человеку. Поэтому Господь порой как бы не слышит наши просьбы, не слышит наши такие прошения о том, что мы хотели бы сегодня получить. Это очень важный момент, когда мы с вами говорим о истинном чуде. Действительно, давайте вспомним библейскую историю жителей Ниневии, которым пришел с проповедью покаяния пророк Иона, проповедовавший и говоривший о той страшной каре, которую Господь готовит для этого города, если этот город не обратится и не покается. И вот действительно, по проповеди пророка Ионы ниневитяне покаялись, постились, и дети и скот их постили в течение 3 дней и просили Господа вот о прощении своих грехов. То есть проповедь Ионы достигла того, чего она должна была достичь, правильного направления, устроения. Да, люди расположились и покаялись. Другое дело, если мы с вами вспомнили бы праведного Ноя, который в течение 70 лет строил ковчег, и многие жители подходили и спрашивали, что он такое делает. И, конечно же, он рассказывал о своих вот откровениях, рассказывал о том, что Господь ему открывал, но они смеялись, издевались над Ноем до того самого момента, когда Ной вошел в ковчег, и отвезлись хляби небесные, и жители вот той местности действительно оставались нераскаянными до тех пор, пока не начался вот этот нескончаемый дождь, и все жители земли, кроме семьи Ноя, погибли. Когда в нашей жизни мы соприкасаемся с чудом, действительно очень важно правильно это чудо принять и правильно к этому чуду отнестись. Действительно, мы недостойны чудес. Недостойны, потому что жизнь проводим праздно, потому что очень любим себя, потому что не замечаем вокруг других людей, не замечаем их проблем, не замечаем их забот, не замечаем того, что, может быть, вот этот человек, он нуждается в моем внимании, и, может быть, он действительно нуждается в тепле и любви, и вот это тепло и любовь, которую этот человек может получить от нас, может стать истинным чудом, которое преобразит и этого человека, откроет его сердце, откроет его душу. И, конечно же, плод духовный принесет и мне вот в моей духовной жизни. Я знаю один такой случай, который мне прихожане рассказывали нашего монастыря. Вот здесь совсем недалеко жила одна женщина, которая была парализована, неверующая женщина, к сожалению, всю жизнь, которая прожила без Бога. Так получилось случайно, что вот эти прихожане узнали о ней и стали ее навещать. Они приносили ей продукты, они поднимали ее, подмывали, меняли вот постель. Она в туалет даже не могла сама сходить. Разные вот были проблемы. Даже в квартиру очень трудно было вот по этой причине войти, потому что запах, конечно, был очень страшный, тяжелый, спертый. Но тем не менее, эти люди просто так в течение очень долгого времени приходили к ней, к этой рабе Божией, и оказывали ей христианскую любовь. Причем, я еще раз хочу сказать, они ничего не говорили ей о своей вере, не говорили языком, но о своей вере они свидетельствовали своими делами, вот такими простыми, необходимыми делами. И спустя какое-то время вот эта женщина, она стала задавать им вопросы, она стала рассказывать о себе, о своей жизни, и постепенно, постепенно вот речь у них зашла о духовной жизни, о христианской жизни, о значении покаяния, о спасении. И вот эта женщина, она захотела исповедоваться. И пригласили священника из Данила монастыря, который поисповедовал. И вот интересный такой тоже факт, интересный такой случай, он для вот пасторской практики, конечно, очень удивительный, что спустя недолгое время после вот этого обращения, после исповеди, после покаяния, эта женщина умирает. Вот такая, так скажем, тихая проповедь конкретными делами тоже совершила чудо, но чудо не внешнее, она не исцелилась от своей болезни, но она исцелилась духовно. То есть произошло внутреннее чудо, чудо преображения этого человека, чудо, наверное, самое главное, которого ждет от каждого из нас с вами Господь. Вот это чудо, оно совершается человеком в соработничестве с Господом. То есть без нас, без нашего желания, без нашего произволения, вот без нашего отношения правильного, конечно, это чудо совершиться не может. И об этом, мне кажется, тоже нельзя забывать. Нельзя забывать о том, что каждый из нас может это чудо совершить в своей жизни. И это действительно очень и очень важно для нас. Ну что ж, я вот на этом, наверное, закончу. Если у вас есть вопросы какие-то, то я на них постараюсь ответить.
2: Батюшка, скажите, пожалуйста, а когда по пятницам читается акафист?
1: Ну, я теперь думаю, что количество прихожан и количество молящихся на акафистах в Троицком соборе по пятницам увеличится. Значит, акафист совершается каждую пятницу в 17:00, каждую пятницу. Но порядок такой. Через пятницу совершается акафист или Троеручицы, или Покрову Божией Матери, то есть по очереди. И если это Покрову, то он по центру, а если это Троеручицы, то священники встают с левой стороны, вот на женскую половину, и перед иконой Троеручицы совершают вот это молебное пение Божьей Матери в Троицком соборе.
2: Батюшка, на одном из прошлых занятий вы сказали, что в человеке живет как бы два человека, которые постоянно противоречат друг другу. А как это понимать?
1: Ну и, конечно, это условно. Условно. Это не значит, что в нас живет два человека, да? Действительно, я думаю, что каждый человек в жизни своей сталкивается с такой проблемой, когда что-то его влечет к чему-то, и вот он действительно не может понять, что. И вот он начинает, как бы вступает в диалог такой, да? Вот этот голос говорит, сделай так, а наша совесть говорит, что не буду. Наш греховный человек хочет, влечет нас к каким-то греховным вещам, да? А вот духовное начало, Божье начало, которое живет в каждом из нас, сохраняет. Вот даже, не помню это где, к сожалению, есть такой удивительный образ, но опять же, это не значит, что так оно и будет на самом деле, но это образ, такой очень хороший нравственный, назидательный образ, который рисует картину страшного суда и картину диалога тела и души. И вот на страшном суде беседует тело человеческое и душа, и тело укоряет душу. Что ж ты меня не хранила, что ж ты меня не берегла, что ж ты меня не уговаривала не совершать тот или иной грех? На что душа будет телу отвечать? Ты же не слушалась, ты же, хоть я и говорила, а ты все-таки старалась жить по-своему. Вот такой образ, ну народный, конечно, образ, но тем не менее он очень глубокий и передает вот об этом внутреннем противоречии. Действительно, апостол Павел говорит, что то доброе, чего должен бы делать, не делаю, а то злое, от чего бы должен бегать, храниться, то творю. И это относится, да, это относится к каждому из нас. И действительно, казалось бы, то доброе, очевидное доброе, что должен делать каждый из нас, становится для нас камнем преткновения.
2: А как же бороться с этими противоречиями? Они же мешают.
1: Мешает, я согласен, мешает. Есть такая христианская удивительная добродетель, как постоянство. Постоянство, оно действительно в этом плане нам очень здорово помогает. Вы знаете, вот этот вопрос ваш, он на какую мысль меня наталкивает? Ну, на самую главную мысль. Вот ради чего мы живем? Мы живем ради спасения нашего, да? Но, к сожалению, не каждый из нас с вами понимает то, что он погибает. Вот спаситель нужен тому, кто... Ну, вот, по-моему, вы сейчас параллельно как раз говорите о человеке, вот о внутреннем человеческом мире, вот о грехе, о спасении.

Отношусь. Ну, мало ли, ну, так сказать, молодая девушка передо мной перечистилась там или юноша, да, или старая бабушка, так сказать, беззубая, да. То есть кому-то все равно, а кому-то, может быть, не все равно, да, и, так сказать, он подстраивается там, но вот обязательно, чтобы молодая девушка перед ним перечистилась, да. Конечно, страшно на самом деле, тут не смеяться, а плакать надо. Ну, вот как я попытался на этот вопрос ответить? Именно попытался, хотя мой ответ, слава Богу, был принят. Я этому человеку сказал: скажите, пожалуйста, а вот вы страшно заболели, ужасно, просто страшно заболели, вы лежите при смерти в реанимации, и вот вам в рот вставляют шланг с кислородом. Вы будете думать в этот момент, кто до вас во рту держал этот шланг, молодая девушка или бабушка беззубая? Нет, говорит, не буду. Если мы вот к этому таинству будем относиться действительно правильно, понимая, что происходит в этот момент, то, безусловно, вот эти лукавые мысли, которые враг, дьявол постоянно нам подкидывает в наше сознание, безусловно, этих мыслей просто не будет в нашей голове. Они сами по себе отойдут. Это вот очень такой важный момент. Тут я как раз пытаюсь ответить на ваш вопрос. Как этого человека себе победить? Вот действительно, это очень важный момент. Правильно относиться к тому, что происходит со мной и во мне. Это очень важно понимать. За собой очень важно наблюдать. И только тогда, когда мы по-настоящему, так сказать, будем наблюдать, мы, во-первых, по-настоящему смиримся. Потому что мы смиренные, вот, так сказать, мы смиренные, мы ходим и говорим, что мы смиренные. Нас в метро толкнули, мы такую тираду выдали тому, кто нас толкнул. И потом мы опять смиренные. Вновь мы опять смиренные. Все хорошо. Понимаете? Вот в том-то и дело, что пока по-настоящему человек не поймет свое состояние, пока он будет себя сравнивать с дядей Петей, соседом, пьяницей, а я же лучше, чем дядя Петя, он пьет каждый день. А когда он начнет себя сравнивать со Христом, с Богом, когда он поставит как бы на один уровень себя и Христа и посмотрит: «Господи, на кого же я похож? Что же во мне такое происходит?» Да? Только тогда родится правильное отношение к жизни. Только тогда родится правильное отношение ко всему тому, что предлагает нам Господь. Ну вот представляете, вот как можно объяснить человеку, вот что такое спастись от пожара, если он никогда не был на пожаре? Трудно очень. Но это, правда, более приземленные такие вещи. И мы слышали от кого-то или видели что-то. Здесь легче понять. Но все равно, если человек не горел, если он там не тонул, если он страшно не болел, то эти вещи для него, может быть, и останутся почти абстрактными. А если он пережил вот какой-то стресс и был спасен, вот вынесли человека из огня, да, он действительно понимает, что значит быть спасенным, да, или он тонул, его действительно вытащили из этой воды, он умирал, его вернули к жизни. Вот то же самое с нами происходит. Действительно, наше состояние таково, что мы гибнем, просто мы этого не понимаем. Вот блаженной Феодории и открылось отчасти это. Открылось отчасти то, что происходит. Конечно, написана эта книга в простых образах, для простых людей. Конечно, академик прочитает, скажет: ерунда какая. А простому человеку, конечно, это понятно будет, на понятном языке. Вы еще поймите, что церковь иногда пользуется педагогическими какими-то приемами, чтобы объяснить человеку доступным языком. Или Антонию Великому, которому весь мир был показан опутанный сетями, как паутиной вражьими. И также наше сердце опутано тоже этими вражьими сетями. Оно больно, к сожалению. Оно больно. И ему требуется лекарство, требуется исцеление, требуется врач, который бы его исцелил. В этом как раз и смысл христианства. Так вот, какой пример. Это к владыке Антонию Суржскому подошла женщина, еще вот из первой волны иммигрантка, или графиня какая-то, или княгиня, и спрашивает его: владыка, вот я молюсь, а Господь меня не слышит, и ничего мне не отвечает. Владыка постоял, подумал, говорит: матушка, вы сделайте паузу в молитве и послушайте, что говорит вам Господь. Я, опять же, к чему это говорю? Я говорю это к тому, что действительно вот наша жизнь духовная – это великая тайна. И вот то, что происходит в душе каждого человека, никто не знает, только Господь и сам человек знает. И поэтому давайте будем внимательнее относиться к тому, что говорит лично мне Господь. А Он говорит жизненными обстоятельствами, да, через добрых людей, через добрые книги Он говорит. Но только важно действительно это услышать, что лично мне говорит Господь. Хорошо, давайте будем молиться.

0: Всего доброго. Хранитель Господь.
1: Вы слушали беседы о Евангелии игумена и Асафа Полуянова.
2: В Екатеринбурге полночь.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Богомудрый отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая святую

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.
0: Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить Тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим, дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих, да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истоевает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое. Истоевают очи мои о Слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня. Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои – истина. Несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня, как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня. Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель Твой, Господь — сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит Тебя, ни луна ночью. Господь — сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
1: Псалтирь звучащая. Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
3: Глава восьмая. Предложение. Тебе сказать не должен более. Судьба твоих грядущих дней, мой сын, в твоей отныне воле. Из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Гнев Липмана дошел до бешенства, когда он узнал об измене своего племянника. Он проклинал неблагодарного, рвал на себе волосы, терзал себе грудь ногтями, изрыгал богохуление, но прошел пароксизм бешенства, и он опять мудрец на злое. Сделаны новые хитрые расчеты. Волынской не примет его под крыло свое. Он пропал, если пропадет Берон. Следственно, надобно остаться верным герцогу не для него, а для себя. Надобно спасти герцога, чтоб спасти себя. Эту верность запечатлел он клятвою выпутать его из худых обстоятельств. Гнев государыни не был тверд. Одна мариорица могла помешать примирению и доставить новую пищу к немилостям. На этой оси вертелось колесо фортуны обоих соперников. Что ж, сокрушить ее. Такие ли помехи уничтожают злодей? Между тем и герцог должен был действовать посредством Остермана и людей, преданных ему из собственных своих видов. С другой стороны, Артемий Петрович принимал поздравления неохотно. Он доволен был, что сделал свое дело, но отчаивался распутать домашние обстоятельства. Поставленный между любовью мариорицы и любовью жены, он должен был погубить одну из них. Что еще скажет он, когда узнает решение последней? В глубоких раздумьях застал Зуда того, кого весь город почитал первым счастливцем и будущим виновником счастья народного. Зуда вошел не один. Лицо, бывшее с ним, поразило кабинет министра своим появлением. Не видение ли? Эйхлер, может ли статься? «Что вам нужно у меня?» — спросила его Волынской сурово. «Иметь честь вам рекомендовать себя», — отвечал, улыбаясь, Эйхлер. «Напрасный труд. Я вас давно очень хорошо знаю». «Теперь только», — подхватил Зуда, «извольте узнать его как вашего тайного друга, как того человека, который был вам столько полезен своими безыменными посланиями под маскою астролога, под личиной нищего, через конюхов, доставил вам подлинный донос Горденки, вползал невидимкую в карету герцогскую, добрался до кабинета государыни, заставлял говорить камни. Одним словом, это самый тот, которому обязаны вы победою над герцогом и настоящим своим счастливым положением, если еще можно назвать его счастливым. Несколько мгновений стоял Волынский, как бы обезумленный. Наконец бросился обнимать Эйхлера. «Как это сделалось? Боже мой!» — говорил он. «Мог ли я подумать? Друг мой, благороднейший друг, зачем вы ранее не открылись мне? Зачем вы так долго играли роль моего врага, и я не мог вас достойно оценить? Сколько унижений разного рода, сколько оскорблений от меня претерпели! Простите мне, если скажу, что характер ваш возвышенный, но слишком пылкий, слишком безрасчетный, налагал на меня эту скрытность. Я боялся, чтобы вы, узнав своего тайного корреспондента и помощника, не изменили себе при случае и не потеряли во мне того, чем я хотел быть для вас до конца своего назначения. Могу теперь открыть, что Зуда, с которым я связан был узами дружбы еще на школьной скамейке в одном из немецких университетов, был со мною в заговоре. Каков? Ай да приятель! Дай же, лицемер, и тебя прижать к моему сердцу! Волынский крепко обнял и маленького секретаря. Слезы были у всех на глазах. Подвиг ваш, друзья мои, могу чувствовать, но оценить его должна Россия. Да, народ русский будет вам некогда признателен. Стыжусь, а должен сказать, я недостоин таких товарищей, таких бескорыстных поборников правды и любви к Отечеству. Чем заплатил я вам? Вместо того, чтобы нести мои жертвы хоть рядом с вами, если я не мог вас обогнать, я сбивал вас с пути. Я делал ваши жертвы бесполезными, сквернил их моею глупою страстью. Господи, если проступки мои, мое безумие должны получить из рук твоих достойное возмездие на этой земле, то дойдет чаша зол, по крайней мере, мимо этих двух прекраснейших твоих созданий. Если и нам суждено погибнуть, — сказал Эйхлер, — утешимся, что пали за дело человечества. Умирая, ничем упрекнуть себя не можем. Мы действовали не как возмутители народного спокойствия, не из корыстных видов, но как верные сыны Отечества, преданные государыне и долгу нашему. Не нарушали мы закона, но шли против беззакония в лице временщика. Все наши действия вели к престолу и несли ему в дань. Его дело принять ее или отвергнуть. Чист наш подвиг, и стыд будет тому, кто исказит его. Не унижаясь перед счастливым злодеянием, жили, не унижаясь, умрем. Да. Скажут наши правнуки, им было больно угнетение России, и они решились выкупить ее и честь государыни ценою своей крови и жизни. Пускай тот, кто не желает счастья своему Отечеству, выйдет из рядов потомства, чтобы объявить нам приговор. Нет, нет, этого не будет. С Бероном кончится пора скоморохов, шутов и подлых угодников. Кончится унижение России, и благородный потомок наш, кто бы он ни был, придет некогда сказать свое спасибо на могиле нашей. Помянув честно борцов и мучеников временщика, он сам возвысится духом. Так в день своей победы и торжества говорили кабинет министр и его советники, будто готовились на казнь. Заметно было, что Эйхлер имел нечто тяжелое передать Волынскому, и что Волынский по какому-то предчувствию постигал его тайну. Так в знойный день, хотя еще нет ни одного облачка на небе, уже душно перед бурею. Долго собирался кабинет-секретарь открыться. Наконец сказал: «Горестно мне присовокупить теперь, что подвиг ваш еще не кончен, что над головою вашей собирается грозная туча. Настоящее посещение мое, кроме желания скинуть пред вами гнусную личину и открыть себя, каков я есть, имеет еще целью исполнение трудной миссии. О, чего б не дал я, чтобы жребий этого поручения пал не на меня. Оно выше сил моих».
4: «Говорите», — отвечал с твердостью Волынской, «по словам моим вы видите, что я ко всему приготовился».
3: «Я несу вам предложение от самой государыни. Должен предупредить, что ваше согласие утвердит вас в милостях Ее Величества и послужит еще более к уничтожению вашего врага и, следственно, к благополучию России. Не могу также скрыть, что отказ ваш поведет вас к неприятным следствиям и что вы можете через него потерять едва ли не все свои приобретения. Итак, счастье ваше и благоденствие России в ваших руках».
4: «О, по этому вступлению вижу, что не могу исполнить желание государыни, но я не боюсь его услышать и сделать отказ. Душа моя испытана. Тяжкий молот судьбы бил ее со всех сторон. Не виню никого в своих несчастьях, кроме себя самого. Один лишь решительный удар немного сделает над этой душой. Жду вашего объяснения».
3: «Не знаю, откуда ветер подул, но дело государственное взяло курс семейный, домашний. Ее Величеству угодно было, совсем для меня неожиданно, позвать меня сейчас к себе. Воля ее передать вам, что она, желая согласить честь своей любимицы, княжны Лелемико, с ее благополучием, и зная, что вы...»
4: «Извините, враги вас оклеветали, свидетельства слишком явные. Говорите, говорите прямей. Боюсь вашего суда, а не осуждения злодеев и низких людей».
3: «Итак, государыня, зная, что вы будто вовлекли княжну в порочную связь, что вы любите ее неограниченно, доказывают это письма ваши в руках у государыни, получив также верные свидетельства, что вы не любите супруги вашей, от которой не имеете и детей, и что вы хлопотали уже о разводе, предлагает вам свое покровительство в этом деле. Преступная любовь ваша и любовь сироты, столь драгоценной сердцу Ее Величества, должна осветиться у алтаря».
4: Встал дыбом волос на голове Артемия Петровича. Он весь дрожал. «А жену мою?» — спросил он задыхающимся голосом. —
3: «Убедят идти в монастырь».
4: «В монастырь? Волынскую? Жену мою с моим ребенком? Нет, этому не бывать».
5: Вне себя Волынской ходил скорыми шагами по комнате, как безумный ударял себя в лоб, ужасно вскрикивал по временам. «Вот до чего довел я их и себя. Мне это смели предложить,
3: и я!»
5: Крик этот сопровождался судорожным хохотом, судорожным плачем. Наконец подошел он к Зуде и спросил его: «Ты что сделал бы на моем месте?»
6: «Вспомните, что говорил я вам, когда вы только затевали борьбу с герцогом», отвечал хладнокровно Зуда. «Надо было остановиться вначале. Но теперь, зашедший так далеко, чем нельзя пожертвовать для блага Отечества? Я согласился бы на предложение Ее Величества».
5: «О, зачем было добиваться чувства у этого сердца, иссохшего на Махиавелле? Он тогда не человек, когда дело идет о цели политической. У него нет сердца, у него только ум. Но вы, господин Эйхлер!»
6: И как будто испугавшись, что Эйхлер скажет одно с Зудою, продолжал, не дав ему отвечать:
3: «Нет, прежде чем вы дадите ответ, я расскажу вам, в каком состоянии теперь нахожусь, в каких отношениях я к двум особам, которых судьбу связал неразрывно с своею. Этот железный человек знает все», — он указал на Зуду. «Видно, ему нужно растравить мои раны. Но вам должен я открыть эти отношения. Видите, сударь, жена моя беременна. Она любит меня горячо, выше всего в мире, кроме своего Бога, и счастлива уверенностью, что я ее так же люблю. Если б я оставил ее, недолго бы пережила она мой гнусный поступок. Убийца жены, убийца своего младенца, какую жизнь влачил бы я? Двоеженец на этой бедной земле. За что погубил бы я это создание, чистое, как ангелы? Безумие страсти уж исчезло вместе с очарованием ее. Положим, что Наталья Андреевна перенесла бы свое несчастье и осталась жить. Чувствуете ли позор, который падал бы на меня? Жена Волынского, монахиня, родила бы в келье.
5: Что за адская смесь? А потом? Где бы ни появилась она, везде указывали бы на нее пальцами. Каждый прохожий, лохмотник, враги мои, смели бы говорить: «Вот, бывшая жена кабинет министра Волынского, он в чести, в холле у государыни, а она, глядите, в каком черном теле!
6: А этот мальчик или девочка, это дитя, которое за нею таскается, это его отродье, ему нет имени. Каждый нищий счастливее его. Он может указать на своего отца, а этот не смеет назвать своего, все равно, что сын греха, сын блуда. Волынский продал жену свою, свое дитя, счастье и свободу их, закон, совесть, продал здешнюю и будущую жизнь. За что ж? За место любимца? Своим корыстным видом? Кто скажет благу Отечества? Нет, этого не будет. Пускай отдам Богу ответ на страшном суде за любовь мою к Мариорице. Назовите ее слабостью, заблуждением, безрассудством, безумием, чем хотите. Пусть за нее карает меня правосудная десница Господа. Но когда умолкнула страсть и говорит рассудок, когда дело идет о расчетах личных, каким бы покровом вы их ни одевали, выгодами ли общими, пользую Отечества, никогда не посягну на это святотатство. Я до того еще не унизился. Знаю,
4: что отказом моим оскорбляю государыню, уверенную в успехе своего предложения. Знаю, что лишаю себя, друзей и дело правое необходимой его опоры, что по-прежнему ввожу Бирона в милости ее величества и должен ожидать ужасной грозы, но так низко и ни за что не продам души своей. Решение мое неизменно. Донесите это государыне.
6: «Если б вы дали другой ответ, — сказал Эйхлер с восторгом, — я каялся бы, что служил вам. Благодарю Бога, что в вас не ошибся».
5: «Виноват, — подхватил Зуда, несколько смущенный. Может быть, я так создан, переменить себя не могу, но скажу опять, что не понимаю». К чему все это ведет?
4: Когда вы готовились на подвиг освобождения Отечества, не решались ли пожертвовать собою исполнению этого подвига?
5: А теперь?
4: Собою одним, да. А теперь, по-твоему, я спасал бы себя и жертвовал бы другими?
5: Разве отказом государыни, как вы сами говорите, не вовлекаете в собственную гибель и ваших друзей, и вашей супруги?
4: Хотя бы и так не сделаю подлого дела. И кто и чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за свои корыстные угождения? Кто поручится, что Бирон через месяц, через несколько дней не овладеет снова милостями государыни и не насмеется достойным образом над подлым двоеженцем? Мудреноль, видишь, какой оборот взяло дело? Я нужен не для государства, а к случаю. Что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на Божий свет? Как умирать мне будет? Теперь, по крайней мере, буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства совсем его свергнуть. Отечество и зато останется мне признательным. Сколько дозволяло мне мое слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакой целью. Если я и совратился с должного пути, то досудит меня Бог. Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение мое свято.
5: Только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне до завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдем еще способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы.
6: Этим беседа кончилась. Зуда решился прибегнуть еще к одному средству — письмом

0: прошлого, не дотрагиваться до этой опасной струны. Что же она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои, везде чутьем отыскивает их следы и где ж наводит справку о поведении мужа. У бывшей своей барской барыни, у сквернавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которую и плевать гадко. Дойти до такого унижения, боже мой, отныне я сам не хочу ее знать. Что за жена? Пускай себе живет на здоровье у своего братца, да распускает басни о муже, да себе и людям на потеху малюет его сажей с ног до головы. Нет, Мариорица на ее месте не то бы сделала. О, эта душа возвышенная, не рядовая. Да много ли мариориц на свете? И я пожертвовал ею. Неблагодарный. Но, прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка, я исполнил долг свой. Не пойду назад. Пускай вина будет не на моей стороне. В этот же день Зуда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лелемико. «Мне все известно», — писала она. «Все, и предложение государыни, и любовь к тебе жены, и отношения твои к ней. Не хочу быть причиной твоего несчастья. В сердце моем отыскала я средства помочь всему, но я сама должна с тобою переговорить. Тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома, к стороне набережной, в 12 часов ночи. Теперь никто не помешает». Да, никто не помешает. Ее ангела-хранителя уж нет. Сумасшедшая мать сидит в яме. Что ей мать? У ней в мире никого нет, кроме него. Он один для нее все — закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега, ее бытия. Все. Все. О, это пишет иначе, — сказал Волынский. Буду. Непременно буду. Хоть назло той.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. С вами радиоканал «Воскресенье».
2: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн.

Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Архипастырь.
1: Дорогие друзья, в эфире радиоканала «Воскресенье», цикл «Архипастырь». Сегодня в программе принимает участие епископ Железногорский Лиговский Паисий. Программа из московской студии православного телеканала «Союз» беседует Георгий Дербуш.
2: Сегодня у нас в гостях епископ Железногорский и Лиговский Паисий. Владыка, благословите наших зрителей и нашу беседу.
3: Добрый день, господин ведущий, дорогие братья и сестры. Приветствую всех вас и с радостью отвечу на все ваши вопросы, которые вы будете задавать, ну и, конечно же, на вопросы наших ведущих.
2: Спасибо, Господи. Сегодня мы поговорим на тему «Суета в духовной жизни». Владыка, в Священном Писании, в Ветхом Завете есть такие слова. «Суета сует», — сказал Екклесиаст, «суета сует». «Все суета». Так начинается ветхозаветная книга Екклесиаста. Владыка, что подразумевается под этими словами? Что имеет в виду этот таинственный Екклесиаст?
3: Если мы правильно будем читать и дальше Екклесиаста, то мы услышим полностью все выражение, что наша жизнь – это суета-сует и всяческая суета, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то ничего не изменилось за эти почти 5000 лет, которые были слова эти сказаны. Люди суетятся, куда-то торопятся, стараются побыстрее успеть в этом мире сделать, побольше приобрести каких-то благ. И, конечно же, иногда они упускают самое главное. В этой суете они забывают о своей душе, забывают о том, что молитва требует тишины, сосредоточения. Если вы замечаете в храмах, когда идет богослужение, то идет неторопливо, неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой, так же, как и учат, например, преподобные отцы, когда ты хочешь помолиться, зайди в свою клеть, то есть в свою келью, сядь в углу, сосредоточься и внимательно совершай свою молитву. Поэтому суета, она не приводит к хорошим результатам, а может только навредить. В суете человек, бывает, иногда делает какие-то такие вещи, о которых потом жалеет. Например, когда человек суетится, начинает много и быстро говорить, не задумываясь о своих словах. И очень часто мы это с вами видим на примере общения с родными, с близкими. Человек начинает празднословить. А празднословие, лишние слова, совершенно пустые – это грех, как нам говорит Ефрем Сирин, когда мы совершаем с вами молитву Ефрема Сирина во время Великого Поста. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Кажется, небольшой грех празднословие, но праздные слова, когда человек говорит их неосознанно, необдуманно, в спешке, в суете, бывают иногда, к сожалению, большому, в большинстве своем, конечно же, пустые, они переходят на оскорбление других людей, на осуждение. То есть всегда нужно стараться жить размеренной жизнью. Вся жизнь человека, она размерена. Мы утром встаем, должны спокойно помолиться и начинать делать свои дела. Также заканчивать день спокойно, рассудив о своем прожитом дне, сделать выводы, если мы в чем-то согрешили, покаяться пред Господом и в тишине, помолившись, предаться сну. Поэтому суета, она мешает духовной жизни. Нужно делать дела, но без суеты, без лишней спешки, которая приводит к многим ошибкам.
4: Меня зовут Александр. Я хотел узнать вопрос по фрагменту из Евангелия от Матфея, 9 главы, с 15 начинается. Какая связь между вопросами учеников о Христе, ко Христу о посте и притчей о ветхой одежде и ветхих мехах? Вот если о ветхой одежде как бы образность понятна, а вот какой образ заключен в ветхих мехах и в новом вине? Будьте добры, ответьте, пожалуйста. Спасибо.
2: Спасибо, Господи.
3: Спасибо за вопрос. Но точно так же ветхие меха – это, например, сосуд нашей души. То есть это душа в какой-то степени. И если у человека душа, можно сказать, прохудилась, то сколько он бы не вливал нового учения в нее, то она не сохранится целой, а только погибнет. Поэтому, конечно же, нужно новое учение, то есть новое вино, да, то, которое питает человека, учение. Нужно в первую очередь, конечно же, очистить свою душу от различных прегрешений и подготовить ее к впитыванию этого доброго семени, этого доброго плода.
2: Владыка, вот сейчас вы говорили по поводу суетливости, что она, ну, душевредна, откровенно говоря, да? Но вот представим ситуацию, что чисто гипотетически, ежедневно, по много раз в день, в разные ситуации людей бывают со здоровьем, приезжает скорая помощь. Врачи, это фактически, они суетятся постоянно. То есть это работа суетливая, которая предполагает какие-то быстрые действия, и они подразумевают спешку, суетливость. То есть адреналин даже, да? Если человек без сознания, они его пытаются разными способами реанимировать. Это же суетливость. Может ли подобного рода действия являться грехом? Суетливость. Это же суетливость, по факту.
3: Не согласен с вами совершенно. Если вы взяли сейчас пример тех же реаниматологов, это их обязанность и их работа. Это не суета. Ага. Если они будут задумываться, а как нам нужно сделать это, а как нам нужно руки сложить, у них уже все это дошло до автоматизма. Это их работа, и суетой здесь совершенно никак нельзя назвать эту работу. Потому что если человек будет стараться и думать, а как бы мне сделать ему не больно, а куда мне надавить. То есть это все, конечно же, будет потерей времени, и реаниматолог потеряет человека. Тот человек, который работает, например, на скорой помощи, нельзя назвать это суетой. Наоборот, это его работа. Он спешит помочь человека реанимировать. Это его обязанность. Если он это не будет делать, он согрешит. А вот суета, мы говорим о суете в других делах, в обычных делах, которые не зависят от этого. То же самое также нельзя назвать суетой пожарных. Да, они должны молниеносно принимать решения, и, конечно, они должны бежать, должны в какой-то степени, если так посмотреть, суетиться. Но это не суета, это их работа. Они должны автоматически, быстро делать работу свою. Быстрота работы – это не суета, это разные вещи.
2: То есть надо разграничивать суету житейскую, да, когда мы что-то делаем в быту, и это нас отвлекает от, тоже, от молитвы,
3: внимательности.
2: Да, от священного писания. Но надо разграничивать вот суету такую домашнюю от спешности на работе. Правильно я понимаю?
3: Ну, то опять есть... же, не совсем, мне кажется, не спешности на работе, а исполнение своих обязанностей. Если смотреть, человек, например, дворник,
2: да.
3: Если он будет спешно подметать, это будет одна пыль, а не уборка. Да, поэтому ему нужно спокойно убирать. А, например, как вы говорили, опять же, пример тех же реаниматологов, и я пример привел пожарных,
2: да.
3: Конечно же, это их работа, это не суета. Это быстрые действия, которые они обязаны сделать для спасения человека.
2: Да.
3: Это разные совершенно вещи. Суета, о суете мы говорим в духовном смысле. Если человек суетится больше о мирских задачах, конечно же, то он забывает о духовной жизни, как мы говорили. Духовная жизнь, наоборот, подразумевает под собой неспешность, благоговение, ответственность. Да, чинность, да, все по чину добывает. Вот это должно быть. А если человек суетится, например, в миру, да, на работе, которые не требуют суеты, да, обычно, то бывают ошибки. Человек в суете может ошибиться как-то, не заметить каких-то вещей. Поэтому, конечно же, мы не говорим о том, что вообще нужно лениться. Да? Лень – это, можно сказать, другая противоположность. Что если человек будет лениться, думать чрезмерно много, то во всем должна быть чинность и порядок. Вот это самое главное. Без спеиты, без спешки, но обдуманно.
2: Владыка, а вот на ваш взгляд, отсутствие суеты, это является достоянием монахов Вообще, возможно ли мирянину в современном мире, где огромный поток информации, огромное количество обязанностей, казалось бы, да, современные технологии должны делать так, чтобы у нас появлялось больше времени на молитву, на какие-то другие вещи, да, для того, чтобы там побыть семьей или еще что-то там, разные какие-то вещи. Но наоборот, становится меньше времени. Вот это отсутствие суеты, это достояние монахов. Вот как вот, возможно ли мирянину вообще не суетиться в современном мире, чтобы быть абстрагированным от этого, на ваш взгляд?
3: Не должно быть крайностей. Угу. Не должно быть крайности такой как-то инертности жизни, но и не должно быть чрезмерной спешки. Во всем должна быть размеренность. Угу. То же самое и в монашеской жизни. Монашеская жизнь, она заключается не только из молитвы, но и каждый монах в монастыре совершает какое-то послушание. Кто-то в трапезной работает, убирает, либо готовит пищу, кто-то занимается на хоздворе и так далее. То есть у каждого есть еще, кроме молитвы, определенные послушания. И здесь, конечно же, тоже не надо чрезмерно суетиться. Но и заторможенным быть тоже не совсем правильно. Угу. Если вы посмотрите на святых, на преподобных и праведных, то мы не увидим у них какой-то чрезмерной спешки. У них было все размеренно, благостно, потому что любовь, она проявляется у человека не в каких-то таких страстях и пороках, которые проявляются чересчур бурно. Например, человек может проявлять свою любовь к другому человеку суетой той же самой, чрезмерно его одолевая, чрезмерно навязываясь, сказать, да, ему. Это тоже не совсем правильно. То есть должна быть тишина и спокойствие, но не полностью инертность к другому человеку либо к работе. Должно быть все, как я уже говорил в начале, все по чину да бывает. То есть каждый человек должен трудиться, естественно, с полной отдачей сил, но при этом стараться, если есть возможность, занимать себя молитвой той же самой Иисусовой. И неспешность, такая размеренная жизнь, она присуща не только монахам, потому что монахи – это свет для мирян, а свет для монахов – это ангелы. Мы нигде с вами не встретим, ни в Священном Писании, ни в житиях святых, чтобы видно было, что ангелы чрезмерно суетились или что-то делали чрезмерно спешно. Все было тихо, мирно и благостно. Поэтому и, конечно же, для миряне должны учиться и у монашествующих тишине и спокойствию. Но для того, чтобы приобрести эту тишину, нужно ее приобрести в своей душе. Если в душе гнездится гордость, раздражительность, вспыльчивость, то это, конечно, приведет и к суете, и к проявлению нелюбви. То есть любое духовное делание, оно подразумевает под собой усмирение своих страстей. А вот суета – это проявление страсти. Проявление быстроты действий, но, можно сказать, проявление гордости нашей, что человек хочет побыстрее что-то успеть, побыстрее рассказать что-то, побыстрее кому-то что-то донести. И вот это, конечно, суета, это проявление не тишины и покоя, да, не благости и умиротворения, а больше такого раздражения в какой-то вспыльчивости и так далее.
2: То есть должна быть рассудительность во всех вот этих вот делах.
3: Да.
0: Иисус Христос говорит, ваше слово в беседах – да, да, нет, нет, остальное от лукавого. В каких случаях, в каких беседах, вот мы думаем, в каких случаях, в каких беседах произносить «да, да, нет, нет» и не празднословить? Это раз, и еще один вопрос, наверное, дерзновенный. Простите меня, пусть Господь меня простит. Ну, тоже многих интересует, и меня в том числе. Господь ученикам говорит, ну, наверное, и нам тоже, людям грешным, я первая, просите во имя Мое Отца Небесного. Все, что не попросите во имя Мое, дастся вам. Это просить надо духовное. Но мы-то люди мирские, о мирском просим. Вот. что не попросите, даже привел притчу о вдове и неправедном суде. Вот, что просить? Сегодня мой любимый, память его, батюшка Иоанн Кронштадтский, он вообще пишет о земном даже. Вот молись, я читаю, и он мне говорит, молись, и ты уже получаешь. Ну как, говорю, батюшка, как? Как? Научи меня. Извините, Господи, прости, спасибо.
3: Спасибо за вопрос.
2: Спасибо, Господи.
3: Ну, сначала отвечу на первый вопрос о том, что... Мы с вами слышим, что Господь учит своих учеников, а через них, конечно же, и всех нас. Будет у вас да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. Это говорится не только об ответах, например, спросил тебя человек что-то, и ты говоришь только да или нет. Не об этом говорится, а говорится о том, чтобы не было хитрости, чтобы человек не лукавил. То есть, если тебя спросили, например, как ты себя чувствуешь? Можно сказать, что, ну, с Божьей помощью чувствую себя там, согласно своим годам или еще чего-то. Не нужно присовокуплять чрезмерно, может быть, много. И ни в коем случае, например, на вопрос, когда вас спрашивают, если вы не хотите на него, например, отвечать, не хотите сказать правду, не нужно врать. Потому что вранье – это как раз все от лукавого. И, например, человек спросил какой-то вопрос у вас, вы не хотите, может быть, этот вопрос поднимать, то будьте мудры, как Господь говорил. Также будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Простота должна быть в вере, а вот в житейских делах должна быть мудрость. И нужно уметь, например, уйти от ответа, если вы не хотите на него отвечать, но при этом не солгать, не слукавить, то есть не согрешить. Например, спросили вас, ну, что ты сегодня с утра там завтракал приблизительно. Вы не хотите говорить об этом и, например, переводите разговор на другую тему. Ты знаешь, вот тут я прочитал недавно книжку, и вот мне вот она понравилась, и вот здесь вы не согрешили, вы не соврали, например, сказав, что вы там не хотели что-то говорить, но и при этом человека не обидели. Поэтому здесь больше говорится не о том, что мы должны друг с другом разговаривать только междометиями. Да, нет. Мы должны, конечно же, говорить, но следить за своим языком. Например, конечно же, преподобный Ефрем Сирин, которого сегодня я вспоминал также, был человеком вспыльчивым от юности своей. Он сам говорил об этом в своей исповеди и говорил, что я очень много раз говорил и каялся, но когда я молчал, я ни разу не каялся. Конечно же, прежде чем что-то сказать, что-то спросить, не надо никогда торопиться и суетиться. Нужно задать всего себе один вопрос. Он очень короткий. Например, спрашивают тебя что-то или ты хочешь спросить. Задай себе вопрос, как сказать так, чтобы человека не обидеть и в грех не впасть. И вот эта вот небольшая такая пауза, секундная, она поможет контролировать те слова, которые ты хочешь говорить. Поэтому нужно, конечно же, с людьми разговаривать не только «да-да», «нет-нет», но здесь говорится больше, чтобы не лукавить, не придумывать лишнего, а быть более откровенными и простыми. А второй вопрос у нас был также об учениках, когда Господь говорил, обращаясь к ним, опять же вернусь через них и к нам, «Просите во имя Мое, и что не попросите, Отец Мой Небесный даст вам». Конечно же, мы просим с вами в первую очередь о духовных вещах, о смирении, о терпении, но и мы просим с вами о земных вещах, никакого греха в этом нет. Например, если мы молимся и просим Господа нашего Иисуса Христа, чтобы исцелил тот или иной человек, за которого мы переживаем, либо чтобы Господь охранял человека, который, например, сейчас на СВО, наших воинах, мы должны молиться об этом. Также мы должны, конечно же, молиться, когда начинается посев урожая, мы также с вами молимся о том, чтобы Господь благословил наш урожай. Это земная вещь, но это тоже нужно. Нельзя просить Господа только о грехах. нельзя просить о наживе, но мы должны просить, чтобы Господь дал нам работу, которая бы помогла нам в этой жизни заработать на хлеб насущный, над крышу над головой. Во всем должна быть, как мы уже сегодня говорили, рассудительность. Это не значит, что о земных вещах мы не должны просить. Конечно же, просить. Например, когда человек остался без работы, мы обращаемся и к Господу, и, например, к святителю Спиридону, либо преподобному Даниилу Московскому, и просим их, чтобы они походатайствовали перед Господом, чтобы нам найти работу. Это земная вещь, но тоже очень нужная. Другое дело, что мы не должны, конечно же, просить чрезмерной роскоши, либо чрезмерных удовольствий.
2: Спасибо, Господи. Владыка, вот сейчас у нас идет многодневный пост, один из четырех постов, Петров апостольский пост. Вот касается поста, почему во время именно многодневных постов начинаются какие-то искушения, которые либо не так были во внепостовое время, вот они были как-то сглаживались, нивелировались. А вот во время многодневных постов они начинаются, вот начинается бурление вот этих страстей, начинаются искушения какие-то дополнительные, и начинаешь в том числе сильно суетиться. Почему это происходит?
3: Есть очень хорошее выражение у святых отцов. Если ты решил сделать доброе дело, жди искушений. Если искушение не последовало, значит, это недоброе дело. Угу. Когда мы с вами приступаем к доброму делу, делу поста, то мы, конечно же, делаем это дело для нашей духовной жизни, для очищения себя от всякой страсти, к усмирению своей плоти. И, естественно, дьяволу и противным силам это неприятно. Когда они видят, что человек начинает серьезно поститься, начинает следить за своей жизнью, за своими словами, за своими поступками, то, конечно же, они его стараются еще больше соблазнить, искусить. И бывает так, что человек замечает, что когда он начинает поститься, он начинает быть более раздражительным, более вспыльчивым. Нет. Если человек по жизни раздражительный, то здесь просто проявление его раздражительности, потому что он видит больше свои раны. Когда человек приступает к посту, он обнажает свои греховные раны, и дьявол на них начинает действовать, на них начинает надавливать, чтобы человека в его слабых местах привести в состояние смятения, в состояние раздражительности. А раздражительность – это проявление гордости. А гордым Господь противится, а смиренным дает благодать. И мы постом, конечно же, пост заключается-то не в еде. Постом телесным, с точки зрения диеты, мы с вами усмиряем немного плоть, чтобы она была более подвержена к молитве. Как святые отцы говорят, когда человек объестся, например, скоромной пищей, не постной, то тянет, конечно же, отдохнуть, полежать. Как святые отцы называют, это дебелость тела. А когда человек соблюдает постное поприще, он и подкрепляет себя телесно, но при этом каждый человек, который уже проходил посты, знает, что даже после постной пищи тело успокаивается, но оно не так подвержено расслабленности и неге. Оно удобопреклонно дальше идти и делать какие-то дела. И, конечно же, еще раз повторяюсь, дьявол будет мешать человеку делать добрые дела. Но это не значит совершенно, как некоторые люди говорят, что я вот начинаю становиться раздражительным, гневливым, когда начинаю поститься. Поэтому лучше я буду есть мясо, но не буду раздражаться. Это, опять же, дьявольская уловка. Нужно стараться поститься всеми силами и блюсти себя духовно. То есть каждый человек, который приступает к посту, недаром мы перед постом, например, особенно великим постом, читаем определенную молитву, чтобы Господь нам дал силы и решимость донести крест постного поприща до конца. Поэтому мы должны быть готовы к этому. И когда мы видим раздражение, вспыльчивость, это показатель, еще раз, нашей страсти. И мы должны обратить на нее внимание. И, как я уже говорил сегодня, прежде чем сказать что-то, ответить, не надо торопиться, не нужно суеты вот этой, о которой мы сегодня говорим, а нужно внимательно следить за каждым своим словом. И тогда с Божьей помощью можно сдержать и раздражение, и суету, и все.
2: Так, а вот представим ситуацию. Сейчас, допустим, не постное время. Там, допустим, мясоед там, или масленица, или, ну, вообще не постовое время. Вот представим ситуацию, что вот именно в это время, когда таких не предполагается постовых искушений, предположим, что окружающие люди начинают погружать в состояние неспокойствия, суетливости, выводят, что ли, из себя. Как спастись от этого? Вот от вот этого, ну, суеты, по факту.
3: Ну вот смотрите, если мы обратим, опять же, на святых наших, которых мы должны иметь как пример для своей жизни. Если человек приобрел кротость и смирение, сколько бы на него ни действовало вокруг раздражения, суеты, кто бы их сколько ни обижал, они никогда не перейдут черту тишины и спокойствия. Поэтому если мы чувствуем в своей душе раздражение, чувствуем о том, что наши родные, близкие нас начинают задевать или еще что-то, это показатель, опять же, нашего духовного несовершенства. И мы должны посмотреть не на родных и близких, которые, кажется, нас выводят, соблазняют, а на себя, что мы еще слабы и должны вооружиться и бороться со своим раздражением, со своей обидчивостью, со своей суетой. А что это значит? Это значит, прежде чем что-то сделать, как я уже опять же сегодня говорил, не надо никогда торопиться. Сделайте небольшую паузу. Если чувствуете, что начинаете, как говорят, закипать внутри, да, начинает подниматься гордость, раздражение на кого-то, кто там вас выводит из себя, если есть возможность, уйдите. Да, скажите, мне нужно помолчать немножко, извини, пожалуйста, потом договорим с тобой это. Если невозможно это сделать, то старайтесь внутри давить в себе это раздражение той же самой Иисусовой молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», мя, а не кого-то. Поэтому нужно следить, конечно же, в первую очередь за собой. И если человек будет следить за движениями своей души, то никто и ничто не сможет его вывести, как говорят, из себя, не сможет его соблазнить на грех, на ту же суету, на празднословие и так далее. Если человек, например, находится в какой-то компании, которая начинает осуждать кого-то в основной своей массе, этим все заканчиваются, все разговоры людей, то можно перевести разговор на другую тему какую-то, да, перевести на духовную тему какую-то. То есть, если вы видите, что уже начинает кого-то осуждать. Ни в коем случае не участвовать в этом, потому что это уже грех. Поэтому никто спокойного, смиренного человека не сможет вывести, как говорят, из равновесия. А для того, чтобы приобрести эту кротость, смирение и простоту, для этого нужен большой труд. Для этого нужен как раз и пост, и молитва, как Господь и говорит, что рот лукавый ничем другим не изживается, как постом и молитвой.
2: Владыка, вот представим ситуацию, что человек, который встал на это поприще борьбы с самим собой, с раздражительностью, с гордыней, с той же самой суетливостью, вот он борется, борется, борется, борется и в определенный момент срывается. И у таких людей могут опускаться руки, потому что могут какие-то конфликты на этой почве возникать, если человек срывается. Как человеку не опустить руки в такой ситуации? Потому что многие все бросают и могут вообще перестать духовной жизнью заниматься вообще. Что делать таким людям?
3: Ну, чтобы дойти до такого состояния, о котором вы говорите, чтобы вообще перестать духовной жизнью заниматься, это нужно, можно сказать, разувериться в Боге. То есть нет человека, иже не согрешит, говорит нам Священное Писание. Каждый человек, увы, до той степени, когда он станет свят, как святым, о которых мы вспоминаем сегодня святых, естественно, согрешает. Но у нас есть возможность, если человек упал, у него есть возможность встать. То есть, если человек согрешил, каким бы грехом он ни согрешил, Господь готов простить любой грех, если человек кается. А покаяние заключается не только внешнем произношении на исповеди греха, но в первую очередь в желании человека исправить этот грех. И если человек согрешил, каким бы страшным грехом бы он ни согрешил, он идет на исповедь не к священнику, а к Богу и просит у Господа простить ему это прегрешение и обещает всеми своими силами бороться дальше со своими грехами и недостатками. Но мы с вами понимаем, что люди еще не совершенны, и да, человек борется со своим, например, тем же раздражением. Раз он сдержался, два раза сдержался, на третий раз опять оступился, опять он идет на исповедь. Это не значит, конечно, что же каждый день он должен ходить в храм на исповедь, но у нас есть каждый день во время вечернего правила повседневные исповедания грехов. И вот здесь человек должен каяться каждый день в своих грехах. И Господь видит это покаяние, Господь видит желание человека. Если у человека есть желание исправить грех, то Господь готов простить любой грех. Если же человек просто перечисляет грехи и не хочет бороться со своими грехами и страстями, то, конечно же, человек духовно заблуждается. Ему нужно посоветоваться со священником, как ему бороться с той или иной страстью, чтобы он ему подсказал.
2: Владыка, вот у людей также может возникнуть вопрос. Вот вы только что сказали о молитве, да, которая читается в конце вечернего правила с перечислениями грехов. Там и свои можно грехи вспоминать, которые за день совершил. Не говорит ли вот перечисление вот этих молитв о том, что после этого не нужно их исповедовать? То есть я покаялся, да, условно говоря, перед Богом. И нужно ли мне эти же грехи, ну я же покаялся, нужно ли мне эти грехи исповедовать опять у аналоя, да, перед крестом и Евангелием? Потому что есть мнение у святых отцов, что какие-то мелкие грехи можно, что нужно исповедовать только какие-то смертные, серьезные грехи, а мелкие достаточно исповедовать перед Богом вот во время вечернего того же самого правила.
3: Ну, это я такого не слышал у святых, что не нужно все грехи исповедовать, а только смертные. Конечно же, такого учения нет. Но повседневное исповедание грехов, которые мы читаем в вечернем правиле, не дает нам прощения греха. Здесь мы осознаем грех. Да, потому что покаяние заключается, можно сказать, из трех степеней. Первое. Мы осознаем, что мы согрешили, что мы сделали плохой поступок. Второе. Нам стыдно за этот поступок, нам противно, что мы это совершили. И третье. Мы идем, совершаем действия, идем к Богу, просим у Него прощения, и только через положенного судью, то есть священника, получаем прощение от Господа. Например, вот вы поссорились с каким-то человеком. Вы осознали через какое-то время, что вы были неправы, да, что вы переборщили, как говорят, и вы хотели бы помириться с этим человеком. До тех пор, пока вы не пришли к этому человеку, либо позвонили ему, до тех пор, пока не услышали «я тебя прощаю», естественно, нет прощения. Хотя вы осознаете свою ошибку. Также и здесь повседневное исповедание грехов дано нам для того, чтобы мы каждый день прокручивали свою жизнь и смотрели за ней, какими грехами я больше согрешаю. Но, конечно же, все эти грехи прощаются только в таинстве покаяния, потому что это таинство установлено самим Господом, и Господь дал апостолам власть разрешать или вязать грехи. Поэтому просто так они, конечно же, не прощаются автоматически. Нужно действия предпринять. Например, тот же блудный сын, который взял у отца свое имение, расточил его, он осознал, что он согрешил. Он каялся в этом, можно сказать, в душе. Да, он работал, он терзался душой, но он встал и пошел к отцу. И только вот это его действие, что он встал, пошел и попросил у отца прощения, только после этого он был восстановлен в своем достоинстве. Также и здесь прощение греха от Господа может быть совершено только в случае прохождения человеком таинства исповеди. А то, что мы каемся каждый день, мы себе напоминаем о наших грехах и готовимся прийти на исповедь.
2: Угу. Спасибо, Господи. Владыка, такой вот случай тоже, да? Вот человек старается сделать все заблаговременно, чтобы не опаздывать. Сделал все заранее, перед выходом. Даже оделся. Но все равно по каким-то необъяснимым причинам он не может выйти вовремя. Или обстоятельства складываются так, что он все равно опаздывает. Все равно. Там, не знаю, в пробке стоит там, или еще что-то. Можно ли сказать, что это какое-то дьявольское наваждение?
3: Ну, вы задали такой интересный вопрос. Человек все сделал, уже даже оделся, но по каким-то непонятным причинам он опоздал. Такого не бывает. Если человек сделал все, есть какие-то причины, почему, например, он опоздал куда-то. Либо были пробки, либо он подошел, шел, там, споткнулся, разбился, пока в травмпункт ходил. Есть какие-то вещи, почему он опоздал. Просто так, если человек все делал правильно, вовремя, и он не может опоздать. Но нужно понять, что, конечно же, дьявол кроется, как говорят, в деталях. Да, он может человека, чтобы вывести его из терпения, да, чтобы он начинал раздражаться, чтобы он был недоволен, чтобы он начинал суетиться, он ему препятствия какие-то всовывает, те же самые пробки. Но к этому надо быть готовым. И если, например, вы утром собираетесь на работу, хотите ехать на машине, вы понимаете, что могут быть пробки. Поэтому выезжайте за полчаса раньше. Вот и все.
2: Спасибо, Господи. Владыка, вот на ваш взгляд, суета – это особенность современного мира? Это бич современного общества или нет?
3: Я не жил в 20-м столетии, в 19-м, поэтому не могу сказать о том, была ли такая суета, как сейчас, но уверен совершенно, что она была. Люди всегда суетятся. Как мы с вами сегодня начали передачу, с каких слов Экклезиаста, премудрого Соломона? Вся жизнь суета-сует и всяческая суета. Мы куда-то торопимся, куда-то спешим, хотим быстрее что-то сделать, быстрее приобрести, быстрее получше что-то себе приобрести и так далее. И вся наша жизнь ничем не изменилась за эти 5000 лет. Поэтому в любое время была суета. Но в этой суете человек должен уметь жить. В том смысле, что если человек не хочет вообще соприкасаться с этой суетой, с этой спешкой куда-то, то он в основной своей массе уходит в монастырь. Он посвящает себя полностью на служение Богу, как вот преподобные уходили для того, чтобы служить Богу только наедине и в молитве пребывать, в пещеры, в пустыне, побольше, подальше от городов. Но это касается тех людей, которые хотели духовно совершенства. Если же человек женат, он, естественно, не может бросить детей, жену и уйти куда-то в леса. Но бороться со своей суетой,